0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Однажды один человек подошел к рыбаку и начал его умолять дать ему рыбу. Старый рыбак в ответ промолвил: «Вместо того, чтобы дать тебе рыбу и пропитание на один раз, не лучше было бы, если бы я показал тебе, как рыбачить. Тогда ты смог бы прокормить себя всю оставшуюся жизнь». Однако человек ответил, что его не интересует процесс обучения ловли рыбы. Голод, разгулявшийся в его желудке, подавил жажду знаний. Буквально каждый день я наблюдаю такую картину, что большинство людей заинтересованы только в рыбе, а не в приобретении новых навыков, в личном развитии и так далее. Почему так происходит, как вы думаете? На самом деле все просто. Большинство людей просто-напросто не хотят напрягаться. Они довольствуются малым. Да и вообще мозг человека устроен так, что он всегда стремится сократить энергозатраты. С возрастом человек все меньше хочет браться за новую и непривычную для него работу, в которой требуется концентрация внимания и освоение новых умений. Это все говорит о том, что мозг бережет энергию и не желает создавать новые нейронные связи, действуя по привычным шаблонам. По этой же причине большинство людей охотнее смотрят развлекательный контент, нежели что-то познавательное и полезное. Если вкратце подвести итог нашего разговора о мозге, то можно сказать, что мозг – это очень ленивый орган, который всегда хочет сэкономить энергию. Лично для себя я уяснил такую вещь, что мозг нужно постоянно обманывать и не позволять ему лениться. Как ни крути, друзья, чтобы добиться чего-то большего, чтобы выйти на новый уровень, нужно жертвовать сиюминутными удовольствиями ради достижений в будущем. Мало людей способны на это. Мало тех, кто готов проявлять волю и самодисциплину для достижения поставленных целей. Но я думаю, что вы не из них. Я верю, что вы способны на большее. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь менять привычные маршруты и выходить за рамки. Бойтесь оставаться застойными. Помните, что движение – это жизнь. И что лучше остаться без рыбы сегодня ради лучшего завтра. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики, экономии на масштабе. Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно. Вот, вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, да, консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
2: Закупочная цена не очень сильно.
1: Не
2: очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
1: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
2: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
1: Тогда где? Вот в каких статьях расходов может быть экономия?
2: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис, то есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там. И...
1: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
2: Нет, я
1: это
2: говорю
1: не обжарка,
2: про еду сейчас
1: именно
2: даже,
1: про
2: да,
1: еду, про которую,
2: по,
1: да,
2: кофе
1: да,
2: у нас
1: да,
2: свою,
1: не
2: да.
1: Кофе, да, именно вот...
2: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
1: довольно много. Доходит,
2: да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
1: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить, там, не знаю, по процентов 4-5, там?
2: Раза в 1.5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
1: Давай про конкуренцию, потому что... Мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть. Все равно вот я вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, Кофикс и какая-то бариста кофе, там что-то. Ну, то есть я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
2: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. И помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти 3 вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
1: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, не знаю, понятия, там, знаю, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
2: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим. У нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет, и, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 миллион пользователей зарегистрированных, это приличная цифра. Из них 25-30% это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там, больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там по нашим 2-3 чашки в день. Ну, понятно, что таких там 1%. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гости клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеина, и понятно, что... Но супер лояльно это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов.
1: Интересно.
2: Это фишка, начали повторять ее люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что у тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще. То есть ноль.
1: Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке, правильно?
2: Точно. И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
1: это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
2: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 миллионов стаканов в месяц.
1: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
2: нет,
1: как это?
2: То у нас есть...
1: Половина будет брендирована...
2: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотипы. Наш присутствует частично. А 30% – это добавляем логотип партнера.
1: Интересно.
2: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
1: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: понятно,
2: да, да.
1: Что стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
2: Еще 2 миллиона стаканов
1: интересный
2: научиться
1: формат.
2: Продавать в месяц, поэтому
1: да,
2: здесь
1: да,
2: не
1: согласен,
2: все это могут.
1: Согласен, согласен.
2: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот самая лучшая реклама была – ставишь кофейню, это реклама, ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет. Вот, начали. Первая реклама у нас была, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
1: Все пришли за бесплатным
2: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все. Но...
1: А вы что, рассчитывали, что вам придет за чизкейком и еще купить 10 стаканов
2: бесплатный
1: кофе?
2: Бесплатный с покупкой имеется.
1: А, с покупкой
2: кофе бесплатный чизкейк. Да. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой, мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люсей Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот на понедельник мы запустились с Мари Краймбри. Да, это тоже...
1: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка, какой-то кофе приготовленный.
2: Это эксклюзив. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
1: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
2: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню, он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компанией, если что-то сделаешь не так.
1: Ну все. Да, то есть он проводит время условно вот за прилавком.
2: Да, не тот продукт. Не тот. То есть если ты от своего бариста там, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
1: Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда – один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
2: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
1: Это наша боль.
2: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
1: Очень... Какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
2: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
1: Это ИП 11 месяцев?
2: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права. Но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже, которым мы там, не знаю, с некоторыми по 7 лет. У нас первый там от One Bucks перекрашенный, да, это 7 лет уже существует кофейни, каждые 11 месяцев мы переподписываем, и никаких там проблем не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все вообще неинтересно людям, потому что кофеин было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренду. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
2: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, которых больше 100 кофеен, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеен, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
2: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
2: Да, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях, и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы
1: и
2: должны
1: плюс
2: быть
1: плюс доверие
2: рядом.
1: Уже к сильному бренду, к бренду имеет качество. Значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
2: ну,
1: потребления,
2: да, от ряда других стран. Культура-то как раз может опережать. У нас огромное количество спешлти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира, Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада, часть скандинавских стран. Мы, это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень
1: то есть,
2: хорошо.
1: Давай впереди. По-другому скажем. То есть, есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно? Которая свою модель франчайзинга тиражируют за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, дринки-то они там открывают в Дубае, да, там, да, уже, я читал, открыли и так далее. Точку, да. Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и, ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть у вас вообще
2: есть
1: про это?
2: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом, потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
1: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, там, не знаю, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?
2: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так, как это делали там несколько лет назад.

0: способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
0: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
0: Я надеюсь. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают

снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь. Не телом. Внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижение, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения. Ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал: чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным. Но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен, реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния. И хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе – сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю. Не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния. Прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории. И все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что, когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступают в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас нет на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе «мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества. Это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.

0: Эупанийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе и сдавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как мыслят успешные предприниматели? Какие черты характера и привычки у них общие? Вот 7 принципов, которые обеспечат вам успех как предпринимателя. Номер 1. Добавьте больше ценности, чем кто-либо другой, и это приведет к успеху. Кто действительно добивается успеха? Те, кто приносит больше пользы, чем их конкуренты. Это не всегда означает большую ценность денег, но это всегда означает большую ценность жизни. Как вы делаете жизнь ваших клиентов, ваших поклонников, вашего работодателя лучше? Как вы можете сделать ее еще лучше для них? Какие проблемы вы решаете? Как вы облегчаете им жизнь? Если вы решаете большие проблемы, которые есть у многих людей, или облегчаете многим жизнь своей работой, вам никогда не придется беспокоиться о деньгах. Когда вы создаете ценность разумным коммерческим способом, вы не можете не зарабатывать деньги. Добавьте больше ценности. Номер 2. Если вы делаете это ради денег, вы проиграли. Если вы занимаетесь делом только ради денег, то, скорее всего, никогда не добьетесь большого успеха. Но если вы делаете что-то, что вам нравится, ваши шансы на успех намного выше. И ваши шансы на счастье намного-намного больше. Гоняйтесь за деньгами, и деньги всегда будут бежать быстрее. Преследуйте свою цель.

0: и деньги будут преследовать вас. Нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом, зарабатывать на нем и при этом помогать людям. К этому нужно стремиться. Задача вторая – приумножить ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Номер три. Выкладывайтесь по полной, последовательно. Успех не будет преследовать вас, если вы отдаете все силы только в те дни, когда вам этого хочется. Успех приходит к тем, кто работает на него. Неважно, что происходит в вашей жизни, независимо от своего эмоционального состояния, когда вам нужно работать, вы работаете. Вы закрываете дверь, вы закрываете все отвлекающие факторы, вы идете в другое место и делаете свою работу. Как говорится, дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Номер 4. Не продавайте свои принципы. Имейте достаточно честности и силы, чтобы сказать «нет» возможностям и людям, которые, как вы знаете, вам не подходят. Независимо от того, сколько они вам хотят заплатить. Проявление себя как честного человека, у которого есть принципы, в конечном счете приведет к тому, что к вам присоединятся больше честных людей в вашем бизнесе. Это приведет к лучшим людям и лучшим возможностям. А сближение с неподходящими людьми может означать конец вашего бизнеса. В конце концов, честность побеждает. В конце концов, побеждают те, кто поступает правильно. Номер 5. Качество превыше количества. Это должно быть качество в большом количестве. Убедитесь, что все, что вы делаете, это ваша самая лучшая работа. Никогда ничего не выпускайте только ради количества. Если это не принесет пользы вашей аудитории, не выпускайте. Все, что вы делаете, должно быть вашей лучшей работой, вашей самой значимой работой и чем-то, что добавляет ценность другим. Номер 6. Работайте над собой. Вы можете проповедовать только то, что практикуете. Вы должны работать над собой каждый день. Чем лучше вы будете работать умственно, эмоционально и физически, тем лучше вы будете работать в бизнесе. Чем острее ваш ум, тем лучше ваши результаты. Номер 7. Будьте внимательны. Обратите внимание на то, что работает. Обратите внимание на то, что не работает в рамках вашего бизнеса и других. Заботьтесь о своей работе, чтобы постоянно совершенствоваться. Будьте достаточно скромны, чтобы признать, что вы не знаете всего. Вы не лучше во всем. И у вас всегда есть место для улучшения. И вы всегда готовы узнавать больше и становиться лучше. Успехов и развития вам, друзья!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это нехорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо». «Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
3: Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Половина опрошенных россиян рассказали, что для них выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. Большинство респондентов начинает искать подходящий презент заранее. Это выяснили аналитики в рамках интерактивного соцпроекта «Mail. Народная карта подарков». Так, 63% покупают подарок за несколько недель до события, еще 30% – за 2-3 дня. Около половины опрошенных тратят на подарок от 1000 до 15 тысяч рублей. Аналитики же выяснили, что в Северо-Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах России.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 2023 и продадите в 2024?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 2023 году, да?
2: Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 2022-м, и сопоставимо там с 2021 и 2020 годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже к вам от города, к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительное. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют
2: твою
1: себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке, да, мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, но они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и да. Для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: Да. То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
2: тоже NPV вырастет. Упадет, да, если проект большой. Угу. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и, насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда можно, если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег. И большую часть площадок, которые мы приобретали не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Uh-huh, uh-huh. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: Ну, то есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условно уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе, вот, и, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
2: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор. Чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры, даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь, у тебя альтернатива на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она, по нашим подсчетам, составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. А есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
0: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И, исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти.

0: модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить советы у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромна. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далио сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать. И брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Это село Толцух в Тляротинском районе из-за размыва опоры и деформации моста. В Гергебельском районе продолжается работа на участке села Кикуни и Красный мост. Движение перенаправлено по альтернативному маршруту. Красный мост на дороге в Хунзах остается закрытым. Сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляротинскими районами сейчас организовано по объездным путям. В Онцекольском районе на участке Шамилькала, временный поселок, движение обеспечено также по временной схеме. Ну и за прошедшие сутки в нашей республике произошло 24 пожара. В одном из них пострадал человек. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 24 возгораний лишь одно было техногеном, остальные 20 – это сухая растительность и 3 – мусор. В селе Новый Фрик, это деревенский район Дагестана, горел двухэтажный частный дом. Огонь повредил кухню и имущество на площади 10 квадратных метров. На трассе Хысайорт-Лоху у села Черкота загорелась Лада Приора прямо во время движения. Водитель пострадал. Подробности его состояния сейчас уточняются. Ну и в Зербенте на дне средневекового водохранилища найдены уникальные артефакты 8 века. Как отметил директор Зербенского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Велиулла Фаталиев, это место никогда ранее не подвергалось антропогенному вмешательству со времен еще средневековья. Собранная коллекция представляет собой редкий комплекс предметов, характерных для эпохи арабского халифата, периода активного развития Дербента как стратегического форпоста. Я напомню, что власти Дербента и музейщики сейчас рассчитывают, что объект войдет в туристический маршрут наряду с уже известной цитаделью Нарын-Кала. Ну а в Чувашии открылась выставка «Мой Дагестан». Она организована Национальным музеем Дагестана имени Тахо-Годи. Жители и гости впервые увидели на одном пространстве более 300 предметов народного искусства и быта. На выставке представлены сейчас традиционные костюмы, коллекция золотошвейных изделий, уникальная кайтакская вышивка и ювелирные украшения, а также предметы прикладного искусства из Унцукуля и Балхара. Экспозицию дополняют живописные графические работы из собрания Национального музея Тахо-Годи. Все это проходит в Республике Чувашия, Национальном музее, и продлится все это до 7 октября. Но искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда сообщил агентству ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотром ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам-Аул, село в Хасавюртовском районе Дагестана, является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генджи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генджи-Аул, согласно кумыкским преданиям, названы так по именам их владельцев – сыновей индереевского князя – Тимира, Байрама, Муцала и Генджи. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Аул были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батаюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташурт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб, где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на его милость».
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это несвязанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность эта информация обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать тысячу книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных стипендий, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это Rome Research, Obsidian, RemNote и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки – это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень, очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

сельбейсе. Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать тему мышления, психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
2: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я, вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство. Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
1: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка, да, я думаю, это будет ближе всего.
2: Это прям вот такой фундаментальный вопрос, вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят, в чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, честно говоря, тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует, есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
1: Энергии хватает
2: и времени. Ну нет же у него дефицита времени.
1: Нет.
2: И так 11 лет, да?
1: Да.
2: Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
1: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться,
2: да,
1: и откатиться к теме «не хватает энергии».
2: Да-да-да.
1: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический. Мы, то есть, иногда останавливаемся и закрепляем практику.
2: Да, хорошо. Да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое – это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара.
1: Угу.
2: Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего,
1: да,
2: человека. Угу. Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
1: Да.
2: Я часто рассказываю, выполнил норматив Ocean Man, остановись. Пробежал Ironman или выполнил норматив Ironman, остановись. выполнил разряд по боксу или почему-то, остановись. Все, дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно, это очень важный момент. Второй очень важный момент, правильное питание. Все, всегда говорю, хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар, быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
1: Прикольно.
2: Да. Окей. То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум. Но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прям потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот. Поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание. Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием. Но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
1: Биоритмы.
2: У каждого свои. У кого-то ритм – это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить там. Самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
1: Все, зафиксируем.
2: Да.
1: Мы прошлись по базе,
2: да.
1: Скажем так. То есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом. Да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее, помимо базы.
2: А, помимо базы. То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
1: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
2: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
1: да.
2: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика.
1: Угу.
2: Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
1: Что это такое?
2: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
1: Да.
2: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
1: Угу.
2: Понятно?
1: Окей, понятно.
2: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
1: Это
2: разорить энергетически.
1: Про команду.
2: Да,
1: ближайшую.
2: Я про команду Супер. Говорю. Окей. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, которые вас окружают. Вот спросите себя, вот у вас сейчас есть знания об этом человеке, то есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь.
1: Окей, хорошо.
2: Понятно, да?
1: Интересно.
2: Очень простая вещь.
1: Да.
2: Вот, разумеется, ты общаешься, вот спроси себя, вот ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что ты делаешь? Спроси себя, вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты знаешь об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее, почему у ребенка вот это есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
1: Что значит? То есть
2: что
1: он
2: это
1: понимает,
2: значит?
1: Куда он, в каком направлении пойдет?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5. У нее родился братишка, маленький, там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены, думают, ну, мало ли, может, от ревности что-то какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там в щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть, дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
1: Прикольно.
2: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания, является прежде всего, ты не понимаешь, зачем.
1: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим?
2: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
1: Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать, а кого образ жизни или проект мне нравится.
2: Супер, супер. Ну, если прям вот такой, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разовью эту мысль.
1: Да.
2: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть... Общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей, вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь. Именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это есть такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили, о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе коуча, назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Yeah. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься.
1: Нет.
2: Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят, господи, ты в таком возрасте пришел, и ты хочешь заниматься боксом? Нет, ты кто такой? Никому в голову это не приходит.
1: 100%.
2: Четко. Точно так же и здесь.
1: Можно здесь практику?
2: Да.
1: Прям,
2: да.
1: Давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит, у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, это же точно на опыте 20 лет, он мне говорит. Да. То есть я просто сжал себе 20 лет.
2: Да.
1: Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации? Потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет чемпионский, да, там этот выиграть, да, там номинацию какую-то. И он тебе говорит суть. Просто делай это, и все. Я такой, блин, все, буду так и бить. Поэтому это правда.
2: Супер. Поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы.
1: Все, обратно, теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели?
2: Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спросишь о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, психологу. Просто сходи к психологу или коучу. Это люди, которые с тобой сядут и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни.
1: Uh-huh.
2: Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, там, 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, у тебя ты был на улице рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебе в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и детей, гениальных. Нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился или ты сейчас работаешь там. Поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Угу. Все, вот причина.
1: Событие какое-то. Какое-то событие, да.
2: Вот это событие
1: судьбоносное.
2: Вот это вспомнить надо, вспомнить, прикольно, что послужило вот этим толчком.
1: Хорошо. Давайте теперь переведем, наверное, к теме цели. То есть как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешанная цель.
2: Да очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну ты же спокойно встаешь.
1: Угу, да.
2: В чем,
1: да,
2: разница?
1: Да.
2: Разница в чем? Ты четко понимаешь, зачем это надо.
1: Зачем?
2: Зачем? Ключевой, то есть основная зачем? Причина это нету, ты не понимаешь, зачем.
1: Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует.
2: Да, лень не существует.
1: Это просто непонимание, зачем.
2: Да.
1: Все. То есть, да, когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь, зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень – это просто, по сути, отсутствие понятной цели.
2: Да, вот и все. Ты утром 4 часа можешь спокойно встать, и ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь.
1: Классно.
2: Все, как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 80 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту.
1: А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Алексея Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю, мысль там такая была, что бизнес – это чашка кофе, Rolex, английский язык, что-то такое. Какая-то такая была комбинация, такая фраза, и какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение.
2: Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят, ну, на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги, а бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, ну сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь, ну, некий там аналог религии, скажем. Ты, люди начинают во что-то верить, верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно? Нужно. Но бизнес – это совсем про другое. Это когда я – это про власть. Власть над сознанием других людей. Когда миллионы-миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищается твоим именем, восхищается, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Одним из киллеров вашей энергии это ваше все время опасаться, что вы ошиблись. Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок.
1: А что делать?
2: Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей твоей рубрики задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот и тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент?
1: Блин, сложно сказать.
2: Ну, примерно, вот сколько ты думаешь, вот примерно
1: неправильных процент. Решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так.
2: Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные.
1: 70?
2: Примерно, в среднем 70%.
1: Откуда эта информация?
2: Да, это просто статистика, ага, есть.
1: Окей.
2: Просто. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию.
1: Да, да, да.
2: То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений? Я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть, вот эти решения.
1: А то есть, правильное решение равно количеству денег?
2: Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть, первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание в Центре традиционной культуры народов России в Кизляре по итогам рабочей поездки в Кизляр и в Кизлярский район. За первое полугодие этого года объем отгруженных товаров в Кизляре составил 6 миллиардов рублей. Инвестиции выросли в полтора раза до 433 миллионов. В Кизлярском районе объем сельхозпроизводства достиг 324 миллионов рублей, что на 3% больше прошлогоднего. На будущие годы запланировано финансирование 7 объектов, 6 газопроводов и школы на 192 миллиона рублей из республиканского бюджета. Министерство по национальной политике, делам религии Дагестана подвело итоги первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. Во второй этап прошли 124 претендента. Итоги первого этапа рассмотрела конкурсная комиссия под руководством заместителя министра по национальной политике, делам религии Дагестана, заместителя председателя комиссии Дагира Сутаева. Ну и состояние сенатора Дагестана Сулеймана Керимова продолжает расти. По данным рейтинга Bloomberg, с начала этого года оно увеличилось на 358 миллионов долларов и достигло отметки 10 миллиардов долларов. Индекс формируется на основе котировок публичных активов, принадлежащих бизнесменам. При этом совокупное состояние богатейших российских предпринимателей, входящих в данный рейтинг, с января текущего года, напротив, сократилось на 5 миллиардов долларов. Ноябрьский театр вошел в лонглист театральной премии «Звезда театрала 2026» спецноминации «Национальный театр народов России». Указанную премию «Звезда театрала» получают конкурсанты, которые набрали наибольшее количество голосов. Организаторы сообщают, что голосование завершится 31 августа. Но и в период летних распродаж 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% — видеть понятные условия акции. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое количество уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% — с предложениями, которые не соответствуют их интересам. Но и от платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать всю сумму назад. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Год. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
2: Деньги дороги, как память.
1: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
2: Закрома Родины.
1: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы начинаем новую неделю вместе с вами. Доброе утро, говорю всем, абсолютно всем городам вещания нашей необъятной республики. Я приветствую Махачкалу, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр, Избербаш, Тереклимектеп, Южно-Сахакумск, Дагестанские огни. Сегодня понедельник, 3 августа. Да, понедельник снова здесь, но не переживайте, друзья. Он приходит всего лишь раз в неделю, а хорошее настроение можно включить вот прямо сейчас. Главное не смотреть на будильник, как на личного врага, он просто выполняет, друзья, свою работу. В ближайший час вас ждут главные новости, интересные события прошедшей недели, прогноз погоды, хорошая музыка и заряд позитива на весь день. Оставайтесь с Диалог ФМ, это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: день будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Данных о распространении вируса бурбон в России нет. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик инфекции – американский клещ, известный как «одинокая звезда». Он постоянно обитает в странах Северной, Центральной и Южной Америки и не образует устойчивых популяций на территории России. При этом сезон активности местных клещей еще не завершен. Они могут переносить энцефалит, боррелиоз и лихорадку Крым-Конго. Поводом для разъяснений стал первый подтвержденный случай заболевания в американском штате Нью-Йорк. Ну и, друзья, россияне все чаще выбирают для путешествий Урал, об этом сообщают ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей только охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса, горы, посещают национальные парки Таганай и хребеты Южного Урала. Доступны как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывает с поиском новых направлений для путешествий по России. В России изменятся правила поездок на поездах, об этом пишет РИА Новости. При покупке билета теперь пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, переносе времени или замене состава. Специальные места сначала будут продаваться пассажирам на инвалидных колясках, а за 10 дней до отправления остальным людям с инвалидностью. Кроме того, билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября этого года. Ну и, друзья, продолжаем. Слово «нищевы» может стать словом года. Такое мнение в беседе Стас высказала профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталья Козловская. По ее словам, в последнее время и это слово определение стало особенно распространенным, вошло уже в словари. Его используют, как говорят многие, о продукте, проекте, журнале или парфюме, рассчитанном на сравнительно узкий круг потребителей. Ну и в России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля теперь должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Большинство, половина участников опроса признали, что общаются с интернет-друзьями, которых никогда не видели лично. Об этом пишет «Комсомольская правда». Такие знакомые есть у 50% респондентов, и некоторые допускают, что встреча их в реальной жизни так и не состоится. Еще 48% заявили, что не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. Ну и, друзья, продолжаем. Пятница стала самым аварийным днем на российских дорогах. По данным страховщиков, на нее приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты связывают это с накопившейся усталостью и спешкой перед выходными. Российские регионы получат право устанавливать собственные меры поддержки педагогов и дополнения к федеральным проектам. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов и пишет об этом «Парламентская газета». Такая возможность предусмотрена указом президента об особом статусе учителя. Документ также закрепляет уже действующие льготы и расширит поддержку молодых специалистов. Ну и российские ученые создают хлеб для людей с избыточным весом и ожирением. В его состав вошли цельнозерновая и гречневая мука, овсяные отруби и подсолнечный белок. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Диетолог Дарья Русакова пояснила, что клетчатка помогает больше сохранять чувство сытости и замедляет освоение углеводов. Однако такой хлеб не подойдет людям с некоторыми заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Его польза также зависит от количества съеденного. Ну и брать отпуск в следующем году выгоднее всего в марте, июле, августе, сентябре и декабре, как сообщает РИА Новости. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Отпускные рассчитываются по среднему заработку, а зарплата при фиксированном окладе не зависит от числа рабочих дней. Поэтому чем их больше, тем меньше сотрудник теряет доходы. Самым невыгодным вариантом считается январь, в нем будет буквально только 15 рабочих дней. Ну и россиянам напомнили, что бензин в герметичной канистре можно хранить не более года. Об этом пишет газета.ру. В гараже или багажнике срок может сократиться примерно вдвое из-за перепадов температуры и солнечного света. Со временем у топлива снижается октановое число и образуются отложения, которые вредят двигателю. Хранить бензин можно только в специальных металлических или пластиковых канистрах. Держать его в квартире, на балконе или подвале сейчас запрещено. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В России может появиться специальный знак для парковочных мест, который предназначен многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится аж до 14 августа. Ну и устная часть экзамена по истории поможет проверить не только знание даты, фактов, но и понимание событий. Такое мнение порталу nevs.ru высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, кстати, школьник сможет показать, насколько хорошо он ориентируется в исторических процессах и умеет связывать их между собой. Ранее Рособорнадзор предложил ввести устный экзамен по истории к 2030 году. И с 1 сентября российские банки начнут передавать сведения о картах клиентов в единую систему учета. Об этом сообщает телеканал 360.ru. В базе будут храниться данные о действующих и закрытых карточках, их типе и владельце. При этом контролировать доходы и расходы россиян с ее помощью не планируют. Система нужна прежде всего для борьбы с дроперами и мошенническими переводами. Ну и в августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости деталей не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считаться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Обновленные справочники должны сформировать уже к середине сентября. Подарок правым. Дональд Трамп назвал события в испанском Сеуте ужасными. Президент США предупредил своих граждан, что подобное может повториться, если к власти в Америке вернутся демократы. Тему продолжит Дмитрий Дризе здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Сеута – автономный город Испании на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара. По суше полностью окружен территорией государства Марокко. Наряду с аналогичным испанским городом Мелилией, это единственное место, где пролегает сухопутная граница между Евросоюзом и Африкой. Нетрудно догадаться, что эти вроде бы благодатные курортные места превратились в постоянную горячую точку. Почему? Потому что свободные граждане черного континента очень хотят попасть в толерантную Европу. В этой точке земного шара это можно сделать максимально простым способом. Власти пытались с этим как-то бороться, но вот свободный суд свободной Испании постановил, что мигрантов, которые приплывут, то есть доберутся по морю, запрещено высылать немедленные сеуты. Нужно спросить, что ими движет, почему им на родине не нравится. Если что, предоставить адвоката для защиты своих прав. Кроме того, социалистическое правительство Педро Санчеса пообещало предоставить легальный статус 500 000 приезжих без документов. Вот они все и поплыли, и поехали, а также стали ломать заборы. Сеута оказалась в один день во власти 60 тысяч несчастных беженцев, в основном молодых и здоровых людей, которые, в частности, стали врываться в дома местных жителей. Им же нужно где-то жить в ожидании определения своего статуса. Ну, соответственно, 60 тысяч – это цифра условная. Где-то больше, где-то меньше. В результате Старый Свет оказался на пороге очередного серьезного кризиса с далеко идущими последствиями. Италия и Финляндия потребовали изолировать Испанию. Премьер Джорджа Мелони призвала исключить Мадрид из Шенгена, пусть временно. Премьер Санчес в итоге отправил войска, дабы навести порядок. Но сделал это явно не сразу. Правые по всей Европе даже не поверили своему счастью. Строители коммунизма преподнесли им долгожданный подарок. Партия Марин Ле Пен во Франции назвала происходящее вторжением на континент и потребовала соответствующих жестких мер. Эммануэль Макрон был вынужден уступить. Началось то, чего так долго ждали. Страны Старого Света начали закрывать границы. Официально это называется усилением пограничного контроля. Но по факту именно то самое. Не осталась равнодушной альтернатива для Германии. Немецкие ультраправые призвали также начать депортации и закрывать границы. Ну и, конечно, Дональд Трамп отметился красочной фразой. Смотрите, что будет, если к власти в Соединенных Штатах Америки вернутся демократы. Все происходящее он назвал ужасным событием. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Подобное должно было рано или поздно случиться. Социалистические эксперименты – прямая дорога к диктатуре. Неважно какой – к левой или правой. Хорошо, если удастся в итоге от левого курса перейти к нормальности, а не накрениться куда-нибудь в другую сторону. Ну и, конечно, для Брюсселя это повод серьезно задуматься. Но сегодня с этим все было совсем непросто.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог FM. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев. 22,5 года, сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства. Ожидаемый период выплаты – показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом. Общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Накопительная пенсия, напомним, назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа, об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. До этого Министерство науки и высшего образования уточнило, что до 12 часов по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До 12.00 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. Также в Миноборнауки сообщали, что прием заявлений в ВУЗы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончился 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. В Миноборнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшее учебное заведение России подали более миллиона человек. И в завершении выпуска: двое из четырех амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоту.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание в Центре традиционной культуры народов России в Кизляре по итогам рабочей поездки в Кизляр и в Кизлярский район. За первое полугодие этого года объем отгруженных товаров в Кизляре составил 6 миллиардов рублей. Инвестиции выросли в полтора раза до 433 миллионов. В Кизлярском районе объем сельхозпроизводства достиг 324 миллионов рублей, что на 3% больше прошлогоднего. На будущие годы запланировано финансирование 7 объектов, 6 газопроводов и школы на 192 миллиона рублей из республиканского бюджета. Министерство по национальной политике, делам религии Дагестана подвело итоги первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. Во второй этап прошли 124 претендента. Итоги первого этапа рассмотрела конкурсная комиссия под руководством заместителя министра по национальной политике, делам религии Дагестана, заместителя председателя комиссии Тагира Сутаева. Ну и состояние сенатора Дагестана Сулеймана Керимова продолжает расти. По данным рейтинга Bloomberg, с начала этого года оно увеличилось на 358 миллионов долларов и достигло отметки 10 миллиардов долларов. Индекс формируется на основе котировок публичных активов, принадлежащих бизнесменам. При этом совокупное состояние богатейших российских предпринимателей, входящих в данный рейтинг, с января текущего года, напротив, сократилось на 5 миллиардов долларов. Ноябрьский театр вошел в лонглист театральной премии «Звезда театрала 2026» спецноминации «Национальный театр народов России». Указанную премию «Звезда театрала» получают конкурсанты, которые набрали наибольшее количество голосов. Организаторы сообщают, что голосование завершится 31 августа. Но в период летних распродаж 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% — видеть понятные условия акции. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое количество уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% — с предложениями, которые не соответствуют их интересам. Ну и от платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили.

0: или в Роспотребнадзоре. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать всю сумму назад. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг. В РЖД отреагировали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении взимать с российской компании 2 миллиарда в год за аренду железных дорог в Армении. В Москве утверждают, что в случае одностороннего разрыва концессионального соглашения будут требовать компенсацию убытков. Политический обозреватель Дмитрий Дрзе считает, что отношения России и Армении находятся на грани серьезного обострения. Тему продолжит сам Дмитрий Дрзе.
1: Никол Пашинян, судя по всему, решил перейти в контрнаступление и показать, что его слова не расходятся с реальными делами. Буквально накануне премьер-министр фактически обвинил Москву в политическом давлении и даже вмешательстве во внутренние дела. Армения, по его словам, имеет суверенное право самостоятельно выбирать дальнейший путь развития. С кем быть? С Россией или Европой? При этом торговые отношения с Российской Федерацией и участие республики в Евразийском экономическом союзе, сокращенно ЕАЭС, в понимании Пашиняна выносятся за скобки. Это исключительно бизнес-вопросы, которые должны решаться в соответствующем порядке. Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора предложил не тянуть и оперативно спросить у народа, что он по этому поводу думает. И тогда можно будет говорить о возобновлении экспорта армянских товаров. Имеется в виду вступление в Евросоюз или пребывание в ЕАЭС. И вот на следующий день Пашинян заявил, что может потребовать с России, вернее с РЖД, 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог республики. Подробности за неимением времени вникать не будем. В 2008 году актив был передан в концессию дочерней структуре российских железных дорог. Однако Пашинян недоволен этим соглашением и намерен его пересмотреть, на что имеет, опять же, по его словам, полное право. Как бы то ни было, два союзных государства, судя по всему, вступают в серьезную конфронтацию. Считается, что у Москвы есть непобиваемый козырь – природный газ. Можно повысить на него тарифы или вообще остановить поставки. Но не все здесь однозначно. Такое давление со стороны бывшей метрополии вполне может укрепить позиции Пашиняна и позволить ему наконец-то заключить мирный договор с Азербайджаном, получить поддержку в том числе Турции, а также США. Вспоминаем коридор Трампа. В результате Республика Армения имеет все шансы окончательно отвернуться от России. То есть премьер демонстрирует условно пророссийской части своего населения, что от партнера-союзника он не отворачивается, а наоборот. Мол, с радостью, со всей душой готов дальше сотрудничать и даже дружить, но его отвергают и навязывают свою волю. Тем более, что провести референдум о выборе пути юридически непросто, пока ЕС не принял и не ответил на заявку о вступлении Армении в сообщество. Что же касается ЕАЭС, и здесь все непросто. Из организации никого нельзя исключить против его воли. Впрочем, когда в дело вступает большая политика, юридические аспекты уходят на второй план. К слову, Россия не пускает армянские товары исключительно по санитарным причинам. Вредитель в них завелся.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт – это село Толцох в Ларатинском районе из-за размыва опоры и деформации моста. В Гергебельском районе продолжается работа на участке села Кикуни и Красный мост. Движение перенаправлено по альтернативному маршруту. Красный мост на дороге в Хунзах остается закрытым. Сообщение с Хунзахским, Шамильским и Ларатинскими районами сейчас организовано по объездным путям. В Унцикульском районе на участке Шамилькала, временный поселок, движение обеспечено также по временной схеме. Ну и за прошедшие сутки в нашей республике произошло 24 пожара. В одном из них пострадал человек, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 24 возгораний лишь одно было техногеном, остальные 20 – это сухая растительность и 3 – мусор. В селе Новый Фрик, это Дербентский район Дагестана, горел двухэтажный частный дом, огонь повредил кухню и имущество на площади 10 квадратных метров. На трассе Хасаюрт-Лоху у села Черкота загорелась Лада Приора прямо во время движения. Водитель пострадал, подробности его состояния сейчас уточняются. На Дербенте на дне средневекового водохранилища найдены уникальные артефакты 8 века. Как отметил директор Дербенского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Велиулла Фаталиев, это место никогда ранее не подвергалось антропогенному вмешательству со времен еще средневековья. Собранная коллекция представляет собой редкий комплекс предметов, характерных для эпохи арабского халифата, периода активного развития Дербента как стратегического форпоста. Я напомню, что власти Дербента и музейщики сейчас рассчитывают, что объект войдет в туристический маршрут наряду с уже известной цитаделью Нарынкова. Ну а в Чувашии открылась выставка «Мой Дагестан». Она организована Национальным музеем Дагестана имени Тахугоди. Жители и гости впервые увидели на одном пространстве более 300 предметов народного искусства и быта. На выставке представлены сейчас традиционные костюмы, коллекция золотошвейных изделий, уникальная кайтакская вышивка и ювелирные украшения, а также предметы прикладного искусства из Унцукуля и Балхара. Экспозицию дополняют живописные графические работы из собрания Национального музея Тахугоди. Все это проходит в Республике Чувашия, Национальном музее, и продлится все это до 7 октября. Но искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда сообщил агентству ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В Дагестане сегодня, а также в течение завтрашнего дня, местами по низменным районам Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе Дагестана, а также в городах Хасаюрт и Южно-Сахакумск. Кроме того, местами в низменных горных и предгорных районах, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский, Дербенский и Сергокалинский район, а также город Буйнакск. По данным специалистов, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в неположенных местах и не оставлять без внимания источники открытого огня. В Дагестане завершается подготовка к запуску нового приемного отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. С ходом работы ознакомился временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. В едином пространстве пациенты теперь смогут пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. Ну и Магомед Рамазанов посетил социальные объекты Кизляра и Кизлярского района Дагестана. В поездке также приняли участие руководители республиканского Минтранса, Минэкономразвития, Минздрава, Миноборнауки, Минсельхозпрода, Минтуризма и Минстроя. Магомед Рамазанов положительно оценил работу учреждения, которое состоит из 5 блоков. Совместно с директором школы Кизляра Еленой Лещенко премьер-министр осмотрел оснащенные современные кабинеты, просторные фойе, актовый зал на 600 посадочных мест и 2 спортзала. Также для школьников действует электронное расписание со всем информационным материалом. Но и передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется с 1 сентября, включая наш Дагестан. Об этом пишет парламентская газета. В таких мобильных пунктах теперь жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующих особых условий хранения. Автомобиль оборудует всем необходимым для автономной работы. Ну и фотографию на российский паспорт можно немного скорректировать, однако изменять внешность человека нельзя, об этом пишет ТАСС, и ей же рассказал начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин. Допускается настроить освещение, тени и отдельные мелкие детали, которые не мешают идентифицировать владельца документа. При этом на паспорте с фотографии нельзя убирать заметные особенности внешности, например, шрамы или родинки. В МВД напомнили, что к подготовке снимка следует относиться внимательно. Фотографии с существенной ретушью могут не принять при оформлении паспорта. Ниагарские фонтаны по всей стране не предназначены для купания. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Кстати, по его словам, такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и переохлаждению. Значительных эпидемиологических рисков эксперт при этом не видит. Вода обычно поступает из системы водоснабжения и проходит контроль качества. Чего ждать от нового сезона бахчевых культур? Арбузы, я напомню, что в нашей стране подорожали на 39% по сравнению с прошлым годом, а дыни – на 42%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтэч». Кстати, по данным издания, сегодня средняя цена арбузов в России составляет средняя по стране – 64 рубля. А дыни – 151 рубль за килограмм. Цена взята от Чукотки до Калининграда, от Дагестана, соответственно, до северных широт нашей страны. Поэтому такая цена. Тему продолжат мои коллеги.
3: Сегодня средняя цена арбуза в России составляет 64 рубля, а дыни – 151 рубль за килограмм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтех». На ситуацию в этом году повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
4: Традиционно цены на рынках подороже, цены в магазинах они подешевле. Почему цены прошлого года подорожали? Есть традиционные ответы у поставщиков поводу, что, во-первых, выросла стоимость логистики. И вообще, последний месяц у нас затраты на логистику процентов на 20 где-то дорожают. Потом считается, что у нас меньше площади от засев этих культур. Соответственно, где-то присутствуют недостаточные погодные условия, затяжные дожди, которые также влияют на объем производства.
3: Впрочем, говорить о том, какими будут цены на дыни и арбузы через пару недель, пока рано. Большую часть рынка сейчас занимают российские производители, а они еще не успели собрать основной урожай, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства «Fruit News» Ирина Козий.
5: В этом сезоне действительно чуть позже начинается урожай арбузов у российских производителей. И, соответственно, сезон наиболее низких цен оказывается чуть более поздним, чем в предыдущем году, когда, наоборот, из-за жаркой погоды в начале лета весь урожай сдвигался на 2-3 недели вперед. Но при этом в текущем сезоне достаточно хорошие погодные условия у российских хозяев. И есть довольно большой шанс, что в основной сезон, который у нас, как правило, приходится на август-сентябрь месяц, мы увидим относительно хорошие цены для покупателей арбузов и дынь.
3: Помимо сезонных колебаний, цены на арбузы и дыни определяет общий тренд. С 2021 года в России сокращается производство бахчевых культур. Общий сбор за это время уже упал почти на 16%. Хотя предложение постепенно уменьшается, спрос остается высоким. Традиционно в сезон арбузов отдельное меню появляется в московских ресторанах. О трендах этого года «Коммерсант ФМ» рассказал шеф-повар «White Rabbit» Владимир Мухин.
6: Мы готовим арбузный гаспачо. Кстати, в этом году открытие для меня. Я на арбуз тру цедру лайма и поливаю соком лимона. Друзья, после этого вы не сможете по-другому есть арбуз. Также мы делаем дыню с вяленой уткой, такой хамон из утки готовим. Мы готовим вкуснейший салат с брынзой, арбузом, заправку интересную, немного мяты, с лавандового меда, сок лайма. Я оливковое масло перемешиваю. Я считаю, что это идеальное сочетание для арбузного салата. Ну и, конечно же, просто пол арбуза шариками нарезаете его, то подаете охлажденный со льдом. Гостям можно налить безалкогольное шампанское или сок свежевыжатый и тоже цедру лайма натереть сверху.
3: Большинство участников ресторанного бизнеса, опрошенных «Коммерсант ФМ», утверждают, что в их заведениях цена блюд из арбузов и дынь вырастет не больше, чем на 15%. Такую разницу с магазинами они объясняют возможностью закупать продукцию у частных фермерских хозяйств.
2: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Заместитель председателя комитета по ветеринарии Дагестана, начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета Рахмутулла Муслимов был освобожден от должности. Согласно, кстати, распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, он покинул свой пост по собственному желанию. В свою очередь мы отметим, что на указанную должность Муслимов был назначен еще в апреле 2021 года. Ну и памятное мероприятие, посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, прошло 1 августа у мемориала «Холм боевой славы» в Хасавюрте. В церемонии приняли участие представители администрации города, общественных организаций, ветераны, поисковики, казаки и активисты движения первых. Ну и россияне с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление можно через портал госуслуги до 14 сентября. В этом году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно почти 50 миллионам россиян. Ну и некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом Russian Today рассказал руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом ТАСС со ссылкой на приказ ведомства сообщают. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего образования, заменит перечень действующих с прошлого года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Но в нашей стране с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании такой деятельности, который впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект» и определяет особенности их работы. Я напомню, что раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, а также любой регион мог предъявлять к ним очень жесткие требования. Новые правила запрещают теперь властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, а также к мобильной точке, используемой для мобильной торговли. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса Российской Федерации. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. И в завершении выпуска лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом газете «Ру» сообщили в книжном сервисе «Литрес». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер, на втором месте Гарри Поттер, на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян верят в настоящую дружбу. При этом 70% отметили, что книги сильно повлияли на их представление о дружбе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы начинаем новую неделю вместе с вами. Доброе утро, говорю всем, абсолютно всем городам вещания нашей необъятной республики. Я приветствую Махачкалу, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр, Избербаш, Тереклимектеп, Южно-Сахакумск, Дагестанские огни. Сегодня понедельник, 3 августа. Да, понедельник снова здесь, но не переживайте, друзья. Он приходит всего лишь раз в неделю, а хорошее настроение можно включить вот прямо сейчас. Главное не смотреть на будильник, как на личного врага, он просто выполняет, друзья, свою работу. В ближайший час вас ждут главные новости, интересные события прошедшей недели, прогноз погоды, хорошая музыка и заряд позитива на весь день. Оставайтесь с Диалог FM, это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Неизвестные открыли проезд по аварийному Красному мосту в Дагестане. Об этом нам сообщили в Дагестан-Автодоре. Я напомню, что мост находится в аварийном состоянии. Движение по нему запрещено приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Об этом напомнили в организации. На дороге граница Чеченской республики, Бутли, Хунзах и Араканская площадка. На участке километров 133 группа лиц самовольно демонтировала ранее установленные ограждения. Дагестан-Автодор попросил полицию оказать содействие в обеспечении соблюдения введенных ограничений. В ближайшее время на указанной локации начнутся аварийно-восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки возобновить проезд транспорта. Я напомню в свою очередь о том, что проезд по указанному пути, как мы ранее сообщали, был закрыт еще 14 июля. Ну а в нашей республике уже третьи сутки ищут туриста из Омска, который утонул в водохранилище. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Трагедия произошла в селе Сегелер Дербентского района. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на саппорте в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. В операции сейчас задействованы спасатели, местные жители, моторные и надувные лодки. Работы ведутся методом водолазных спусков. В Госдуме поддержали предложение обязать маркетплейсы страховать свои товары. Ранее с такой инициативой выступил Союз электронной торговли. Об этом напоминает агентство городских новостей «Москва». Депутаты отметили, что существует мировая практика, когда товар страхует сам продавец. Но в случае, когда продукция хранится на складах, маркетплейсах или находится в пути, ответственность за его сохранность должны нести именно маркетплейсы. В сентябре 2026 года грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу нашей страны, если за ним числятся долги или проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, об этом сообщает РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок. А в новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новых на 15 500 ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Там, кстати, отметили, что все школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете сейчас предусмотрено 76 миллиардов рублей. Ну а махачкалинская «Динамо» во втором туре чемпионата России по футболу обыграла московский «Локомотив». Встреча прошла на Анжи-арене и завершилась победой нашего «Динамо» со счетом 2-1. Счет матча на 31-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Вадим Раков. Однако во втором тайме на 57-й минуте нападающий дагестанской команды «Мира» сравнял счет, а на 73-й минуте полузащитник Никита Глушков своим голом принес хозяевам поля победу. В Гиргебельском районе Дагестана на 60% выполнен ремонт участка дороги Кадарской Тесницы. Об этом сообщается в Минтрансе Дагестана. На отрезке от 3 до 8 километра Чалда-Карадах сейчас идет устройство выравнивающего, а также верхнего слоев асфальта. Ранее здесь были полностью завершены земляные работы. Я напомню, что дорога имеет стратегическое значение для нашей республики. Она обеспечивает транспортное сообщение Гиргебельского, Хунзахского, Шамильского и Тляратинского района Дагестана. Но россияне по-прежнему смогут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В МИД, кстати, опровергли сообщение о прекращении этой услуги, об этом передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, которые вступили в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через Министерство иностранных дел. Я напомню, что кроме того, с 1 января следующего года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Ну а новогодние праздники в нашей стране в следующем году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря этого года и завершатся 10 января следующего года. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. Еще одна сокращенная неделя ожидается в конце декабря. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил 80-летний юбилей в Махачкале. Состоялось все это в историческом парке «Россия. Моя история». Церемонию открыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Рамазан Джафаров, зачитав поздравления от главы Дагестана Федора Щукина, а также правительства и парламента. Он пожелал юбиляру здоровья, долгих лет, а также анонсировал презентацию новой книги Рамазана Абдулатипова «От родовой башни до ворот Кремля». Глава Махачкалы Джумбулат Салабов отметил вклад Абдулатипова в развитие города, укрепление общественного согласия, сохранение нравственных ориентиров. Сам юбиляр при этом напомнил о единстве Дагестана и России на духовной основе. Я напомню, что указом временно исполняющего главы Дагестана Абдулатипов награжден орденом почета Дагестана первой степени. В рамках вечера также выступили представители власти, религиозные деятели, а также ученые, и прозвучали песни, написанные самим юбиляром. Наймагомед Рамазанов посетил рисоперерабатывающий и животноводческий завод «Кизляр-агрокомплекс», который расположен в селе Черняевка, это Кизлярский район Дагестана. Я в свою очередь напомню, что «Кизляр-агрокомплекс» является крупнейшим производителем сельскохозяйственной пищевой продукции в Дагестане. Под брендом «Дарман» завод выпускает более 120 наименований натуральной продукции, его молочные изделия, колбасы и сыры, а также рис. Его торговая сеть – это 60 фирменных киосков и магазинов в Махачкале, а также в Кизляре. Я в свою очередь напомню, что премьер-министр Дагестана лично ознакомился с работой производственных линий. Особое внимание также Рамазанов уделил работе рисоперерабатывающего комплекса, где ознакомился с полным циклом переработки урожая. Он посетил рисовые поля, предприятие обсудил с руководством вопросы развития рисоводства. Но в Дагестане проведут полную ревизию очереди на жилье для детей-сирот. Такое решение было принято на рабочем совещании, которое посвящено обеспечению квартирами льготных категорий граждан. Магомед Рамазанов выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на ежегодное бюджетное финансирование, очередь не только не сокращается, но и продолжает расти. Он отметил, что в ряде муниципальных образований Дагестана количество необеспеченных жильем сирот увеличилось более чем в два раза. Пример назвал такую динамику неудовлетворительной. Ну и почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Такие данные Интерфаксу сообщили в Минпросвещение нашей страны. Всего в стране будет работать 38 тысяч школ. Откроется 17 новых зданий, более чем на 15 тысяч мест. Еще 746 школ возобновят работу после ремонта. Ну и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке правительства. Об этом сообщает Москва-24. Документ сейчас направлен президенту страны Лагну Хачатуряну. Речь идет о процедуре, предусмотренной Конституцией Армении. Кабинет министров уходит в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. До формирования нового правительства министры продолжат исполнять свои обязанности. Ну и, друзья, спасут ли частные АЗС от топливного кризиса в нашей стране? Я напомню, что Российский топливный союз направил в правительство письмо, где говорит о массовом срыве сделок с нефтекомпаниями. Я напомню, что с мая этого года на территории нашей страны продолжается топливный кризис. Власти сдерживают конечные цены. При этом независимые СМИ, а я напоминаю, что в Дагестане их 99%, вынуждены покупать бензин за границей или с мелкооптовых баз, плата где в два раза больше, чем на бирже. Тему продолжат мои коллеги.
2: Биржа фактически оказалась закрыта для независимых АЗС, то есть тех, у кого нет собственной переработки. Пока норматив продаж бензина и дизеля через биржу – 10%. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что его вновь сократят до 2%. В приоритете на прямые поставки – госструктуры, РЖД, сельхозпроизводители, Северный завоз и оборонный заказ. За ними потребители в Крыму, на Донбассе и в Калининграде. Также поставки за рубеж, если указания подписывали президент или Кабмин. И по остаточному принципу – заправки нефтекомпаний и независимые АЗС. Нефтепродукты практически невозможно купить, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.
3: То есть мы этот товар предоплачиваем, компании эти деньги получают на 30, 60 дней, 90 дней, сроки продления разные. И потом, так или иначе, эти деньги нам возвращаются, но товара нет.
2: СМИ в середине июля писали о сотнях предложениях о продаже АЗС или даже целых региональных сетей. Евгений Аркуша больше уверен, что кризис может грозить всему рынку.
3: Приходится сокращать сотрудников в разы, приходится где-то экономить, может быть, так не очень хорошо говорить, но на обеспечение требований безопасности. Как долго это продлится, непонятно. Чем дальше будет продолжаться, тем будет хуже. Розничный рынок – это единственный конкурентный сектор, а конкуренция – тот фактор, который сдерживает цены. Не хочу сказать, что сейчас идет массовое банкротство, но то, что многие заправки просто не работают, это есть.
2: Ограничения на продажу бензина вводили почти во всех российских регионах. При этом в некоторых в конце июля начали обсуждать смягчение. И вопрос еще в балансировке цен между частными заправками и собственными АЗС нефтяников, отмечает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
4: Если учесть, что у нас большая часть заправок в стране считается независимыми, а в этой стране, кроме независимых заправок, нет вообще ничего, на десятки, иногда и сотни километров. Там, где большая сеть оптикально интегрированных заправок, перейдут под другой бренд или частично закроются. А там, где, по сути, нет никого, кроме независимых, это принципиально. И как раз вот этот вопрос и надо решать, в том числе, как организовать снабжение, причем чтобы цены там не отличались от сетевых заправок обычных в два раза.
2: В России на этом фоне ожидаемо продлили запрет на экспорт дистоплива на месяц и бензина на полгода. В отличие от дизеля, возможно, что эмбарго по бензину действительно продержится до конца января, допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: То, что заранее объявляют о продлении запрета на экспорт и бензина, и дизеля, это скорее попытка успокоить дополнительно рынок. И если по бензину, скорее всего, так и будет, и мы, наверное, не увидим пока разрешений на экспорт, то вот по дизелю я думаю, что здесь ситуация может поменяться. Если мы увидим, что все-таки удается обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов, ремонтировать заводы и, соответственно, выходить опять в эксплуатацию, а дизельного топлива мы значительно больше производим, чем бензина.
2: Сейчас часть НПЗ выходит из ремонтов. Хотя ряд крупных заводов с совокупной мощностью переработки более 45 миллионов тонн нефти в год пока, по крайней мере, не возобновили участие в торгах.
6: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102,2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Ну и 80-летие своей жизни отметил Рамазан Абдулатипов. Прошло торжество в историческом парке «Россия. Моя культура» за эти выходные. Там юбиляр не только принимал поздравления, но и поделился воспоминаниями о своей жизни, рассказал историю знакомства с супругой, которая вызвала искренние улыбки у гостей. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное мероприятие, которое посвящено 80-летию выдающего ученого, государственного и общественного деятеля Рамазана Абдулатипова. Благодаря, кстати, этому человеку мы часто говорим, при Абдулатипове такого не было. Я думаю, сейчас точно вот эта фраза, как никогда, особенно в последние дни, она очень уместна. Уж точно при Рамазане Абдулатипове такого не было. Поздравить юбиляра пришли представители органов власти, общественные деятели, члены семьи и так далее. С поздравительным словом выступил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, который поблагодарил экс-главу Дагестана за многолетний вклад в развитие Дагестана и поздравил его с наступающим юбилеем. Одним из запоминающихся моментов вечера стало выступление самого Рамазана Абдулатипова. Учитывая, как он красноречиво говорит, я прям жалею, что я там не присутствовал. В своей речи он также поделился историями своей жизни, однако из истории была знакомство со своей супругой. По словам, кстати, юбиляра, встреча прошла в Мурманске, в троллейбусе. Так он увидел свою будущую жену, миниатюрную девушку, я цитирую сейчас Рамазана Абдулатипова, которая привлекла его внимание. Тогда он спросил: «Муравей, куда едешь?» Не менее важной темой выступления стала сплоченность народов Дагестана. Рамазан Абдулатипов также призвал земляков не забывать о своих селах, работать ради их развития, делать все возможное для их благополучия. В программу мероприятия также вошла презентация книг и творческих проектов Рамазана Абдулатипова, которая отражает его многолетнюю научную и общественную деятельность. При Абдулатипове уж точно такого не было. Друзья, Абдулла Юсупов в прошлую пятницу был назначен временно исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Дагестана. Указ его назначения подписал сам глава Дагестана Федор Щукин. Абдулла Юсупов родился в селе Аракани, это Унцукульский район Дагестана, окончил юридический факультет ДГУ. Ранее он был назначен заместителем начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. До этого Юсупов занимал должность федерального судьи Ногинского городского суда Московской области. Ну и, друзья, глава Дагестана Федор Щукин дал поручение Минтрансу Дагестана поскорее ускорить ремонт Красного моста. Как он отметил в своем телеграм-канале, цитирую главу Дагестана: «Прекрасно понимаю масштаб проблем, сорванные логистические цепочки, сложности с доставкой продуктов, задержки рейсов и лишние часы в пути. Это, кстати, серьезный удар по повседневной жизни тысяч дагестанцев, а также работе местного бизнеса», написал Щукин в своем телеграм-канале. Я напомню, что недавно участок автодороги, граница Чеченской Республики, Бутли-Хунза-Хараканская площадка, повторно обследовали специалисты. Плюс от себя добавлю, мы вчера в новостях здесь на Диалог ФМ говорили о том, что неизвестные пытались его открыть, что Дагестан автодорогу пришлось даже обращаться в полицию. Временно исполняющий главы при этом подчеркнул, что безопасность не должна влиять на сроки качества ремонта. Щукин поручил сейчас Минтрансу Дагестана и Дагестанавтодору перевести работы в экстренный режим и пообещал лично контролировать ход работ. Согласно, кстати, нормативным документам, минимальный срок службы для многих мостовых сооружений в России, это мы добавляем от себя, составляет не менее 50 лет. В отдельных случаях проектный срок службы может достигать и 100 лет. Например, для мостов из предварительно напряженного железнобетонного может быть вот именно такие сроки от 80 до 100 лет. После реконструкции срок службы несущих конструкций определяется технические задания, но он не может быть менее 25 лет. Я напомню, что движение по Красному мосту закрыли еще 14 июля. Дорожники организовали объездные пути во время ремонта. Друзья, компания «Газпром» газораспределение «Дагестан» в рамках инвестиционной программы заменяет более 3 километров газопровода в селах Киров-Аул и Нечаевка. Это Кизаюртовский район Дагестана. Стоит отметить, что работы ведутся без прекращения подачи газа жителям. Работы планируют завершить до конца текущего года. Благодаря проведенным мероприятиям качество газоснабжения улучшится для 2500 абонентов «Газпром» газораспределения. Селлеры берут хранение товаров, сборку заказов и логистику на себя. Из-за пожаров на складах в Альберес предприниматели ищут способы снизить риски и отдают такие услуги на аутсорс третьим компаниям, выясняет «Коммерсант». Как собственный склад минимизирует риски и логистические издержки. Тему продолжат про Альберес мои коллеги.
7: На ВБ существует такая модель партнерства, когда товар хранится на складе продавца или его независимого партнера, а не на складе маркетплейса. Последние дни многие селлеры переходят на нее и интересуются локальными логистическими комплексами и складами, рассказывает коммерческий директор компании Call2Visit Максим Естафьев.
8: Мы как технология, которая помогает селлерам работать с логистикой, именно в последней миле, в экспресс-доставке, мы видим то, что идет увеличение объема заказов собственных витрин, в том числе с канала маркетплейса, но когда точка отгрузки для селлера является не склад непосредственно маркетплейс за чертой города, а какой-то либо собственный магазин, либо из каких-то дарксторов, либо внутри городских складов небольших.
7: По оценкам экспертов, число продавцов на такой модели может вырасти более чем на 10%. А это повысит спрос на независимые логистические сервисы. От локальных фулфилмент-центров до операторов последней мили. При этом найти складские помещения в бюджетном сегменте сейчас проблематично, говорит председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев.
9: В нашей компании порядка 95% загружены сейчас средняя по площадям. Self-storage, так называемый, самый бюджетный вариант. Если по рыночным ценам говорить, то порядка 1000 рублей квадратный метр. Все уже следующие категории складов, они дороже, 2-3 и так далее. Мы сейчас остро как раз чувствуем финансовый кризис у предпринимателей. Все пытаются оптимизировать издержки. Клиенты такие, последний путь, которые люди, которые освобождают какие-то складские более дорогие площади, которые сворачивают бизнес.
7: На этом фоне предпринимателям приходится ужиматься в маленьких площадях или работать из регионов. Некоторые идут на строительство собственного склада. Таким опытом с «Коммерсант ФМ» поделился

0: обращает внимание финансовый консультант Сергей Баранов.
1: Сторонние фулфилменты, очевидно, дороже. Вместе с тем, мелкие фулфилменты, их сложнее вычислять, их больше. С точки зрения соотношения стоимости на риски, мелкие фулфилменты могут выглядеть намного более привлекательно. Качество логистики здесь может пострадать, потому что объемы резко взрастут. Но это временная история.
0: Переезд рассматривает и крупный бизнес. Доковые ворота, суверенная система пожаротушения, подъездные пути, профессиональная команда управленцев. Такие склады от 25 тысяч и до 100-150 тысяч квадратных метров класса А арендуют Озон, Ламода, X5, рассказывает директор по инвестициям инвестиционной группы «Акцент» Артем Серебренников.
2: Сейчас наблюдается тенденция на увеличение лет аренды, то есть контракты заключаются на 10, 12, 13 лет. Это идет со стороны арендодателя, чтобы зафиксировать некие условия, зафиксировать кэш-поток. Базовая ставка аренды готового склада класса «Московская РЭВИА», она составит порядка 10-10,5 тысяч за квадратный метр в год. Это без НДС, без эксплуатационных коммунальных расходов.
0: Тем временем Wildberries снизил стоимость обработки товаров ПВЗ при продаже со склада продавца. Как отмечает в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, для селлеров затраты в результате сократятся в 4,5 раза.
3: Ну, друзья, интересная новость. Во всем, как говорится, туристы виноваты, как у нас там в социальных сетях говорят. Так вот, новость из этого раздела. В Дагестане 15-летний подросток украл золотые украшения на 380 тысяч рублей. И, внимание, раздал их красивым туристкам на пляже. Именно так написано в сводке МВД Дагестана. От действий мальчика пострадала 62-летняя жительница из Вербаша. Она рассказала в полиции, что неизвестный проник в ее дом, когда она находилась в отъезде. Эксперты, криминалисты МВД Дагестана, обследователи обследовали место преступления, нашли оставленные следы. Так удалось выйти на подозреваемого. Он рассказал, что, догадавшись об отсутствии хозяев, зашел во двор с помощью стамески, отжал стекло пластикового окна. Обшарив два этажа, в одной из комнат нашел то, что искал, драгоценности, забрал их и сбежал тем же путем. И, как отметила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, похищенного у него уже не было, два кольца, подвеску и серьги подросток раздал, цитирую Гаяну Гариеву, красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Кайкенском районе. Интересно, когда гости брали золотые украшения, о чем они думали, что он сын Абрамовича или Керимова? Или то, что эти подарки на берегу он нашел? Задается Гаяна Гариева в своем письме. «Не могу поверить то, что сложно догадаться о происхождении этих подарков», добавила глава пресс-службы ведомства МВД Гаяна Гариева. Собранный материал сейчас передали в Следственный комитет Республики Дагестан. В Дагестане весенний призыв на военную службу выполнен на 100%. Об этом сообщили по итогам совместного заседания Республиканской призывной комиссии и оперативного штаба под руководством Федора Щукина. Военные административные руководители подвели итоги кампании, обсудили работу муниципальных призывных комиссий, пополнение войск призывниками, отбор абитуриентов в вузы Минобороны и другие актуальные вопросы. По докладу военного комиссара Дагестана Абдурахмана Муратханова, мероприятия по призыву граждан 1996 по 2008 года рождения проведены в соответствии с планом. Отдельно отмечена деятельность военкоматов, которые превысили установленный план. В числе лучших названы Махачкала, Кизляр, Кизелюрт, Хасаюрт, Избербаш и Южно-Сахакумск. Федор Щукин поручил усилить контроль и повысить требовательность к тем военкоматам, которые не обеспечили надлежащую работу организации. Ну и, друзья, Дагестан за первое полугодие этого года показал рост оборота розничной торговли почти на 0,2%, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. За первое полугодие этого года в физическом объеме оборота розничной торговли достигло 505 миллиардов рублей, что составило почти 2% от общероссийского оборота. Розничной торговли находится, кстати, на втором месте в Северокавказском федеральном округе. Ну и, друзья, за эти выходные толпа неизвестных людей в Дагестане самовольно убрала бетонное ограждение и открыла проезд по аварийному Красному мосту. Об этом рассказали в пресс-службе Дагестана Автодора. Ситуация произошла еще 31 июля на трассе «Граница» Чеченской Республики Бутли-Хонза-Хараканская площадка. На 133-м километре, где находится сам Красный мост, группа людей самовольно сняла ограждение и открыла движение по переправе. При этом я напомню, что мост признан аварийным. Проезд по нему запрещен приказом Министерства транспорта Дагестана. Теперь дорожники бьют тревогу. Дагестан Автодор заявили, что вот такие вот выходки, я цитирую их, опасны для жизни, попадают под уголовную статью. Дагестан Автодор уже попросил ГИБДД

0: МВД Дагестана, а также полицию Гергебельского района помочь вернуть ограждение и найти тех, кто убрал заборы. Особое предупреждение сделали блогерам Дагестана «Автодор» и администраторам всяких телеграм-каналов, так и указано. Тем, кто будет распространять ложную информацию, раскачивать обстановку или призывать к незаконным действиям. При этом ведомстве подчеркивают, людей понимают, но просят потерпеть. Аварийно-восстановительные работы на мосту планируют начать в ближайшее время, чтобы как можно скорее снова открыть движение. В Дагестан «Автодор» извинились за неудобства и попросили не поддаваться на провокации. Аварийный мост не стоит открывать самовольно, это может закончиться трагедия. Я напомню, что глава Дагестана уже взял под личный контроль ускоренный ремонт по Красному мосту. Я также напомню, что ранее сообщалось, что в Дагестане опровергли слухи об открытии проезда по этому Красному мосту. Ну и владельцу ресторана «Барракуда» в Махачкале теперь придется заплатить штраф за то, что гостям разрешали курить кальян в общем зале. Я напомню, что там, где подается еда, запрещено курить. Это по закону нашей страны. Заведение получило 2 штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Дагестану. А началось все, знаете, друзья, что полицейские во время проверки навидались в ресторан и застали там курящие кальян людей. Это прямое, кстати, нарушение антитабачного закона в общих залах. Я напомню, что курить запрещено, поэтому стражи порядка передали материалы в Роспотребнадзор. Там разобрались и выписали предпринимателю, владеющему «Барракудой», 2 штрафа. В сумме они составляют 60 тысяч рублей. Отмечается, что подобные проверки будут продолжаться по всем заведениям Махачкалы. «Единая Россия» официально предложила президенту России кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба партии. Кандидатуру утвердил Генеральный совет партии. После этого единороссы посоветовали с теми политическими силами, которые по закону не могут сами выдвигать своих кандидатов на эту должность, и поддержали Щукина. Теперь слово за президентом и парламентом Дагестана. Депутатам предстоит тайным голосованием утвердить нового главу. Я напомню, что прямых выборов у нас в республике нет. Испанию хотят исключить из шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса. С таким предложением выступила итальянский премьер Джорджо Мелони. Как пишут СМИ, Мадрид столкнулся с одним из крупнейших миграционных кризисов за последние 10 лет. Я напомню, что в испанский эксклав Сеута на границе с Марокко незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. Западные СМИ объясняют наплыв мигрантов резонансным решением испанского Верховного суда. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Сеута – испанский эксклав на северном побережье Африки, отделенный сухопутной границей от Марокко, напоминает Guardian. Несмотря на это, многие мигранты обходили заграждение по морю, вплавь или на надувных кругах. Испания уже направила в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии. Власти Сеуты сообщили, что граница фактически перестала справляться с потоком людей. Центры размещения переполнены, а сотни мигрантов ночуют на улицах. Мадрид при этом отказался вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. По закону, миграционный кризис не считается основанием для этого. Рейтер связывает обострение ситуации на границе с июльским решением Верховного суда Испании. Теперь мигрантов, задержанных в море, нельзя выдворять автоматически, без выяснения всех деталей. Сразу после вынесения постановления гражданская гвардия в Сеуте начала фиксировать медленный, но постоянный приток людей. Однако Мадрид обвиняет во всем марокканские преступные группировки и уже договорился с Рабатом ускорить процедуру выдворения. Миграционный кризис вызвал критику ближайших соседей Испании, отмечает политик. Джорджо Мелони и другие лидеры итальянской правящей партии предложили временно исключить Испанию из шенгенской зоны или ввести с ней пограничный контроль. Мадрид вызвал итальянского посла для объяснений и потребовал европейской солидарности. Еврокомиссия предложила Испании поддержку своей пограничной службы Frontex и призвала сотрудничать с Марокко. Евроньюз напоминает, что политика Испании заметно отличается от общего курса ЕС на ужесточение миграционных правил. Мадрид запустил программу легализации полумиллиона иностранцев без документов, но число обращений уже вдвое превысило лимит. В 2021 году Сеута уже переживала похожий кризис. Тогда за двое суток в эксклав прибыли 10 тысяч человек. Марокко обвинили в ослаблении контроля на границе после дипломатического конфликта с Испанией. Сейчас Рабат отвергает подобные подозрения. Однако вопрос о том, насколько надежным партнером он остается для Европы, снова вышел на первый план, заключает издание.
0: 3 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло, так сказать, за всю нашу эпоху? Итак, 3 августа 1492 году экспедиция Христофора Колумба отправилась из испанского порта Палос на поиски нового пути в Индию. Именно это путешествие позже привело к открытию Америки. Кто знает, возможно, и Колумб тогда говорил: «Да мы быстро туда и обратно». А еще 3 августа 1924 году английский альпинист Эндрю Эрвин родился и стал участником одной из самых известных экспедиций на Эверест. Его судьба до сих пор остается одной из главных загадок в истории альпинизма. А еще сегодня отмечается, друзья, как вы думаете, что? Международный день арбуза. Отличный повод вспомнить, что август официально вступил в свои права. Главное не пытаться определить спелость арбуза только по советам соседа. У каждого эксперта есть свои методы. Вот такой он, друзья, день, 3 августа, день великих путешествий, смелых открытий и самого летнего лакомства. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
8: В Дагестане сегодня нашли двоих туристов, которые потерялись в горах. Я напомню, что накануне поступило сообщение о пропаже двух туристов. Мужчины 1990 года и женщины 1993 года рождения. На место выехала группа спасателей из 4 человек, но из-за темноты поиски временно приостановили. По данным МЧС Дагестана, сегодня с утра поиски были возобновлены и вскоре пропавших обнаружили. Состояние туристов сейчас удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. А в Дагестане количество квалифицированных мест размещения, включенных в единый реестр, в этом году выросло почти на 40%, об этом сообщает РБК «Кавказ». Всего в реестр включены 456 объектов, которые расположены на территории Дагестана. В их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки, внесенных в реестр в установленном порядке. В Минтуризме Дагестана заявили, что классификация обязательна для всех типов средств размещения, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома. Ну и Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Рейтинг составило издание РИА Новости. Кстати, согласно данным рейтинга, в Дагестане 75% дорог отвечает нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, там 100%, в Челябинской области 84%, в Ингушетии 83%. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран сегодня проведут переговоры. Об этом передает «Москва-24». Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это бы спасло много жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ну и за первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу почти на 3,5%, об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства. В этом году россияне также стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Об этом показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, только 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться менее месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев, а еще 14% – от 3 до 6. Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют свою длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой грамотности. Заместитель председателя комитета по ветеринарии Дагестана, начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета Рахмутулла Муслимов был освобожден от должности. Согласно, кстати, распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, он покинул свой пост по собственному желанию. В свою очередь мы отметим, что на указанную должность Муслимов был назначен еще в апреле 2021 года. Ну и памятное мероприятие, посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, прошло 1 августа у мемориала «Холм боевой славы» в Хасаюрте. В церемонии приняли участие представители администрации города, общественных организаций, ветераны, поисковики, казаки и активисты движения первых. Ну и россияне с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление можно через портал госуслуги до 14 сентября. В этом году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно почти 50 миллионам россиян. Ну и некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом Russian Today рассказал руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом ТАСС со ссылкой на приказ ведомства сообщают. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего образования, заменит перечень действующих с прошлого года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Чего ждать от нового сезона бахчевых культур? Арбузы, я напомню, что в нашей стране подорожали на 39% по сравнению с прошлым годом, а дыни – на 42%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтэч». Кстати, по данным издания, сегодня средняя цена арбузов в России составляет средняя по стране 64 рубля, а дыни – 151 рубль за килограмм. Цена взята от Чукотки до Калининграда, от Дагестана, соответственно, до северных широт нашей страны. Поэтому такая цена. Тему продолжат мои коллеги.
9: Сегодня средняя цена арбуза в России составляет 64 рубля, а дыни – 151 рубль за килограмм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтех». На ситуацию в этом году повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
10: Традиционно цены на рынках подороже, цены в магазинах они подешевле. Почему цены прошлого года подорожали? Есть традиционные ответы у поставщиков. Что, во-первых, выросла стоимость логистики. И вообще, последний месяц у нас затраты на логистику процентов на 20 где-то дорожают. Потом считается, что у нас меньше площади от засев этих культур. Соответственно, где-то присутствуют недостаточные погодные условия, затяжные дожди, которые также влияют на объем производства.
9: Впрочем, говорить о том, какими будут цены на дыни и арбузы через пару недель, пока рано. Большую часть рынка сейчас занимают российские производители, а они еще не успели собрать основной урожай, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
11: В этом сезоне действительно чуть позже начинается урожай арбузов у российских производителей. И, соответственно, сезон наиболее низких цен оказывается чуть более поздним, чем в предыдущем году, когда, наоборот, из-за жаркой погоды в начале лета весь урожай двигался на 2-3 недели вперед. Но при этом в текущем сезоне достаточно хорошие погодные условия у российских хозяев. И есть довольно большой шанс, что в основной сезон, который у нас, как правило, приходится на август-сентябрь месяц, мы увидим относительно хорошие цены для покупателей арбузов и дынь.
9: Помимо сезонных колебаний, цены на арбузы и дыни определяет общий тренд. С 2021 года в России сокращается производство бахчевых культур. Общий сбор за это время уже упал почти на 16%. Хотя предложение постепенно уменьшается, спрос остается высоким. Традиционно в сезон арбузов отдельное меню появляется в московских ресторанах. О трендах этого года «Коммерсант ФМ» рассказал шеф-повар «White Rabbit» Владимир Мухин.
12: Мы готовим арбузный гаспачо. Кстати, в этом году открытие для меня. Я на арбуз тру цедру лайма и поливаю соком лимона. Друзья, после этого вы не сможете по-другому есть арбуз. Также мы делаем дыню с вяленой уткой, такой хамон из утки готовим. Мы готовим вкуснейший салат с брынзой, арбузом, заправку интересную, немного мяты, с лавандового меда, сок лайма. Я оливковое масло перемешиваю. Я считаю, что это идеальное сочетание для арбузного салата. Ну и, конечно же, просто пол арбуза шариками нарезаете его, то подаете охлажденный со льдом. Гостям можно налить безалкогольное шампанское или сок свежевыжатый и тоже цедру лайма натереть сверху.
9: Большинство участников ресторанного бизнеса, опрошенных «Коммерсант ФМ», утверждают, что в их заведениях цена блюд из арбузов и дынь вырастет не больше, чем на 15%. Такую разницу с магазинами они объясняют возможностью закупать продукцию у частных фермерских хозяйств.
8: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане сегодня нашли двоих туристов, которые потерялись в горах. Я напомню, что накануне поступило сообщение о пропаже двух туристов. Мужчины 1990 года и женщины 1993 года рождения. На место выехала группа спасателей из 4 человек, но из-за темноты поиски временно приостановили. По данным МЧС Дагестана, сегодня с утра поиски были возобновлены и вскоре пропавших обнаружили. Состояние туристов сейчас удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. А в Дагестане количество квалифицированных мест размещения, включенных в единый реестр, в этом году выросло почти на 40%, об этом сообщает РБК «Кавказ». Всего в реестр включены 456 объектов, которые расположены на территории Дагестана. В их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки, внесенных в реестр в установленном порядке. В Минтуризме Дагестана заявили, что классификация обязательна для всех типов средств размещения, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома. Но и Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Рейтинг составило издание РИА Новости. Кстати, согласно данным рейтинга, в Дагестане 75% дорог отвечает нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, там 100%, в Челябинской области 84%, в Ингушетии 83%. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран сегодня проведут переговоры, об этом передает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это бы спасло много жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ну и за первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу почти на 3,5%, об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства. В этом году россияне также стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Об этом показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, только 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться менее месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев, а еще 14% – от 3 до 6. Мужчины, чаще женщин, ведут учет, активнее планируют свою длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой игры. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
3: Деньги дороги, как память.
4: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей – на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
3: Закрома Родины.
4: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. Мы начинаем новую неделю вместе с вами. Доброе утро, говорю всем, абсолютно всем городам вещания нашей необъятной республики. Я приветствую Махачкалу, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр, Избербаш, Тереклимектеп, Южно-Сахакумск, Дагестанские огни. Сегодня понедельник, 3 августа. Да, понедельник снова здесь, но не переживайте, друзья. Он приходит всего лишь раз в неделю, а хорошее настроение можно включить вот прямо сейчас. Главное не смотреть на будильник, как на личного врага, он просто выполняет, друзья, свою работу. В ближайший час вас ждут главные новости, интересные события прошедшей недели, прогноз погоды, хорошая музыка и заряд позитива на весь день. Оставайтесь с Диалог.ФМ, это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Данных о распространении вируса бурбон в России нет. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Основной переносчик инфекции – американский клещ, известный как «одинокая звезда». Он постоянно обитает в странах Северной, Центральной и Южной Америки и не образует устойчивых популяций на территории России. При этом сезон активности местных клещей еще не завершен. Они могут переносить энцефалит, боррелиоз и лихорадку Крым-Конго. Поводом для разъяснений стал первый подтвержденный случай заболевания в американском штате Нью-Йорк. Ну и, друзья, россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Об этом сообщают ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей только охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса, горы, посещают национальные парки Таганай и хребеты Южного Урала. Доступны как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывает с поиском новых направлений для путешествий по России. В России изменятся правила поездок на поездах, об этом пишет РИА Новости. При покупке билета теперь пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, переносе времени или замене состава. Специальные места сначала будут продаваться пассажирам на инвалидных колясках, а за 10 дней до отправления остальным людям с инвалидностью. Кроме того, билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября этого года. Ну и, друзья, продолжаем. Слово «нищевы» может стать словом года. Такое мнение в беседе Стас высказала профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталья Козловская. По ее словам, в последнее время и это слово определение стало особенно распространенным, вошло уже в словари. Его используют, как говорят многие, о продукте, проекте, журнале или парфюме, рассчитанном на сравнительно узкий круг потребителей. Ну и в России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля теперь должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Большинство, половина участников опроса признали, что общаются с интернет-друзьями, которых никогда не видели лично. Об этом пишет «Комсомольская правда». Такие знакомые есть у 50% респондентов, и некоторые допускают, что встреча их в реальной жизни так и не состоится. Еще 48% заявили, что не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. Ну и, друзья, продолжаем. Пятница стала самым аварийным днем на российских дорогах. По данным страховщиков, на нее приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты связывают это с накопившейся усталостью и спешкой перед выходными. Российские регионы получат право устанавливать собственные меры поддержки педагогов и дополнения к федеральным проектам. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов и пишет об этом «Парламентская газета». Такая возможность предусмотрена указом президента об особом статусе учителя. Документ также закрепляет уже действующие льготы и расширит поддержку молодых специалистов. Ну и российские ученые создают хлеб для людей с избыточным весом и ожирением. В его состав вошли цельнозерновая и гречневая мука, овсяные отруби и подсолнечный белок. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Диетолог Дарья Русакова пояснила, что клетчатка помогает больше сохранять чувство сытости и замедляет освоение углеводов. Однако такой хлеб не подойдет людям с некоторыми заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Его польза также зависит от количества съеденного. Ну и брать отпуск в следующем году выгоднее всего в марте, июле, августе, сентябре и декабре, как сообщает РИА Новости. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Отпускные рассчитываются по среднему заработку, а зарплата при фиксированном окладе не зависит от числа рабочих дней. Поэтому чем их больше, тем меньше сотрудник теряет доходы. Самым невыгодным вариантом считается январь, в нем будет буквально только 15 рабочих дней. Ну и россиянам напомнили, что бензин в герметичной канистре можно хранить не более года. Об этом пишет газета.ру. В гараже или багажнике срок может сократиться примерно вдвое из-за перепадов температуры и солнечного света. Со временем у топлива снижается октановое число и образуются отложения, которые вредят двигателю. Хранить бензин можно только в специальных металлических или пластиковых канистрах. Держать его в квартире, на балконе или подвале сейчас запрещено. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В России может появиться специальный знак для парковочных мест, который предназначен многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится аж до 14 августа. Ну и устная часть экзамена по истории поможет проверить не только знание дат и фактов, но и понимание событий. Такое мнение порталу nevs.ru высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, кстати, школьник сможет показать, насколько хорошо он ориентируется в исторических процессах и умеет связывать их между собой. Ранее Рособорнадзор предложил ввести устный экзамен по истории к 2030 году. С 1 сентября российские банки начнут передавать сведения о картах клиентов в единую систему учета. Об этом сообщает телеканал 360.ru. В базе будут храниться данные о действующих и закрытых карточках, их типе и владельце. При этом контролировать доходы и расходы россиян с ее помощью не планируют. Система нужна прежде всего для борьбы с дроперами и мошенническими переводами. Ну и в августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости деталей не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считаться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Обновленные справочники должны сформировать уже к середине сентября. Подарок правым. Дональд Трамп назвал события в испанском Сеуте ужасными. Президент США предупредил своих граждан, что подобное может повториться, если к власти в Америке вернутся демократы. Тему продолжит Дмитрий Дризе здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Сеута – автономный город Испании на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара. По суше полностью окружен территорией государства Марокко. Наряду с аналогичным испанским городом Мелилий, это единственное место, где пролегает сухопутная граница между Евросоюзом и Африкой. Нетрудно догадаться, что эти вроде бы благодатные курортные места превратились в постоянную горячую точку. Почему? Потому что свободные граждане черного континента очень хотят попасть в толерантную Европу. В этой точке земного шара это можно сделать максимально простым способом. Власти пытались с этим как-то бороться, но вот свободный суд свободной Испании постановил, что мигрантов, которые приплывут, то есть доберутся по морю, запрещено высылать немедленно из Сеуты. Нужно спросить, что ими движет, почему им на родине не нравится. Если что, предоставить адвоката для защиты своих прав. Кроме того, социалистическое правительство Педро Санчеса пообещало предоставить легальный статус полумиллиону приезжих без документов. Вот они все и поплыли, и поехали, а также стали ломать заборы. Сеута оказалась в один день во власти 60 тысяч несчастных беженцев, в основном молодых и здоровых людей, которые, в частности, стали врываться в дома местных жителей. Им же нужно где-то жить в ожидании определения своего статуса. Ну, соответственно, 60 тысяч – это цифра условная. Где-то больше, где-то меньше. В результате Старый Свет оказался на пороге очередного серьезного кризиса с далеко идущими последствиями. Италия и Финляндия потребовали изолировать Испанию. Премьер Джорджа Мелони призвала исключить Мадрид из Шенгена, пусть временно. Премьер Санчес в итоге отправил войска, дабы навести порядок, но сделал это явно не сразу. Правые по всей Европе даже не поверили своему счастью. Строители коммунизма преподнесли им долгожданный подарок. Партия Марин Ле Пен во Франции назвала происходящее вторжением на континент и потребовала соответствующих жестких мер. Эммануэль Макрон был вынужден уступить. Началось то, чего так долго ждали. Страны Старого Света начали закрывать границы. Официально это называется усилением пограничного контроля. Но по факту именно то самое. Не осталась равнодушной альтернатива для Германии. Немецкие ультраправые призвали также начать депортации и закрывать границы. Ну и, конечно, Дональд Трамп отметился красочной фразой. «Смотрите, что будет, если к власти в Соединенных Штатах Америки вернутся демократы». Все происходящее он назвал ужасным событием. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Подобное должно было рано или поздно случиться. Социалистические эксперименты – прямая дорога к диктатуре. Неважно, какой – к левой или правой. Хорошо, если удастся в итоге от левого курса перейти к нормальности, а не накрениться куда-нибудь в другую сторону. Ну и, конечно, для Брюсселя это повод серьезно задуматься. Но сегодня с этим все было совсем непросто.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками, а кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: По итогам рабочей поездки в Кизляр и в Кизлярский район. За первое полугодие этого года объем отгруженных товаров в Кизляре составил 6 миллиардов рублей. Инвестиции выросли в полтора раза до 433 миллионов. В Кизлярском районе объем сельхозпроизводства достиг 324 миллионов рублей, что на 3% больше прошлогоднего. На будущие годы запланировано финансирование 7 объектов, 6 газопроводов и школы на 192 миллиона рублей из республиканского бюджета. Министерство по национальной политике, делам религии Дагестана подвело итоги первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. Во второй этап прошли 124 претендента. Итоги первого этапа рассмотрела конкурсная комиссия под руководством заместителя министра по национальной политике, делам религии Дагестана, заместителя председателя комиссии Тагира Сутаева. Ну и состояние сенатора Дагестана Сулеймана Керимова продолжает расти. По данным рейтинга Bloomberg, с начала этого года оно увеличилось на 358 миллионов долларов и достигло отметки 10 миллиардов долларов. Индекс формируется на основе котировок публичных активов, принадлежащих бизнесменам. При этом совокупное состояние богатейших российских предпринимателей, входящих в данный рейтинг, с января текущего года, напротив, сократилось на 5 миллиардов долларов. Ноябрьский театр вошел в лонглист театральной премии «Звезда театрала 2026» спецноминации «Национальный театр народов России». Указанную премию «Звезда театрала» получают конкурсанты, которые набрали наибольшее количество голосов. Организаторы сообщают, что голосование завершится 31 августа. Но в период летних распродаж 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% — видеть понятные условия акции. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое количество уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% — с предложениями, которые не соответствуют их интересам. Но и от платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать всю сумму назад. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг. В РЖД отреагировали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении взимать с российской компании 2 миллиарда в год за аренду железных дорог в Армении. В Москве утверждают, что в случае одностороннего разрыва консенсуального соглашения будут требовать компенсацию убытков. Политический обозреватель Дмитрий Дрзе считает, что отношения России и Армении находятся на грани серьезного обострения. Тему продолжит сам Дмитрий Дрзе.
1: Никол Пашинян, судя по всему, решил перейти в контрнаступление и показать, что его слова не расходятся с реальными делами. Буквально накануне премьер-министр фактически обвинил Москву в политическом давлении и даже вмешательстве во внутренние дела. Армения, по его словам, имеет суверенное право самостоятельно выбирать дальнейший путь развития. С кем быть? С Россией или Европой? При этом торговые отношения с Российской Федерацией и участие республики в Евразийском экономическом союзе, сокращенно ЕАЭС, в понимании Пашиняна выносятся за скобки. Это исключительно бизнес-вопросы, которые должны решаться в соответствующем порядке. Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора предложил не тянуть и оперативно спросить у народа, что он по этому поводу думает. И тогда можно будет говорить о возобновлении экспорта армянских товаров. Имеется в виду вступление в Евросоюз или пребывание в ЕАЭС. И вот на следующий день Пашинян заявил, что может потребовать с России, вернее с РЖД, 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог республики. Подробности за неимением времени вникать не будем. В 2008 году актив был передан в концессию дочерней структуре российских железных дорог. Однако Пашинян недоволен этим соглашением и намерен его пересмотреть, на что имеет, опять же, по его словам, полное право. Как бы то ни было, два союзных государства, судя по всему, вступают в серьезную конфронтацию. Считается, что у Москвы есть непобиваемый козырь – природный газ. Можно повысить на него тарифы или вообще остановить поставки. Но не все здесь однозначно. Такое давление со стороны бывшей метрополии вполне может укрепить позиции Пашиняна и позволить ему наконец-то заключить мирный договор с Азербайджаном, получить поддержку в том числе Турции, а также США. Вспоминаем коридор Трампа. В результате Республика Армения имеет все шансы окончательно отвернуться от России. То есть премьер демонстрирует условно пророссийской части своего населения, что от партнера-союзника он не отворачивается, а наоборот, мол, с радостью, со всей душой готов

0: дальше сотрудничать и даже дружить, но его отвергают и навязывают свою волю. Тем более, что провести референдум о выборе пути юридически непросто, пока ЕС не принял и не ответил на заявку о вступлении Армении в сообщество. Что же касается ЕАЭС, и здесь все непросто. Из организации никого нельзя исключить против его воли. Впрочем, когда в дело вступает большая политика, юридические аспекты уходят на второй план. К слову, Россия не пускает армянские товары исключительно по санитарным причинам. Вредитель в них завелся.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог FM. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска газета «РУ» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: В Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Это село Толцох в Клиаратинском районе из-за размыва опоры и деформации моста. В Гергебельском районе продолжается работа на участке села Кикуни и Красный мост. Движение перенаправлено по альтернативному маршруту. Красный мост на дороге в Хунзах остается закрытым. Сообщение с Хунзахским, Шамильским и Клиаратинскими районами сейчас организовано по объездным путям. В Онзакольском районе на участке Шамилькала, временный поселок, движение обеспечено также по временной схеме. Ну и за прошедшие сутки в нашей республике произошло 24 пожара. В одном из них пострадал человек, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 24 возгораний лишь одно было техногеном, остальные 20 – это сухая растительность и 3 – мусор. В селе Новый Фрик, это деревенский район Дагестана, горел двухэтажный частный дом, огонь повредил кухню и имущество на площади 10 квадратных метров. На трассе Хысайор-Плоха у села Черкота загорелась «Лада Приора» прямо во время движения. Водитель пострадал, подробности его состояния сейчас уточняются. Ну и в Дербенте на дне средневекового водохранилища найдены уникальные артефакты 8 века. Как отметил директор Дербенского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Велиулла Фаталиев, это место никогда ранее не подвергалось антропогенному вмешательству со времен еще средневековья. Собранная коллекция представляет собой редкий комплекс предметов, характерных для эпохи арабского халифата, периода активного развития Дербента как стратегического форпоста. Я напомню, что власти Дербента и музейщики сейчас рассчитывают, что объект войдет в туристический маршрут наряду с уже известной цитаделью Нарынкова. Ну а в Чувашии открылась выставка «Мой Дагестан». Она организована Национальным музеем Дагестана имени Тахугоди. Жители и гости впервые увидели на одном пространстве более 300 предметов народного искусства и быта. На выставке представлены сейчас традиционные костюмы, коллекция золотошвейных изделий, уникальная кайтакская вышивка и ювелирные украшения, а также предметы прикладного искусства из Унцукуля и Балхара. Экспозицию дополняют живописные графические работы из собрания Национального музея Тахугоди. Все это проходит в Республике Чувашии, Национальном музее, и продлится все это до 7 октября. Но искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда сообщил агентству ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: В Дагестане сегодня, а также в течение завтрашнего дня, местами по низменным районам Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе Дагестана, а также в городах Хасаюрт и Южно-Сахакумск. Кроме того, местами в низменных горных и предгорных районах, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулеймансталский, Тарумовский, Лакский, Дербенский и Сергокалинский район, а также город Буйнакск. По данным специалистов, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в неположенных местах и не оставлять без внимания источники открытого огня. Ну, а в Дагестане завершается подготовка к запуску нового приемного отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. С ходом работы ознакомился временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. В едином пространстве пациенты теперь смогут пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. Ну и Магомед Рамазанов посетил социальные объекты Кизляра и Кизлярского района Дагестана. В поездке также приняли участие руководители республиканского Минтранса, Минэкономразвития, Минздрава, Миноборнауки, Минсельхозпрода, Минтуризма и Минстроя. Магомед Рамазанов положительно оценил работу учреждения, которое состоит из 5 блоков. Совместно с директором школы Кизляра Еленой Лещенко премьер-министр осмотрел оснащенные современные кабинеты, просторные фойе, актовый зал на 600 посадочных мест и 2 спортзала. Также для школьников действует электронное расписание со всем информационным материалом. Ну и передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется с 1 сентября, включая наш Дагестан. Об этом пишет парламентская газета. В таких мобильных пунктах теперь жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующих особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Ну и фотографию на российский паспорт можно немного скорректировать, однако изменять внешность человека нельзя, об этом пишет ТАСС, и ей же рассказал начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин. Допускается настроить освещение, тени и отдельные мелкие детали, которые не мешают идентифицировать владельца документа. При этом на паспорте с фотографией нельзя убирать заметные особенности внешности, например, шрамы или родинки. В МВД напомнили, что к подготовке снимка следует относиться внимательно. Фотографию с существенной ретушью могут не принять при оформлении паспорта. Ну и городские фонтаны по всей стране не предназначены для купания. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Кстати, по его словам, такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и переохлаждению. Значительных эпидемиологических рисков эксперт при этом не видит. Вода обычно поступает из системы водоснабжения и проходит контроль качества. Чего ждать от нового сезона бахчевых культур? Арбузы, я напомню, что в нашей стране подорожали на 39% по сравнению с прошлым годом, а дыни – на 42%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «NTech». Кстати, по данным издания, сегодня средняя цена арбузов в России составляет средняя по стране 64 рубля. А дыни – 151 рубль за килограмм. Цена взята от Чукотки до Калининграда, от Дагестана, соответственно, до северных широт нашей страны. Поэтому такая цена. Тему продолжат мои коллеги.
5: Сегодня средняя цена арбуза в России составляет 64 рубля, а дыни – 151 рубль за килограмм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтех». На ситуацию в этом году повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
6: Традиционно цены на рынках подороже, цены в магазинах они подешевле. Почему цены прошлого года подорожали? Есть традиционные ответы у поставщиков. Что, во-первых, выросла стоимость логистики. И вообще, последний месяц у нас затраты на логистику процентов на 20 где-то дорожают. Потом считается, что у нас меньше площади от засев этих культур. Соответственно, где-то присутствуют недостаточные погодные условия, затяжные дожди, которые также влияют на объем производства.
5: Впрочем, говорить о том, какими будут цены на дыни и арбузы через пару недель, пока рано. Большую часть рынка сейчас занимают российские производители, а они еще не успели собрать основной урожай, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства «Fruit News» Ирина Козий.
7: В этом сезоне действительно чуть позже начинается урожай арбуза у российских производителей. И, соответственно, сезон наиболее низких цен оказывается чуть более поздним, чем в предыдущем году, когда, наоборот, из-за жаркой погоды в начале лета весь урожай сдвигался на 2-3 недели вперед. Но при этом в текущем сезоне достаточно хорошие погодные условия у российских хозяев. И есть довольно большой шанс, что в основной сезон, который у нас, как правило, приходится на август-сентябрь месяц, мы увидим относительно хорошие цены для покупателей арбузов и дынь.
5: Помимо сезонных колебаний, цены на арбузы и дыни определяет общий тренд. С 2021 года в России сокращается производство бахчевых культур. Общий сбор за это время уже упал почти на 16%. Хотя предложение постепенно уменьшается, спрос остается высоким. Традиционно в сезон арбузов отдельное меню появляется в московских ресторанах. О трендах этого года «Коммерсант ФМ» рассказал шеф-повар «White Rabbit» Владимир Мухин.
8: Мы готовим арбузный гаспачо. Кстати, в этом году открытие для меня. Я на арбуз тру цедру лайма и поливаю соком лимона. Друзья, после этого вы не сможете по-другому есть арбуз. Также мы делаем дыню с вяленой уткой, такой хамон из утки готовим. Мы готовим вкуснейший салат с брынзой, арбузом, заправку интересную, немного мяты, с лавандового меда, сок лайма и оливковое масло перемешиваем. Я считаю, что это идеальное сочетание для арбузного салата. Ну и, конечно же, просто пол арбуза шариками нарезаете его, подаете охлажденный со льдом. Гостям можно налить безалкогольное шампанское или сок свежевыжатый и тоже цедру лайма натереть сверху.
5: Большинство участников ресторанного бизнеса, опрошенных «Коммерсант ФМ», утверждают, что в их заведениях цена блюд из арбузов и дынь вырастет не больше, чем на 15%. Такую разницу с магазинами они объясняют возможностью закупать продукцию у частных фермерских хозяйств.
4: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра! Дагестан.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 человек погибли на воде в Дагестане за первое полугодие этого года, а спасатели и медики поговорили с изданием «Мирмул» и предупредили о главных причинах трагедии – от переоценки сил до опасных саппортов и скрытых течений. Кстати, по данным спасателей, за первый месяц лета утонули 4 человека, в начале июля еще один мужчина на пляже в Избербаше, а в прошлом году за аналогичный период погибли вдвое меньше человек. В Дагестане сегодня местами по низменным районам республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе, в городах Южно-Сахакумске и Хасаюрте. Кроме того, местами в низменных горных районах и предгорных, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский и Дербентский районы Дагестана. В Махачкале выявили несколько незаконных майнинг-ферм и изъяли 41 устройство для добычи криптовалюты, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Оборудование использовалось с нарушением правил электроснабжения. На месте работают представители энергокомпании, полиции и оперативные службы. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств, устанавливается объем незаконно потребленной электроэнергии. В ведомстве напомнили, что нелегальный майнинг перегружает сети, создает риски пожаров и отключений. Ну и размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля этого года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Кстати, об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Ну и налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Кстати, с 1 числа этого месяца режим налоговой тайны распространится на документы, которые размещены на госуслугах. Ну и российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах, об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, по данным этого союза, в 2026 году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты по стране стал город Сочи. Там доля для такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы начинаем новую неделю вместе с вами. Доброе утро, говорю всем, абсолютно всем городам вещания нашей необъятной республики. Я приветствую Махачкалу, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр, Избербаш, Тереклимектеп, Южно-Сахакумск, Дагестанские огни. Сегодня понедельник, 3 августа. Да, понедельник снова здесь, но не переживайте, друзья. Он приходит всего лишь раз в неделю, а хорошее настроение можно включить вот прямо сейчас. главное не смотреть на будильник, как на личного врага, он просто выполняет, друзья, свою работу. В ближайший час вас ждут главные новости, интересные события прошедшей недели, прогноз погоды, хорошая музыка и заряд позитива на весь день. Оставайтесь с Диалог FM, это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Неизвестные открыли проезд по аварийному Красному мосту в Дагестане. Об этом нам сообщили в Дагестан-Автодоре. Я напомню, что мост находится в аварийном состоянии. Движение по нему запрещено приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Об этом напомнили в организации. На дороге граница Чеченской республики, Бутли, Хунзах и Араканская площадка. На участке километров 133 группа лиц самовольно демонтировала ранее установленные ограждения. Дагестан-Автодор попросил полицию оказать содействие в обеспечении соблюдения введенных ограничений. В ближайшее время на указанной локации начнутся аварийно-восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки возобновить проезд транспорта. Я напомню, в свою очередь, о том, что проезд по указанному пути, как мы ранее сообщали, был закрыт еще 14 июля. Ну, а в нашей республике уже третьи сутки ищут туриста из Омска, который утонул в водохранилище. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Трагедия произошла в селе Сегелер Дербентского района. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на саппорте в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. В операции сейчас задействованы спасатели, местные жители, моторные и надувные лодки. Работы ведутся методом водолазных спусков. В Госдуме поддержали предложение обязать маркетплейсы страховать свои товары. Ранее с такой инициативой выступил Союз электронной торговли. Об этом напоминает агентство городских новостей «Москва». Депутаты отметили, что существует мировая практика, когда товар страхует сам продавец. Но в случае, когда продукция хранится на складах, маркетплейсах или находится в пути, ответственность за его сохранность должны нести именно маркетплейсы. В сентябре 2026 года грузовой транспорт иностранных фирм не пропустит через границу нашей страны, если за ним числятся долги или проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, об этом сообщают РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок. А в новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новых на 15 500 ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Там, кстати, отметили, что все школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете сейчас предусмотрено 76 миллиардов рублей. Ну а махачкалинская «Динамо» во втором туре чемпионата России по футболу обыграла московский «Локомотив». Встреча прошла на Анжи-арене и завершилась победой нашего «Динамо» со счетом 2-1. Счет матча на 31-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Вадим Раков. Однако во втором тайме на 57-й минуте нападающий дагестанской команды «Мира» сравнял счет, а на 73-й минуте полузащитник Никита Глушков своим голом принес хозяевам поля победу. Ну, а в Гиргебельском районе Дагестана на 60% выполнен ремонт участка дороги Кадарской Тесницы. Об этом сообщается в Минтрансе Дагестана. На отрезке от 3 до 8 километра Чалда-Карадах сейчас идет устройство выравнивающего, а также верхнего слоев асфальта. Ранее здесь были полностью завершены земляные работы. Я напомню, что дорога имеет стратегическое значение для нашей республики. Она обеспечивает транспортное сообщение Гиргебельского, Хунзахского, Шамильского и Тляратинского района Дагестана. Но россияне по-прежнему смогут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В МИД, кстати, опровергли сообщение о прекращении этой услуги, об этом передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что новые регламенты, которые вступили в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через Министерство иностранных дел. Я напомню, что кроме того, с 1 января следующего года сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей. Ну а новогодние праздники в нашей стране в следующем году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря этого года и завершатся 10 января следующего года. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. Еще одна сокращенная неделя ожидается в конце декабря. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил 80-летний юбилей в Махачкале. Состоялось все это в историческом парке «Россия. Моя история». Церемонию открыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Рамазан Джафаров, зачитав поздравления от главы Дагестана Федора Щукина, а также правительства и парламента. Он пожелал юбиляру здоровья долгих лет, а также анонсировал презентацию новой книги Рамазана Абдулатипова «От родовой башни до ворот Кремля». Глава Махачкалы Джумбулат Салабов отметил вклад Абдулатипова в развитие города, укрепление общественного согласия, сохранение нравственных ориентиров. Сам юбиляр при этом напомнил о единстве Дагестана и России на духовной основе. Я напомню, что указом временно исполняющего главы Дагестана Абдулатипов награжден орденом почета Дагестана первой степени. В рамках вечера также выступили представители власти, религиозные деятели, а также ученые, и прозвучали песни, написанные самим юбиляром. Наймагомед Рамазанов посетил рисоперерабатывающий и животноводческий завод «Кизляр-агрокомплекс», который расположен в селе Черняевка, это Кизлярский район Дагестана. Я в свою очередь напомню, что «Кизляр-агрокомплекс» является крупнейшим производителем сельскохозяйственной пищевой продукции в Дагестане. Под брендом «Дарман» завод выпускает более 120 наименований натуральной продукции, его молочные изделия, колбасы и сыры, а также рис. Его торговая сеть — это 60 фирменных киосков и магазинов в Махачкале, а также в Кизляре. Я в свою очередь напомню, что премьер-министр Дагестана лично ознакомился с работой производственных линий. Особое внимание также Рамазанов уделил работе рисоперерабатывающего комплекса, где ознакомился с полным циклом переработки урожая. Он посетил рисовые поля, предприятие обсудил с руководством вопросы развития рисоводства. Но в Дагестане проведут полную ревизию очереди на жилье для детей-сирот. Такое решение было принято на рабочем совещании, которое посвящено обеспечению квартирами льготных категорий граждан. Магомед Рамазанов выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на ежегодное бюджетное финансирование, очередь не только не сокращается, но и продолжает расти. Он отметил, что в ряде муниципальных образований Дагестана количество необеспеченных жильем сирот увеличилось более чем в два раза. Пример назвал такую динамику неудовлетворительной. Ну и почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Такие данные Интерфаксу сообщили в Минпросвещении нашей страны. Всего в стране будет работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых зданий, более чем на 15 тысяч мест. Еще 746 школ возобновят работу после ремонта. Ну и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке правительства. Об этом сообщает Москва-24. Документ сейчас направлен президенту страны Агну Хачатуряну. Речь идет о процедуре, предусмотренной Конституцией Армении. Кабинет министров уходит в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. До формирования нового правительства министры продолжат исполнять свои обязанности. Ну и, друзья, спасут ли частные АЗС от топливного кризиса в нашей стране? Я напомню, что Российский топливный союз направил в правительство письмо, где говорит о массовом срыве сделок с нефтекомпаниями. Я напомню, что с мая этого года на территории нашей страны продолжается топливный кризис. Власти сдерживают конечные цены. При этом независимые СМИ, а я напоминаю, что в Дагестане их 99%, вынуждены покупать бензин за границей или с мелкооптовых баз, плата где в два раза больше, чем на бирже. Тему продолжат мои коллеги.
2: Биржа фактически оказалась закрыта для независимых АЗС, то есть тех, у кого нет собственной переработки. Пока норматив продаж бензина и дизеля через биржу – 10%. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что его вновь сократят до 2%. В приоритете на прямые поставки – госструктуры, РЖД, сельхозпроизводители, Северный завоз и оборонный заказ. За ними потребители в Крыму, на Донбассе и в Калининграде. Также поставки за рубеж, если указания подписывали президент или Кабмин. И по остаточному принципу – заправки нефтекомпании и независимые АЗС. Нефтепродукты практически невозможно купить, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.
3: То есть мы этот товар предоплачиваем, компания эти деньги получает на 30, 60 дней, 90 дней, сроки продления разные. И потом, так или иначе, эти деньги нам возвращаются, но товара нет.
2: СМИ в середине июля писали о сотнях предложениях о продаже АЗС или даже целых региональных сетей. Евгений Аркуша тоже уверен, что кризис может грозить всему рынку.
3: Приходится сокращать сотрудников в разы, приходится где-то экономить, может быть, так не очень хорошо говорить, но на обеспечение требований безопасности. Как долго это продлится, непонятно. Чем дальше будет продолжаться, тем будет хуже. Розничный рынок – это единственный конкурентный сектор, а конкуренция – тот фактор, который сдерживает цены. Не хочу сказать, что сейчас идет массовое банкротство, но то, что многие заправки просто не работают, это есть.
2: Ограничения на продажу бензина вводили почти во всех российских регионах. При этом в некоторых в конце июля начали обсуждать смягчение. И вопрос еще в балансировке цен между частными заправками и собственными АЗС нефтяников, отмечает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
4: Если учесть, что у нас большая часть заправок в стране считается независимыми, а в этих регионах страны, кроме независимых заправок, нет вообще ничего, на десятки, иногда и сотни километров. Там, где большая сеть оптикально интегрированных заправок, перейдут под другой бренд или частично закроются. А там, где, по сути, нет никого, кроме независимых, это принципиально. И как раз вот этот вопрос и надо решать, в том числе, как организовать снабжение, причем, чтобы цены там не отличались от сетевых заправок обычных в два раза.
2: В России на этом фоне ожидаемо продлили запрет на экспорт дистоплива на месяц и бензина на полгода. В отличие от дизеля, возможно, что эмбарго по бензину действительно продержится до конца января, допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: То, что заранее объявляют о продлении запрета на экспорт и бензина, и дизеля, это скорее попытка успокоить дополнительно рынок. И если по бензину, скорее всего, так и будет, и мы, наверное, не увидим пока разрешение на экспорт, то вот по дизелю я думаю, что здесь ситуация может поменяться. Если мы увидим, что все-таки удается обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов, ремонтировать заводы и, соответственно, выходить опять в эксплуатацию, а дизельного топлива мы значительно больше производим, чем бензина.
2: Сейчас часть НПЗ выходит из ремонтов, хотя ряд крупных заводов с совокупной мощностью переработки более 45 миллионов тонн нефти в год пока, по крайней мере, не возобновили участие в торгах.
6: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог FM. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
11: Ну и 80-летие своей жизни отметил Рамазан Абдулатипов. Прошло торжество в историческом парке «Россия. Моя культура» за эти выходные. Там юбиляр не только принимал поздравления, но и поделился воспоминаниями о своей жизни, рассказал историю знакомства с супругой, которая вызвала искренние улыбки у гостей. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное мероприятие, которое посвящено 80-летию выдающего ученого, государственного и общественного деятеля Рамазана Абдулатипова. Благодаря, кстати, этому человеку мы часто говорим: при Абдулатипове такого не было. Я думаю, сейчас точно вот эта фраза, как никогда, особенно в последние дни, она очень уместна. Уж точно при Рамазане Абдулатипове такого не было. Поздравить юбиляра пришли представители органов власти, общественные деятели, члены семьи и так далее. С поздравительным словом выступил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, который поблагодарил экс-главу Дагестана за многолетний вклад в развитие Дагестана и поздравил его с наступающим юбилеем. Одним из запоминающихся моментов вечера стало выступление самого Рамазана Абдулатипова. Учитывая, как он красноречиво говорит, я прям жалею, что я там не присутствовал. В своей речи он также поделился историями своей жизни, однако из истории была знакомство со своей супругой. По словам, кстати, юбиляра, встреча прошла в Мурманске, в троллейбусе. Так он увидел свою будущую жену, миниатюрную девушку, я цитирую сейчас Рамазана Абдулатипова, которая привлекла его внимание. Тогда он спросил: «Муравей, куда едешь?» Не менее важной темой выступления стала сплоченность народов Дагестана. Рамазан Абдулатипов также призвал земляков не забывать о своих селах, работать ради их развития, делать все возможное для их благополучия. В программу мероприятия также вошла презентация книг и творческих проектов Рамазана Абдулатипова, которая отражает его многолетнюю научную и общественную деятельность. При Абдулатипове уж точно такого не было. Друзья, Абдулла Юсупов в прошлую пятницу был назначен временно исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Дагестана. Указ его назначения подписал сам глава Дагестана Федор Щукин. Абдулла Юсупов родился в селе Аракани, это он Сокольский район Дагестана, окончил юридический факультет ДГУ. Ранее он был назначен заместителем начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. До этого Юсупов занимал должность федерального судьи Ногинского городского суда Московской области. Ну и, друзья, глава Дагестана Федор Щукин дал поручение Минтрансу Дагестана поскорее ускорить ремонт Красного моста. Как он отметил в своем телеграм-канале, цитирую главу Дагестана: «Прекрасно понимаю масштаб проблем, Сорванные логистические цепочки, сложности с доставкой продуктов, задержки рейсов и лишние часы в пути. Это, кстати, серьезный удар по повседневной жизни тысяч дагестанцев, а также работе местного бизнеса, написал Щукин в своем телеграм-канале. Я напомню, что недавно участок автодороги граница Чеченской Республики Ботли-Хунза-Хараканская площадка повторно обследовали специалисты. Плюс от себя добавлю, мы вчера в новостях здесь на Диалог ФМ говорили о том, что неизвестные пытались его открыть, что Дагестан Автодорова пришлось даже обращаться в полицию. Временно исполняющий главы при этом подчеркнул, что безопасность не должна влиять на сроки качества ремонта. Щукин поручил сейчас Минтрансу Дагестана и Дагестан Автодору перевести работы в экстренный режим и пообещал лично контролировать ход работ. Согласно, кстати, нормативным документам, минимальный срок службы для многих мостовых сооружений в России, это мы добавляем от себя, составляет не менее 50 лет. В отдельных случаях проектный срок службы может достигать и 100 лет. Например, для мостов из предварительно напряженного железнобетонного может быть вот именно такие сроки от 80 до 100 лет. После реконструкции срок службы несущих конструкций определяется технические задания, но он не может быть менее 25 лет. Я напомню, что движение по Красному мосту закрыли еще 14 июля. Дорожники организовали объездные пути во время ремонта. Друзья, компания «Газпром» газораспределение «Дагестан» в рамках инвестиционной программы заменяет более 3 километров газопровода в селах Киров-Аул и Нечаевка. Это Кизаюртовский район Дагестана. Стоит отметить, что работы ведутся без прекращения подачи газа жителям. Работы планируют завершить до конца текущего года. Благодаря проведенным мероприятиям качество газоснабжения улучшится для 2500 абонентов «Газпром» газораспределения. Селлеры берут хранение товаров, сборку заказов и логистику на себя. Из-за пожаров на складах в Валберес предприниматели ищут способы снизить риски и отдают такие услуги на аутсорс третьим компаниям, выясняет «Коммерсант». Как собственный склад минимизирует риски и логистические издержки. Тему продолжат про Валберес мои коллеги.
12: На ВВБ существует такая модель партнерства, когда товар хранится на складе продавца или его независимого партнера, а не на складе маркетплейса. Последние дни многие селлеры переходят на нее и интересуются локальными логистическими комплексами и складами, рассказывает коммерческий директор компании Call2Visit Максим Естафьев.
13: Мы как технология, которая помогает селлерам работать с логистикой, именно в последней миле, в экспресс-доставке, мы видим то, что идет увеличение объема заказов собственных витрин, в том числе с канала маркетплейса, но когда точка отгрузки для селлера является не склад непосредственно маркетплейс за чертой города, а какой-то либо собственный магазин, либо из каких-то дарксторов, либо внутри городских складов небольших.
12: По оценкам экспертов, число продавцов на такой модели может вырасти более чем на 10%. А это повысит спрос на независимые логистические сервисы. От локальных фулфилмент-центров до операторов последней мили. При этом найти складские помещения в бюджетном сегменте сейчас проблематично, говорит председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев.
14: В нашей компании порядка 95% загружены сейчас средняя по площадям. Self-storage, так называемый, самый бюджетный вариант. Если по рыночным ценам говорить, то порядка 1000 рублей квадратный метр. Все уже следующие категории складов, они дороже 2, 3 и так далее. Мы сейчас остро как раз чувствуем финансовый кризис у предпринимателей. Все пытаются оптимизировать издержки. Клиенты такие, последний путь, которые люди, которые освобождают какие-то складские более дорогие площади, которые сворачивают бизнес.
12: На этом фоне предпринимателям приходится ужиматься в маленьких площадях или работать из регионов. Некоторые идут на строительство собственного склада. Таким опытом с «Коммерсант ФМ» поделился селлер Владислав. Он купил землю, сделал холодное помещение, а потом установил дополнительное оборудование. На постройке экономил, и в итоге помещение стоило ему как 2 года аренды.
15: До этого я арендовал склад по квадратуре 500 квадратов. Последнее повышение цен назвали цифру 450. Это было 3 года назад. После этого нашли помещение поменьше, это было 220 квадратов. Это был старый гараж для грузовой техники, то есть, соответственно, он был холодный. Это стоило где-то 250 тысяч, плюс отопление 50 тысяч в зимний сезон. Я так прикинул, что 2 года аренды – это вот стоимость моего склада текущего плюс земля.
12: Логистику приходится перестраивать кардинально. В результате ты не зависишь от маркетплейса или его условий, но операционные затраты на управление возрастают, обращает внимание финансовый консультант Сергей Баранов.
16: процессов.
17: Сторонние фулфилменты, очевидно, дороже. Вместе с тем, мелкие фулфилменты, их сложнее вычислять, их больше с точки зрения соотношения стоимости на риски. Мелкие фулфилменты могут выглядеть намного более привлекательно. Качество логистики здесь может пострадать, потому что объемы резко взрастут. Но это временная история.
12: Переезд рассматривает и крупный бизнес. Доковые ворота, суверенная система пожаротушения, подъездные пути, профессиональная команда управленцев. Такие склады от 25 тысяч и до 100-150 тысяч квадратных метров класса А арендуют Озон, Ламода, X5, рассказывает директор по инвестициям инвестиционной группы «Акцент» Артем Серебренников.
18: Сейчас наблюдается тенденция на увеличение лет аренды, то есть контракты заключаются на 10, 12, 13 лет. Это идет со стороны арендодателя, чтобы зафиксировать некие условия, зафиксировать кэш-поток. Базовая ставка аренды готового склада класса А Московской РЭВ, она составит порядка 10-10,5 тысяч за квадратный метр в год. Это без НДС, без эксплуатационных коммунальных расходов.
12: Тем временем Валберес снизил стоимость обработки товаров ПВЗ при продаже со склада продавца. Как отмечает в Ассоциации участников рынка электронной коммерции, для селлеров затраты в результате сократятся в 4,5 раза.
11: Ну, друзья, интересная новость. Во всем, как говорится, туристы виноваты, как у нас там в социальных сетях говорят. Так вот, новость из этого раздела. В Дагестане 15-летний подросток украл золотые украшения на 380 тысяч рублей и, внимание, раздал их красивым туристкам на пляже. Именно так написано в сводке МВД Дагестана. От действий мальчика пострадала 62-летняя жительница из Вербаша. Она рассказала в полиции, что неизвестный проник в ее дом, когда она находилась в отъезде. Эксперты, криминалисты МВД Дагестана, обследовали место преступления и нашли оставленные следы. Так удалось выйти на подозреваемого. Он рассказал, что, догадавшись об отсутствии хозяев, зашел во двор с помощью стамески, отжал стекло пластикового окна. Обшарив два этажа, в одной из комнат нашел то, что искал, драгоценности, забрал их и сбежал тем же путем. И, как отметила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, похищенного у него уже не было, два кольца, подвеску и серьги подросток раздал, цитирую Гаяну Гариеву, красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Кайкенском районе. Интересно, когда гости брали золотые украшения, о чем они думали, что он сын Абрамовича или Керимова? Или то, что эти подарки на берегу он нашел? Задается Гаяна Гариева.

0: 1996 по 2008 года рождения проведены в соответствии с планом. Отдельно отмечена деятельность военкоматов, которые превысили установленный план. В числе лучших названы Махачкала, Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт, Избербаш и Южно-Сахакумск. Федор Щукин поручил усилить контроль и повысить требовательность к тем военкоматам, которые не обеспечили надлежащую работу организации. Ну и, друзья, Дагестан за первое полугодие этого года показал рост оборота розничной торговли почти на 0,2%, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. За первое полугодие этого года в физическом объеме оборота розничной торговли достигло 505 миллиардов рублей, что составило почти 2% от общероссийского оборота. Розничной торговли находится, кстати, на втором месте в Северокавказском федеральном округе. Ну и, друзья, за эти выходные толпа неизвестных людей в Дагестане самовольно убрала бетонное ограждение и открыла проезд по аварийному Красному мосту. Об этом рассказали в пресс-службе Дагестан-Автодора. Ситуация произошла еще 31 июля на трассе границы Чеченской республики Бутли-Хонза-Хараканская площадка. На 133-м километре, где находится сам Красный мост, группа людей самовольно сняла ограждение и открыла движение по переправе. При этом я напомню, что мост признан аварийным. Проезд по нему запрещен приказом Министерства транспорта Дагестана. Теперь дорожники бьют тревогу. Дагестан-Автодор заявили, что вот такие вот выходки, я цитирую их, опасны для жизни, попадают под уголовную статью. Дагестан-Автодор уже попросил ГИБДД Дагестана, а также полицию Гергивельского района помочь вернуть ограждение и найти тех, кто убрал заборы. Особое предупреждение сделали блогерам Дагестан-Автодор и администраторам всяких телеграм-каналов, так и указано. Тем, кто будет распространять ложную информацию, раскачивать обстановку или призывать к незаконным действиям. При этом ведомстве подчеркивают, людей понимают, но просят потерпеть. Аварийно-восстановительные работы на мосту планируют начать в ближайшее время, чтобы как можно скорее снова открыть движение. В Дагестан-Автодоре извинились за неудобства и попросили не поддаваться на провокации. Аварийный мост не стоит открывать самовольно, это может закончиться трагедия. Я напомню, что глава Дагестана уже взял под личный контроль ускоренный ремонт по Красному мосту. Я также напомню, что ранее сообщалось, что в Дагестане опровергли слухи об открытии проезда по этому Красному мосту. Ну и владельцу ресторана «Барракуда» в Махачкале теперь придется заплатить штраф за то, что гостям разрешали курить кальян в общем зале. Я напомню, что там, где подается еда, запрещено курить. Это по закону нашей страны. Заведение получило два штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Дагестану. А началось все, знаете, друзья, что полицейские во время проверки наведались в ресторан и застали там курящие кальян людей. Это прямое, кстати, нарушение антитабачного закона в общих залах. Я напомню, что курить запрещено, поэтому стражи порядка передали материалы в Роспотребнадзор. Там разобрались и выписали предпринимателю, владеющему «Барракудой», два штрафа. В сумме они составляют 60 тысяч рублей. Отмечается, что подобные проверки будут продолжаться по всем заведениям Махачкалы. «Единая Россия» официально предложила президенту России кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба партии. Кандидатуру утвердил Генеральный совет партии. После этого единороссы посоветовали с теми политическими силами, которые по закону не могут сами выдвигать своих кандидатов на эту должность, и поддержали Щукина. Теперь слово за президентом и парламентом Дагестана. Депутатам предстоит тайным голосованием утвердить нового главу. Я напомню, что прямых выборов у нас в республике нет. Испанию хотят исключить из шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса. С таким предложением выступила итальянский премьер Джорджо Мелони. Как пишут СМИ, Мадрид столкнулся с одним из крупнейших миграционных кризисов за последние 10 лет. Я напомню, что в испанский эксклав Сеута на границе с Марокко незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. Западные СМИ объясняют наплыв мигрантов резонансным решением испанского Верховного суда. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Сеута – испанский эксклав на северном побережье Африки, отделенный сухопутной границей от Марокко, напоминает Guardian. Несмотря на это, многие мигранты обходили заграждение по морю, вплавь или на надувных кругах. Испания уже направила в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии. Власти Сеуты сообщили, что граница фактически перестала справляться с потоком людей. Центры размещения переполнены, а сотни мигрантов ночуют на улицах. Мадрид при этом отказался вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. По закону, миграционный кризис не считается основанием для этого. Рейтер связан

0: Это обострение ситуации на границе с июльским решением Верховного суда Испании. Теперь мигрантов, задержанных в море, нельзя выдворять автоматически, без выяснения всех деталей. Сразу после вынесения постановления гражданская гвардия в Сеуте начала фиксировать медленный, но постоянный приток людей. Однако Мадрид обвиняет во всем марокканские преступные группировки и уже договорился с Рабатом ускорить процедуру выдворения. Миграционный кризис вызвал критику ближайших соседей Испании, отмечает политика. Джорджа Мелони и другие лидеры итальянской правящей партии предложили временно исключить Испанию из шенгенской зоны или ввести с ней пограничный контроль. Мадрид вызвал итальянского посла для объяснений и потребовал европейской солидарности. Еврокомиссия предложила Испании поддержку своей пограничной службы Frontex и призвала сотрудничать с Марокко. Евроньюс напоминает, что политика Испании заметно отличается от общего курса ЕС на ужесточение миграционных правил. Мадрид запустил программу легализации 500 000 иностранцев без документов, но число обращений уже вдвое превысила лимит. В 2021 году Сеута уже переживала похожий кризис. Тогда за двое суток в эксклав прибыли 10 тысяч человек. Марокко обвинили в ослаблении контроля на границе после дипломатического конфликта с Испанией. Сейчас Рабат отвергает подобные подозрения. Однако вопрос о том, насколько надежным партнером он остается для Европы, снова вышел на первый план, заключает издание.
1: 3 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло, так сказать, за всю нашу эпоху? Итак, 3 августа 1492 году экспедиция Христофора Колумба отправилась из испанского порта Палос на поиски нового пути в Индию. Именно это путешествие позже привело к открытию Америки. Кто знает, возможно, и Колумб тогда говорил: «Да мы быстро туда и обратно». А еще 3 августа 1924 году английский альпинист Эндрю Эрвин родился и стал участником одной из самых известных экспедиций на Эверест. Его судьба до сих пор остается одной из главных загадок в истории альпинизма. А еще сегодня отмечается, друзья, как вы думаете, что? Международный день арбуза. Отличный повод вспомнить, что август официально вступил в свои права. Главное не пытаться определить спелость арбуза только по советам соседа. У каждого эксперта есть свои методы. Вот такой он, друзья, день, 3 августа, день великих путешествий, смелых открытий и самого летнего лакомства. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
9: В Дагестане сегодня, а также в течение завтрашнего дня, местами по низменным районам Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе Дагестана, а также в городах Хасаюрт и Южно-Сахакумск. Кроме того, местами в низменных горных и предгорных районах, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский, Дербенский и Сергокалинский район, а также город Буйнакск. По данным специалистов, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в неположенных местах и не оставлять без внимания источники открытого огня. В Дагестане завершается подготовка к запуску нового приемного отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. С ходом работы ознакомился временно исполняющий министра здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов. В едином пространстве пациенты теперь смогут пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. Магомед Рамазанов посетил социальные объекты Кизляра и Кизлярского района Дагестана. В поездке также приняли участие руководители республиканского Минтранса, Минэкономразвития, Минздрава, Миноборнауки, Минсельхозпрода, Минтуризма и Минстроя. Магомед Рамазанов положительно оценил работу учреждения, которое состоит из 5 блоков. Совместно с директором школы Кизляра Еленой Лещенко премьер-министр осмотрел оснащенные современные кабинеты, просторные фойе, актовый зал на 600 посадочных мест и 2 спортзала. Также для школьников действует электронное расписание со всем информационным материалом. Но и передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется с 1 сентября, включая наш Дагестан, об этом пишет парламентская газета. В таких мобильных пунктах теперь жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующих особых условий хранения. Автомобиль оборудует всем необходимым для автономной работы. Ну и фотографию на российский паспорт можно немного скорректировать, однако изменять внешность человека нельзя, об этом пишет ТАСС, и ей же рассказал начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин. Допускается настроить освещение тени и отдельные мелкие детали, которые не мешают идентифицировать владельца документа. При этом на паспорте с фотографией нельзя убирать заметные особенности внешности, например, шрамы или родинки. В МВД напомнили, что к подготовке снимка следует относиться внимательно. Фотографии с существенной ретушью могут не принять при оформлении паспорта. Ниагарские фонтаны по всей стране не предназначены для купания. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Кстати, по его словам, такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и переохлаждению. Значительных эпидемиологических рисков эксперт при этом не видит. Вода обычно поступает из системы водоснабжения и проходит контроль качества. Чего ждать от нового сезона бахчевых культур? Арбузы, я напомню, что в нашей стране подорожали на 39% по сравнению с прошлым годом, а дыни на 42%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «NTech». Кстати, по данным издания, сегодня средняя цена арбузов в России составляет средняя по стране 64 рубля. А дыни 151 рубль за килограмм. Цена взята от Чукотки до Калининграда, от Дагестана, соответственно, до северных широт нашей страны. Поэтому такая цена. Тему продолжат мои коллеги.
10: Сегодня средняя цена арбуза в России составляет 64 рубля, а дыни – 151 рубль за килограмм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Энтех». На ситуацию в этом году повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
11: Традиционно цены на рынках подороже, цены в магазинах они подешевле. Почему цены прошлого года подорожали? Есть традиционные ответы у поставщиков, что, во-первых, выросла стоимость логистики. И вообще, последний месяц у нас затраты на логистику процентов на 20 где-то дорожают. Потом считается, что у нас меньше площади от засев этих культур. Соответственно, где-то присутствуют недостаточные погодные условия, затяжные дожди, которые также влияют на объем производства.
10: Впрочем, говорить о том, какими будут цены на дыни и арбузы через пару недель, пока рано. Большую часть рынка сейчас занимают российские производители, а они еще не успели собрать основной урожай, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства «Fruit News» Ирина Козий.
12: В этом сезоне действительно чуть позже начинается урожай арбузов у российских производителей. И, соответственно, сезон наиболее низких цен оказывается чуть более поздним, чем в предыдущем году, когда, наоборот, из-за жаркой погоды в начале лета весь урожай сдвигался на 2-3 недели вперед. Но при этом в текущем сезоне достаточно хорошие погодные условия у российских хозяйств. И есть довольно большой шанс, что в основной сезон, который у нас, как правило, приходится на август-сентябрь месяц, мы увидим относительно хорошие цены для покупателей арбузов и дынь.
10: Помимо сезонных колебаний, цены на арбузы и дыни определяет общий тренд. С 2021 года в России сокращается производство бахчевых культур. Общий сбор за это время уже упал почти на 16%. Хотя предложение постепенно уменьшается, спрос остается высоким. Традиционно в сезон арбузов отдельное меню появляется в московских ресторанах. О трендах этого года «Коммерсант ФМ» рассказал шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин.
13: Мы готовим арбузный гаспачо. Кстати, в этом году открытие для меня. Я на арбуз тру цедру лайма и поливаю соком лимона. Друзья, после этого вы не сможете по-другому есть арбуз. Также мы делаем дыню с вяленой уткой, такой хамон из утки готовим. Мы готовим вкуснейший салат с брынзой, арбузом, заправку интересную, немного мяты, с лавандового меда, сок лайма и оливковое масло перемешиваем. Я считаю, что это идеальное сочетание для арбузного салата. Ну и, конечно же, просто пол арбуза шариками нарезаете его, подаете охлажденный со льдом гостям. Можно налить безалкогольное шампанское или сок свежевыжатый и тоже цедру лайма натереть сверху.
10: Большинство участников ресторанного бизнеса, опрошенных «Коммерсант ФМ», утверждают, что в их заведениях цена блюд из арбузов и дынь вырастет не больше, чем на 15%. Такую разницу с магазинами они объясняют возможностью закупать продукцию у частных фермерских хозяйств.
9: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале ожидается солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 33, так обещает гидрометцентр Дагестана. И небольшой совет на сегодня. Если вдруг утром кажется, что кондиционер стал лучшим другом, значит, август действительно начался. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Это утро на Диалог ФМ. Отличного понедельника, продуктивной недели и доброго утра, Дагестан!

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане сегодня нашли двоих туристов, которые потерялись в горах. Я напомню, что накануне поступило сообщение о пропаже двух туристов. Мужчины 1990 года и женщины 1993 года рождения. На место выехала группа спасателей из 4 человек, но из-за темноты поиски временно приостановили. По данным МЧС Дагестана, сегодня с утра поиски были возобновлены и вскоре пропавших обнаружили. Состояние туристов сейчас удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. А в Дагестане количество квалифицированных мест размещения, включенных в единый реестр, в этом году выросло почти на 40%, об этом сообщает РБК «Кавказ». Всего в реестр включены 456 объектов, которые расположены на территории Дагестана. В их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки, внесенных в реестр в установленном порядке. В Минтуризме Дагестана заявили, что классификация обязательна для всех типов средств размещения, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома. Но и Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Рейтинг составило издание РИА Новости. Кстати, согласно данным рейтинга, в Дагестане 75% дорог отвечает нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, там 100%, в Челябинской области 84%, в Ингушетии 83%. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран сегодня проведут переговоры. Об этом передает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это бы спасло много жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ну и за первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу почти на 3,5%, об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства. В этом году россияне также стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Об этом показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, только 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться менее месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев, а еще 14% – от 3 до 6. Мужчины, чаще женщин, ведут учет, активнее планируют свою длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой игры. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Минтруд Дагестана планирует обеспечить работой более 5000 молодых граждан до конца 2026 года. Представители органов службы занятости Дагестана и Российского общества «Знания» проанализировали эффективность проведенной работы и определили путь по увеличению охвата незанятой молодежи. За отчетный период более 2500 подростков трудоустроено на временные работы. К сотрудничеству привлечено 114 работодателей. Проведено 47 специализированных ярмарков вакансий летних. Занятость. Организованные встречи со 150 работодателями. Особое внимание уделяется подросткам, которые состоят на учете как находящиеся в социально опасном положении. Из 12 обратившихся в центре занятости трое уже обеспечены работой. До конца года планируется трудоустроить еще 9 подростков указанной категории.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Actis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации и работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками, а кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Нарезайте пищу аккуратно. Отрезайте по небольшому кусочку. Если подали слишком горячий суп, не дуйте на ложку. Подождите, пока еда немного остынет. Человек, который хочет взять корзинку с хлебом, должен сперва предложить ее соседу слева, затем взять хлеб сам, а после передать корзину направо.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Наш сегодняшний герой – Тимур Ланский, легенда клубной жизни 90-х и владелец ресторанов «Чайхана номер один».
4: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
5: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
4: Я предлагаю двигаться дальше.
3: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
4: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
5: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, удалось выжить.
4: У них были столики свои?
5: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы, партнеры тоже были, ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы, без каких-то критичных моментов.
4: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
5: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
4: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
5: Проект, да, который не произошел, скажем так.
4: Не полетел или не
5: рухнул? Открылся, но не полетел. Да.
4: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
5: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки

0: на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал, если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
1: Чем на весь
0: я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
1: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
0: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы, все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан, контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
1: сетях,
0: на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
1: От, от выручки или от оборота?
0: Ну, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
1: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
0: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
1: мимо,
0: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чихана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
1: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
0: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум.

0: Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
1: ну, тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нормальных кальянов.
0: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
1: В Дубае.
0: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголя в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
1: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
0: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект, это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
1: Местом силы еще одним.
0: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
1: Ну, в рамках другого бренда.
0: Да, Чудо-Юдо. Угу. Называется Чудо-Юдо.
1: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете все какие-то трудности, связанные с этим?
0: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане вот, других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты в первую очередь по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТСе и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 человек погибли на воде в Дагестане за первое полугодие этого года, а спасатели и медики поговорили с изданием «Мирмул» и предупредили о главных причинах трагедии – от переоценки сил до опасных саппортов и скрытых течений. Кстати, по данным спасателей, за первый месяц лета утонули 4 человека, в начале июля еще один мужчина на пляже в Избербаше, а в прошлом году за аналогичный период погибли вдвое меньше человек. В Дагестане сегодня местами по низменным районам республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе, в городах Южно-Сахакумске и Хасаюрте. Кроме того, местами в низменных горных районах и предгорных, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский и Дербинский районы Дагестана. В Махачкале выявили несколько незаконных майнинг-ферм и изъяли 41 устройство для добычи криптовалюты, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Оборудование использовалось с нарушением правил электроснабжения. На месте работают представители энергокомпании, полиции и оперативные службы. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств, устанавливается объем незаконно потребленной электроэнергии. В ведомстве напомнили, что нелегальный майнинг перегружает сети, создает риски пожаров и отключений. Ну и размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля этого года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Кстати, об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Ну и налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Кстати, с 1 числа этого месяца режим налоговой тайны распространится на документы, которые размещены на госуслугах. Ну и российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах, об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, по данным этого союза, в 2026 году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты по стране стал город Сочи. Там доля для такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С начала года состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg в своем индексе миллиардеров, который учитывает, среди прочего, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольшее снижение состояния среди российских миллиардеров произошло у Михаила Прохорова. Его капитал уменьшился на 5,5 миллиардов и составил 10,9 миллиарда долларов. Сооснователь Телеграма Павел Дуров, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга, потерял 1,8 миллиарда. Его состояние теперь составляет 12,5 миллиардов долларов. Президент Норникеля Владимир Потанин потерял 3,4 миллиарда. Его капитал сократился до 23 миллиардов долларов. Председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял чуть более миллиарда. Его состояние сейчас составляет 22,6 миллиарда долларов. Основатель «Лукойла» Вагит Аликберов потерял 1,4 миллиарда. Таким образом, его состояние уменьшилось до 21,2 миллиарда долларов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
11: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.
1: 3 августа 1971 года Intel выпустила процессор 4004. Это был не просто чип, а старт новой экономики. Из крошечного кристалла выросла целая индустрия. Персональные компьютеры, софт, облачные сервисы и венчурный капитал. Сегодня капитализация технологических гигантов измеряется триллионами. Но началось все с одного маленького чипа, который изменил правила игры для всего бизнеса. И этот маленький чип размером всего несколько миллиметров буквально перекроил экономику. Intel 4004 содержал всего 2300 транзисторов и работал на частоте 740 кГц. По сегодняшним меркам это почти ничто. Но именно он доказал, что вычислительную мощность можно упаковать в компактную, относительно недорогую схему и продавать массово. Для бизнеса это означало рождение сразу нескольких новых рынков. Сначала чипы пошли в кассовые аппараты и терминалы, а потом в первые персональные компьютеры. А следом подтянулись и новые бизнес-модели – производители железа, разработчика софта, сервисные компании. Появился и венчурный капитал, как отдельный класс инвесторов. Они понимали, что технология с низкой себестоимостью и огромным потенциалом масштабирования может приносить сверхприбыли. Сегодня мы говорим о триллионах капитализациях технологических гигантов. Но фундамент этой экономики был заложен именно тогда. В 1971 году, когда мир впервые увидел, что микропроцессор – это не просто инженерное чудо, а мощный экономический инструмент.
11: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: очень громко.
1: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
2: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
3: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
4: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Притчи народов мира.
7: Летней ночью в саду на крыше дома спали все члены семьи. Мать увидела, что невестка, которую она вынуждена была терпеть против своей воли, и сын спали, тесно прильнув друг к другу. Смотреть на это было выше ее сил. Она разбудила спящих и закричала: «Как это можно в такую жару так тесно прижиматься друг к другу? Это вредно для здоровья!» В другом углу сада спала ее дочь с любимым зятем. Они лежали на расстоянии по крайней мере одного шага друг от друга. Мать заботливо разбудила обоих и прошептала: «Мои дорогие, почему в такой холод вы лежите врозь, вместо того, чтобы согревать друг друга?» Эти слова услышала невестка. Она встала и громко, как молитву, произнесла: «Сколь всемогущ Бог! На крыше один сад, а какой разный в нем климат!»
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
6: Притчи народов мира.
9: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
10: 3 августа 1882 года в США приняли закон, который впервые ограничил иммиграцию по национальному признаку. Для экономики и бизнеса это означало резкий дефицит дешевой рабочей силы. Строителям железных дорог, фермерам и шахтерам пришлось менять бизнес-модели, повышать зарплаты и ускорять механизацию. Так, закон неожиданно подтолкнул технологический прогресс и перестроил целые отрасли. Железные дороги, которые раньше тянули буквально руками тысяч китайских рабочих, теперь начали активнее ставить на механизацию. Росли закупки паровых экскаваторов и землеройной техники. Ускорялось внедрение новых методов укладки полотна. Для фермеров дефицит рабочей силы стал поводом присмотреться к хозтехнике. Именно в эти годы заметно выросли продажи жаток и молотилок, а хозяйства стали переходить на более машиноемкие культуры. А еще бизнес начал менять саму модель найма. Вместо дешевой массовой силы компании стали вкладываться в обучение и удержание квалифицированных кадров. И это оказалось долгосрочным сдвигом. В итоге закон, задуманный как политическое решение, сработал как мощный экономический катализатор. Он заставил американский бизнес быстрее взрослеть и становиться технологичнее.
9: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Разные мысли.
1: В процессе глобального цифрового переворота в сложившиеся бизнес-сферы вторгаются новые участники, которые меняют рынок, клиентский опыт и клиентское поведение. Традиционные компании трансформируются в сторону омниканальности и цифровизации, выходят в смежные области деятельности. Цифровые бизнес-модели бывают четырех видов. Драйвер экосистемы, координатор сети компаний, создающий ценность для всех участников процесса. Модульный производитель. Компания, предлагающая готовые к использованию и легко встраиваемые продукты. Омниканальная компания. Компания, интегрирующая каналы коммуникации и цепочки добавленной стоимости. Поставщик. Производитель товаров, реализующий их посредством других компаний. Поставщики и модульные производители обладают только частичной осведомленностью о конечных клиентах, тогда как омниканальные компании и драйверы экосистем отлично осведомлены о своих клиентах. Поставщики и омниканальные компании построены на цепочке добавленной стоимости, а модульный производитель и драйвер экосистемы – на сетевых моделях. Лучшие финансовые результаты демонстрируют драйверы экосистем. Если цифровая угроза для вашей компании велика, вы должны действовать как можно оперативнее, чтобы не подвергнуться фрагментации. Надо менять бизнес-модель, реорганизовываться, выстраивать новую корпоративную культуру. Более эффективно для компании движение сначала к омниканальности, а затем к драйверу экосистемы. Попробуйте поэкспериментировать и для начала стать драйвером экосистемы для своих лучших клиентов. Основными источниками конкурентных преимуществ в цифровом мире становятся контент, клиентский опыт и используемые платформы. Поставщикам надо начинать с развития контента, омниканальным компаниям – с совершенствования клиентского опыта, модульным производителям – с работы с платформами, а драйверам экосистем важно параллельно развивать все источники конкурентного преимущества. Компании, продвинувшиеся дальше на пути взаимодействия с клиентами через мобильные устройства и работающие на пересечении мобильных технологий с интернетом вещей, получают более высокую чистую прибыль по сравнению с менее мобильными конкурентами. Подобное продвижение ведет компании к более эффективной бизнес-модели драйвера экосистемы. Компаниям, желающим преуспеть в цифровизации своего бизнеса, надо одновременно работать над сокращением затрат и над внедрением инноваций. Для изменения бизнес-моделей в направлении омниканальности важно создавать клиентоцентричную структуру, собирать информацию о клиентах по разным каналам, принимать решения на основе фактических данных, формировать интегрированный клиентский опыт. Для движения от цепочек добавленной стоимости к экосистемам важно становиться центром притяжения для клиентов в своей области, развивать и интегрировать партнерские отношения, превращать лучшие продукты в цифровые услуги, работать над кибербезопасностью. Найти лидеров и формировать группы, способные стать в авангарде ваших цифровых перемен, ключевая задача на пути трансформации бизнеса. На первый план при цифровой трансформации выходят генеральный директор и исполнительный комитет, совет директоров, IT-директор, использование инновационного потенциала сотрудников.
0: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классическую музыку. И теперь я сам слушаю ее все время. И когда некоторые спрашивают меня о моей работоспособности, я отвечаю: пока вы работаете и звучит классика, ни какие-то группы, ни песни, а именно классическая музыка — Моцарт, Бетховен, Бах, Брамс — классика. Такая музыка влияет на ваше сознание. Вы думаете с гораздо большей ясностью. Вы более расслаблены, вы гораздо более работоспособны, вы менее раздражительны. Вот почему классическая музыка так востребована. Из-за того, что она воздействует на вас не только ментально, но и эмоционально, и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 3 августа 1929 года в Ростове-на-Дону заработала первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров. Это был не просто технический апгрейд, это был серьезный экономический маневр. Ключевые изменения коснулись модели оплаты. Вместо абонентской платы ввели разговорную. Каждый разговор стоил полкопейки. При этом установили лимит – не более 800 разговоров в год на один аппарат. Если лимит превышали, тариф удваивали, либо предлагали ставить второй аппарат. Так, государство одновременно стимулировало экономическое использование связи и получило прогнозируемый денежный поток. Еще один важный эффект – резкое снижение операционных издержек. Раньше для обслуживания растущей сети требовались все больше телефонисток. При росте числа абонентов нагрузка росла нелинейно, потому что в сложных соединениях могли участвовать сразу две телефонистки. Автоматика сняла эту проблему. Один узел мог обслужить тысячи номеров без пропорционального роста штата. Опыт Ростова стал пилотом. На базе этой АТС позже отрабатывали типовые решения, которые затем тиражировали по всей стране. То есть Ростов фактически стал полигоном для стандартизации советской телефонной сети. А это уже вопрос индустриального масштабирования и планирования.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех человек в Хасавюртовском районе Дагестана. Авария произошла накануне на подъезде к селе Баматюрт. По предварительным данным, около 23 часов 20 минут водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От сильного удара «Приора» загорелась. Главное управление МЧС России по Дагестану сообщает, что троих пострадавших в ДТП, среди которых двое детей, доставили в больницу Хасавюрт. Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дактоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работает более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 3 августа 1929 года в Ростове-на-Дону заработала первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6 тысяч номеров. Это был не просто технический апгрейд, это был серьезный экономический маневр. Ключевые изменения коснулись модели оплаты. Вместо абонентской платы ввели разговорную. Каждый разговор стоил полкопейки. При этом установили лимит не более 800 разговоров в год на один аппарат. Если лимит превышали, тариф удваивали, либо предлагали ставить второй аппарат. Так, государство одновременно стимулировало экономическое использование связи и получило прогнозируемый денежный поток. Еще один важный эффект – резкое снижение операционных издержек. Раньше для обслуживания растущей сети требовались все больше телефонисток. При росте числа абонентов нагрузка росла нелинейно, потому что в сложных соединениях могли участвовать сразу две телефонистки. Автоматика сняла эту проблему. Один узел мог обслужить тысячи номеров без пропорционального роста штата. Опыт Ростова стал пилотом. На базе этой АТС позже отрабатывали типовые решения, которые затем тиражировали по всей стране. То есть Ростов фактически стал полигоном для стандартизации советской телефонной сети. А это уже вопрос индустриального масштабирования и планирования.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И показывала неудачу тыщу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С тахиром мы остались. 2 часа ночи я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони.

0: а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
1: Конечно.
0: Без вариантов.
1: Да.
0: Но и тут отсюда сразу вопрос. А почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
1: да,
0: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час, я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю, помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
1: Ну,
0: типа,
1: добиваешь,
0: перевод,
1: да.
0: Он говорит... Эй, 8-778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
1: Ну,
0: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
5: Мысли вслух.
6: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо

0: уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Тора и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Тора замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца, ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Тора не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Тора понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. Это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
1: Мысли вслух.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 3 августа 1882 года в США приняли закон, который впервые ограничил иммиграцию по национальному признаку. Для экономики и бизнеса это означало резкий дефицит дешевой рабочей силы. Строителям железных дорог, фермерам и шахтерам пришлось менять бизнес-модели, повышать зарплаты и ускорять механизацию. Так, закон неожиданно подтолкнул технологический прогресс и перестроил целые отрасли. Железные дороги, которые раньше тянули буквально руками тысяч китайских рабочих, теперь начали активнее ставить на механизацию. Росли закупки паровых экскаваторов и землеройной техники. Ускорялось внедрение новых методов укладки полотна. Для фермеров дефицит рабочей силы стал поводом присмотреться к хозтехнике. Именно в эти годы заметно выросли продажи жаток и молотилок, а хозяйства стали переходить на более машиноемкие культуры. А еще бизнес начал менять саму модель найма. Вместо дешевой массовой силы компании стали вкладываться в обучение и удержание квалифицированных кадров. И это оказалось долгосрочным сдвигом. В итоге закон, задуманный как политическое решение, сработал как мощный экономический катализатор. Он заставил американский бизнес быстрее взрослеть и становиться технологичнее.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
4: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше, но без труда никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За первую половину этого года электрички Махачкала-Дербент перевезли почти 700 тысяч пассажиров, об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Этот маршрут замыкает пятерку самых востребованных направлений пригородных поездов на юге России. Первое место в рейтинге принадлежит маршруту «Минеральные воды Кисловодск». За 6 месяцев года им воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. На втором месте маршрут «Ростов-Таганрог», там 2 миллиона пассажиров. Ну и концерт под открытым небом состоится на территории крепости Нарынкала в Дербенте 28 и 29 августа. Впервые в древней крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр Минина, Эльмира Караханова и Игорь Головатенко. Посетители услышат произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бородина, Кожлаева и Хачатуряна. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Фестиваль будет проводиться на крепости Нарынкала. Ну и 11 человек погибли за прошедшую неделю в 38 ДТП, произошедших на дорогах Дагестана. Среди погибших один ребенок, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана, еще 50 человек, в том числе и трое детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Банк России сегодня выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Я напомню, что серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Ну и механизм блокировки банковских счетов на фоне роста ограничений следует изменить. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. За последние 2 года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировке счетов. В этом году их число увеличилось на 93%. В апреле этого года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что автора связывает с большим количеством блокировок. Но Европейскому Союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении России, не встречая возражений одной из стран, членов объединения Европейского Союза. Об этом сообщает газета El País. Издание, кстати, отмечает, что спустя 21-го пакета санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками, а кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. В старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабир Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды мулла пришел в зал, чтобы обратиться к верующим. Зал был пуст, если не считать молодого конюха, что сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: «Должен я говорить или нет?» И он решился спросить у конюха: «Кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я говорить или нет?» Конюх ответил: «Я простой человек, я в этом ничего не понимаю. Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, осталась только одна, я все равно дам ей поесть». Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, начал свою проповедь. Он говорил больше 2 часов и, закончив, почувствовал на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, насколько хороша была его речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя проповедь?» «Я уже сказал, что я простой человек и не очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который предназначен для всех лошадей».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса Российской Федерации. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за 1 месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. И в завершении выпуска лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом газете «Ру» сообщили в книжном сервисе «Литрес». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На 2-м месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В 5-ку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер, на 2-м месте Гарри Поттер, на 3-м Маленький принц. Также в 5-ку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян верят в настоящую дружбу. При этом 70% отметили, что книги сильно повлияли на их представление о дружбе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте

0: сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Что не рекомендуется делать в магазине оптики? Самостоятельно снимать очки с витрины, протирать стекла одеждой и вешать на себя очки при примерке.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в

0: два раза больше сотрудников, мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
0: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
0: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
0: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать, поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
0: Да-да-да.
1: Супер, окей. Вот. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
0: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
0: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
0: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
0: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
0: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала вот... неудачу. Вот эти.
0: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
0: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод.
0: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
0: Okay.
1: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
0: Спасибо большое.
1: Да, пусть
0: будем
1: так
0: стараться.
1: И будет. Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вам
1: будет
0: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
0: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Если вы хотите знать, как стать успешным, вы пришли по адресу. Но это не обычная речь на тему «как стать успешным», потому что времена изменились. То, что значил для вас успех 2 года назад, может быть совсем не похож на то, что означает успех для вас сегодня. Если бы мир был таким же, каким он был 2 года назад, могли бы применяться все те же принципы. Но мир больше не тот, что прежде. Этот мир сильно отличается от мира, который существовал 2 года назад. В нем, безусловно, больше страха. Определенно больше разделения, абсолютно меньше свободы, больше ненависти, меньше доверия, больше лжи. Еще больше неопределенности. Некоторые могут сказать, что возможностей меньше. Некоторые могут сказать, что в этом мире меньше честности. Имея все это в виду, живя в этой совершенно другой среде, если вы продолжаете делать то же самое, что делали раньше, ищете то же самое, хотите и нуждаетесь в тех же вещах, чтобы удовлетворить себя, вы будете несчастны. Вместо того, чтобы быть несчастным, очень важно, чтобы мы повышали энергию этой планеты. Вы можете, по крайней мере, поднять энергию окружающих вас людей тем, как вы появляетесь каждый день. Мы можем подать пример тем, кто нас окружает. Каково это – жить прекрасной жизнью, независимо от всего, что происходит в современном мире. Нам нужно спросить себя, что действительно имеет значение сегодня? Что действительно имеет значение? Здоровье имеет значение. Психическое и физическое здоровье. Любовь имеет значение. Дружба имеет значение. Отношения имеют значение. Личная неприкосновенность имеет значение. Ваше достоинство имеет значение. Счастье имеет значение. Мир имеет значение. Если у вас нет этих вещей, вы не сможете добиться успеха. Если у вас есть $1 миллион или миллиард долларов, но в вашей жизни нет любви, нет хороших отношений, ни счастья, ни покоя, тогда на самом деле у вас ничего нет. Если у вас есть Феррари, но нет честности, нет достоинства, тогда на самом деле у вас нет ничего ценного. Большинство людей думают, что деньги сделают их успешным. Они ошибочно полагают, что если у них будут деньги, богатство, слава или власть, они добьются успеха. Но успех – это не более чем чувство. Так что на самом деле ты гонишься за чувством, и никто не может дать тебе его, кроме тебя самого. Ничто не сделает вас успешным, только ваши собственные мысли могут это сделать. Вот почему вы видите миллионеров и миллиардеров, которым никогда не хватает. Они всегда хотят большего, потому что деньги никогда не смогут заполнить дыры в твоем сердце. Только вы можете заполнить эти пустоты, изменив свое отношение к себе и к тому, что значит для вас успех. Итак, что значит для вас успех? Возможно, вместо определенной суммы денег, вашим новым определением успеха будет просто каждый день заниматься тем, что вы любите. Представьте, насколько лучше вы будете себя чувствовать, если вместо того, чтобы каждый день делать то, что вы ненавидите, вы замените это тем, что любите, даже если речь идет о меньших деньгах. Возможно, ваш успех заключается в улучшении отношений с людьми, которые вам не безразличны. Окружите себя людьми, которые больше всего вам подходят. Возможно, теперь успех будет заключаться в том, что вы будете тратить меньше времени на работу и больше времени на людей, которых вы любите. Возможно, теперь успех будет означать, что вы больше сосредоточитесь на своем психическом и физическом здоровье. Больше физических упражнений, больше качественной пищи, больше знаний о том, что нужно для того, чтобы быть в отличной физической форме. Может быть, теперь успех означает личную честность, поступать правильно, не следовать за толпой, если толпа ошибается. Жить честно, делая то, что, как вы знаете, правильно. Не только тогда, когда другие смотрят, но и всегда. Если вы сосредоточитесь на вещах, которые действительно делают вас успешными, если вы сделаете эти вещи своим приоритетом, остальное встанет на свои места. Не попадайте в ловушку, в которую мы все время попадаем, в погоне за деньгами или в погоне за значимостью. Живите удивительной и полноценной жизнью. Будьте счастливы, несмотря ни на что.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех человек в Хасавюртовском районе Дагестана. Авария произошла накануне на подъезде к селе Баматюрт. По предварительным данным, около 23 часов 20 минут водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От сильного удара «Приора» загорелась. Главное управление МЧС России по Дагестану сообщает, что троих пострадавших в ДТП, среди которых двое детей, доставили в больницу Хасавюрт. Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дагтоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работает более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской Тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступают в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас нет на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска «Газета.ру» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
2: Элдингу ждувал, селдингу ждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдингу ждувал, селдингу ждувал.
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
0: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
5: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании «Умскул». Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
6: Да, слушай. Ты так обо мне приятно рассказал, что как-то даже захотел спину выпрямить.
5: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
6: Абсолютно так.
5: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и мне, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
6: Да.
5: Во сколько лет все случилось?
6: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто. В принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег. Хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал, там, мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Угу. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Uh-huh. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
5: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
6: Ну, логично.
5: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
6: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
5: Да.
6: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
5: Окей.
6: Это вот это факт.
5: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
6: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Uh-huh. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
5: Uh-huh. Как вы, да, такие молодые, горячие, быстрорастущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
6: Да, да.
5: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
6: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я уж точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
5: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
6: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят.

0: На самом деле, об этом говорил Тинькофф, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Угу. Кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через два года сделка с ВК, или там через три, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует, да, и ставит под сомнение.
0: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
0: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
0: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну, вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Сервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Сервьер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом. Они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не станет.

0: становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой. Непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
0: Да, да, да. Ну, вот я так считаю.
1: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну, и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, а то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот, твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
0: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
1: Да-да.
0: Она же должна понять, что ей надо
1: сделать. Задачу нужно поставить.
0: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, давай, конечно.
0: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю эту программу.
0: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого, то есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаетесь внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далио сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За первую половину этого года электрички Махачкала-Дербент перевезли почти 700 тысяч пассажиров, об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Этот маршрут замыкает пятерку самых востребованных направлений пригородных поездов на юге России. Первое место в рейтинге принадлежит маршруту «Минеральные воды Кисловодск». За 6 месяцев года им воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. На втором месте маршрут «Ростов-Таганрог», там 2 миллиона пассажиров. Ну и концерт под открытым небом состоится на территории крепости Нарынкала в Дербенте 28 и 29 августа. Впервые в древней крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр Минина, Эльмира Караханова и Игорь Головатенко. Посетители услышат произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бородина, Кожлаева и Хачатуряна. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Фестиваль будет проводиться на крепости Нарынкала. Ну и 11 человек погибли за прошедшую неделю в 38 ДТП, произошедших на дорогах Дагестана. Среди погибших один ребенок, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана, еще 50 человек, в том числе и трое детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Банк России сегодня выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Я напомню, что серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Ну и механизм блокировки банковских счетов на фоне роста ограничений следует изменить. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. За последние 2 года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировке счетов. В этом году их число увеличилось на 93%. В апреле этого года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что автора связывает с большим количеством блокировок. Но Европейскому Союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении России, не встречая возражений одной из стран, членов объединения Европейского Союза. Об этом сообщает газета El País. Издание, кстати, отмечает, что спустя 21-го пакета санкций механизм, принятые странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С начала года состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg в своем индексе миллиардеров, который учитывает, среди прочего, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольшее снижение состояния среди российских миллиардеров произошло у Михаила Прохорова. Его капитал уменьшился на 5,5 миллиардов и составил 10,9 миллиарда долларов. Сооснователь Телеграма Павел Дуров, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга, потерял 1,8 миллиарда. Его состояние теперь составляет 12,5 миллиардов долларов. Президент Норникеля Владимир Потанин потерял 3,4 миллиарда. Его капитал сократился до 23 миллиардов долларов. Председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял чуть более миллиарда. Его состояние сейчас составляет 22,6 миллиарда долларов. Основатель «Лукойла» Вагит Аликберов потерял 1,4 миллиарда. Таким образом, его состояние уменьшилось до 21,2 миллиарда долларов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS. Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
2: Что такое NPS?
1: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
2: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
1: Ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей. Сарафанное радио.
2: Детракторы, пассивы и промоутеры.
1: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
2: От 1 до 6 баллов – детракторы.
1: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы – это будущие клиенты ваших конкурентов.
2: 7-8 баллов – пассивы.
1: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
2: 9-10 баллов. Промоутеры.
1: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
2: Преимущества NPS.
1: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS — это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
2: Почему NPS — это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
1: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
2: Транзакционный NPS и общий NPS.
1: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью. Раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
2: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
1: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
2: Анализ промоутеров
1: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
2: Анализ детракторов
1: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
2: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS.
3: Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании.
2: Отслеживание точек контакта.
3: Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
2: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
3: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для

0: привет, вся семья. Мама любит апельсин.
1: Натуральный витамин.
0: Папа вкусный сок томатный.
2: Да чего же он приятный?
0: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
3: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
4: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
5: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
0: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Приветствую вас, друзья. Давайте в этом видео поговорим о том, почему у нас так много проблем. Но для начала посмотрим, какие вообще бывают проблемы и как мы их решаем. Например, заболел зуб. Что мы делаем? Мы идем к врачу, тот берется за сверло, бурлит дыру и заливает ее зубным цементом. Отлично, думаем мы, проблема решена. Но почему-то через год уже в другом зубе появляется еще одна дыра. Мы снова идем к врачу, он снова сверлит, а мы снова радуемся, ведь проблемы опять нет. Однако еще через год почему-то появляется кариес, так что мы уже по знакомой тропинке идем все к тому же стоматологу, а по итогу... Проблема вновь успешно решена. Только диву даешься, как классно получается решать проблемы. Еще проблемы бывают в отношениях. Ну знаете, что не партнер, все плохой человек. Некоторые девушки, например, с завидной постоянностью находят мужчин, которые их бьют. Казалось бы, да где ты таких находишь? А все всегда начинается очень хорошо. Приятный парень, дарит цветы, читает стихи и все такое. Но уже через месяц он вдруг поднимает на нее руку. Тогда бедная девушка разрывает связь. Это для нее решение проблемы. Но на самом деле есть огромная разница между реальной проблемой и симптомом проблемы. А мы в современном обществе очень любим лечить именно симптомы. Ну знаете, заделывать дырки в зубах, которые появляются сами по себе, и расставаться с очередным плохим человеком, который непонятно почему появился в твоей жизни. Вообще, мы так поступаем постоянно. Например, простуда – это симптом ослабленного организма. Чтобы ею не болеть, достаточно иметь сильный иммунитет, а для этого нужно просто вести здоровый образ жизни. Однако мы привыкли лечить симптомы, так что всеми силами разрушаем свой организм, а потом ругаемся на эпидемии гриппа, съедая очередную таблетку. Съел антибиотик, и голова не болит. Это не значит, что с головой все стало в порядке. Это значит, что ты как бы закрыл глазки и сделал вид, что все хорошо. Симптом или болезнь – это когда система как бы говорит тебе: «Алло, дружище, тут у нас непорядок, обрати, пожалуйста, внимание». Болезнь – это всегда индикатор базового сбоя в системе. Например, в обществе. Когда случается нечто ужасное – это симптом болезни. Мы тут же бросаемся искать виноватых. Это, конечно, правильно, виноватые должны быть наказаны, как и вредоносный вирус должен быть изгнан из организма. Но все почему-то забывают о самом главном. Это просто симптом. В сильном организме не бывает простуды. Адекватный человек не притягивает постоянно к себе плохих людей. И, наконец, в здоровом обществе не бывает войн. Для того, чтобы решить проблему, нужно искать ее реальный источник. Нет, мы, конечно, можем говорить, что в простудах виноваты вирусы гриппа, сидя перед телевизором с пачкой чипсов. Мы, конечно, можем обвинять своего партнера в том, какой он плохой, не утруждая себя самоанализом. И мы, конечно, можем до посинения кричать о коррупции, при этом откупаясь от гаишников. Но это никогда не решит проблему. Буквально вчера я стоял на светофоре. Рядом еще была мать с детьми и двое мужчин. Мужчины очень активно обсуждали недавнее громкое событие. Один сказал: «Да таких казнить надо». А затем предложил товарищу перейти на красный свет, ведь машин вокруг не видно. И эти мужчины искренне не осознают, что сами только что создали того, кого, по их словам, нужно казнить. Ребенок ведь видит, что взрослые нарушают закон, для него это подсознательно становится нормой. Однажды он вырастет и тоже поедет на красный свет. А эти мужчины первыми разорвут на себе рубахи, доказывая, как же плохо работает система и почему это на нашей дороге допускают таких безответственных водителей. До тех пор, пока мы будем подкупать преподавателей в университетах и давать на лапу гаишникам, не надо ожидать, что коррупция сама куда-то испарится в результате какой-то новой власти. Спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы не исполняем свои должностные обязанности на 100%, не надо ожидать этого от других. До тех пор, пока ты переходишь дорогу на красный свет, не удивляйся, что лихачи сбивают людей. Да, нужно стоять на красный свет, даже если ты один посреди ночи и вокруг ни одной машины. Ты никогда не знаешь, смотрит ли на тебя из окна какой-нибудь ребенок. Ужасные события, болезни и трагедии – это не аномалия. Это результат наших ежедневных совместных стараний. Так как все-таки правильно решать проблемы? Во-первых, посмотри на себя. Это неприятно. Гораздо легче ткнуть пальцем в симптом и сказать: «Это виноват вирус, это виновата бывшая, это виновата система». Но, как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 28 тысяч дагестанцев легализовали трудовую деятельность с начала 2026 года. Это составляет 55% от установленного годового плана, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана. Официально в Дагестане трудоустроены по трудовым договорам за этот год более 4 тысяч человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера, а более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и просроченная задолженность по заработной плате в Дагестане составляет почти 2 миллиона рублей перед 30 работником двух организаций. Это компания «Экологи К» и МУП «Садовник» в Махачкале. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Обе компании проходят процедуру банкротства. Сейчас требования по зарплате включены в реестр кредиторов второй очереди. Кстати, по словам министра труда Магомеда Загида Кихасурова, задолженность погасят после завершения судебных разбирательств. Но Минтранс сформировал оперативный штаб для организации перевозок в Черном и Азовских морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ, об этом сообщили пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранятся до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. При этом же результаты ЕГЭ не требуются. Если желающие окажутся больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Ну и россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13% наших граждан не могли трудоустроиться больше года, об этом передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата и количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. К новостям спорта. Трехкратный чемпион России Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцов Лиги РАФ в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. На минувшем чемпионате страны в Подмосковье Ибрагим Кадиев, я напомню, что завоевал золотую медаль. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хетским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты — 5000 штук. Качество чеканки — пруф. Боковая поверхность — рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росуль худулгаве, нухта халмах кве. Во ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росуль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесул боролару, цхохецоесул сьеролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесул боролару, цхохецоесул сьеролару. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев, кинаугу бахарчи хажимрад Адава тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев, кинаугу бахарчи хажимрад Адава тлуинчев. Халт арасташала хинк азулт аам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арасташала хинк азулт аам. Галбац аснакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Галбац аснакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Халяльная, не халяльная концепция, она влияет на нескольких уровнях. И, во-первых, по иерархии, а во-вторых, по времени. Дело в том, что любая харамная продукция, она накапливает риски. Ну, например, ты продаешь в ресторане алкоголь. Тебе прокатило полгода нормально, через год кого-то убили в твоем ресторане. Убили в твоем ресторане по пьянке. А слух идет, никто не хочет идти туда, где убили человека. У тебя выручка падает. Ты обанкротился, например. Либо другой вариант. Ты там продаешь алкоголь, и там условно тебя хлопают налоговые, потому что там что-то с акцизами, может быть, и копейки, но они хотят отжать твой ресторан. Есть повод докопаться. Но из-за тебя, самое главное, никто не встанет на твою защиту, потому что ты не оказывал людям пользу. У меня со мной это произошло, когда у меня отняли банк. Я был известный, уважаемый человек, и когда у меня банк отняли, никто на мою защиту не встал. Я удивился, почему, думал так. И тогда я для себя понял такую вещь, что можно заниматься законным бизнесом, но нужно заниматься законным и легитимным бизнесом. Вот разница в чем. Законный бизнес – это бизнес, который не нарушает законов. А легитимный бизнес – это не просто не нарушает законов. Это такой бизнес, когда общество признает за тобой право на твое богатство. И вот простой пример. Вот власти, кто-нибудь попробует там отнять у меня сады или там птицфабрики и так далее. Народ знает, сколько денег туда я вложил, сколько сил, усилий и так далее. И потом народ скажет, вам уже что, нефтянки мало, газа мало, вы уже докопались до такого бизнеса. То есть я уверен, куча народу встанет на мою защиту. И осознавая это, власти тоже понимают, что вот эти вещи отнять будет архисложно. Поэтому, видишь, халяльный бизнес, он как бы сам себе создает такую ауру и оберегает. На самом деле оберегает Всевышний, конечно, но для тех людей, кто не верит, вот чтобы понимать. Условно, даже простой пример так скажу. У меня один парень, айтишник, пришел, говорит, у меня сын принял ислам, ходит с ребятами, и мне говорит, папа, не кушай левой рукой, кушай правой рукой. Я ему говорю, почему? Он говорит, на левой руке дьявол, шайтан, на правой надо кушать. Чего же чушь, говорит? И мне говорит, объясни. Я говорю, смотри, в исламе нету чуши, говорю, там все четко и рационально. Это пришло исторически. Вот у меня есть птицфабрики, да, вот птицфабрики, есть птичник, здесь впереди идет чистая дорога, сзади грязная дорога, через чистую дорогу подвозят воду, комбикорма и так далее. А через грязную вывозит навоз, мертвую птицу и птицу на убой. И эти дороги по санитарным нормам не должны пересекаться в течение 20 километров. И везде сам барьеры такие, как бы ванночки, машина проезжает с дезраствором и колеса дезинфицируются. Так вот, представь, теперь в степь, пустыню, как раньше люди жили, ты в течение дня ходишь в туалет, а потом тебе надо кушать, а руки помыть нечем. И ты не знаешь, какой рукой ты подтирался. Ты не помнишь, ну, какой рукой кушать. А тут ты знаешь, левая рука всегда для грязных дел. Правая рука для чистых дел. Все, и ты знаешь, в течение дня все грязные дела ты делал только левой рукой. И ты знаешь, когда сел кушать, ты ешь правой рукой, она у тебя всегда чистая. Практично. С точки зрения болезней, бактерий и так далее, и так далее. Как это все объяснить людям двумя словами? Просто. Говоришь, на левой руке шайтан, на правой всегда кушай правой рукой. Вот и все.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.

0: полно, потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
1: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. А какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
0: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже... мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня. То
1: да.
0: есть,
1: это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там... Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда... По сути, формат.
0: Формат.
1: У тебя уникальный формат.
0: В какой-то
1: формат.
0: Мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, Франклинс бургер или вот почивший Black Star бургер, да. вот, они все-таки ну, очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать? Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
1: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
0: Ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень... распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, с семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое, там блин Цезарь и прочее.
1: Очень. А у тебя получилось как классически, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
0: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились.
1: Да.
0: И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире. Как...
1: Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
0: Торговой площади,
1: да,
0: правильно?
1: Да, да.
0: да. Ну, потому что исторически, опять, такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: просто
1: да.
0: жилой дом стоит, а... Это же интересное наблюдение. В Германии вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й. И на что я обратил внимание? Дом может быть невероятно красивый, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, 2 витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это, почему я на это обратил внимание, в Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Потому что такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.

0: Это плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
1: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день. То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
0: Это 98-й год.
1: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции, а в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти, и вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал, ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает, думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу, перед теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее, в два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она классная, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
0: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат, да, угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
1: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там $90,000. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
0: Это очень маленькая площадь.
1: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое я изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там, ну, их достаточно много.
0: Это тоже русская такая особенность, суп очень популярный, да.
1: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции, он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты, и у него два вывода. Первый, вы недооцениваете свои супы, это прям реально бомба, потому что, ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас, вы как-то собрали так вот эти все супы, вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну, как, ну, шеф, все шефы – мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой, и вот там вас накормят русской едой.
0: Слушай, ну 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда, в 98-м году, $90,000, это, образно говоря, это как сейчас $1,000,000.
1: А, ну тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
0: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было в этот
1: 28.
0: Момент? 28. Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
1: Ну, я эти деньги уже к тому моменту, года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально друзья мои. И они мне доверили.
0: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
1: проценты. Не, я просто расписку под проценты. Причем я даже вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то. Реально, вот 60 тысяч были 28 годовых.
0: Под 28 годовых ты брал?
1: В долларах, да. Я в долларах
0: брал. Дорогие деньги.
1: Да.
0: И как быстро ты их вернул? Сколько?
1: Года через два. Где-то 2,5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
0: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прям открыл,
1: слушай,
0: пошло.
1: Ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат, но с фудкорта переезд в рестораны – это такая, ну, можно да. даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
0: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
1: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
0: Более полезная еда.
1: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, 3/4 топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют да. с фабрик, оно же все одна, один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
0: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там, точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
1: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником. Ну, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой вот так мне все рассказал, мне как-то так неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, при том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
0: В чем причина, как ты думаешь?
1: Вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так... Ты в Америке же чем-то управлял... сетевым ресторанами, ну, тут тоже сетевой ресторан, а это, ну, так не работает.
0: Кстати, есть фильм «Основатель», который про Макдональдс, там тоже, там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно, на твой взгляд, название важное, вот «Теремок» все-таки классное название.
1: Тоже мама придумала, я ее попросила.
0: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
1: Не, ну, она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работать.
0: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
1: Ну, у нас хорошие отношения всегда были.
0: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
1: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда, готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот. Поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, да, которую медленно варят.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: ты
0: да,
1: вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
0: Очень
1: и
0: трудно.
1: Вот медленно тонешь.
0: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
1: И время теряется, жизнь, она конечна.
0: Да,
1: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
0: Там была острая боль.
1: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это да. Все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
0: А в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
1: Да.
0: Даже вот такой вяло текущий кризис.
1: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо говорить, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку
0: снижали.
1: Но они
0: снижали. И так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
1: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
0: Да.
1: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
0: Конечно.
1: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
0: Да, происходит несправедливость где-то, да.
1: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты
0: да.
1: не запустишься.
0: Да-да-да.
1: Вот. И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Коллективу Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Но обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие: в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. Но и Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже одного раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% несколько раз в год. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Удивительно, как легко отказываешься от того, с чем вчера думалось невозможно расстаться. Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявкисри архалсер. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архалсер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
3: Ребят, всем привет! Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный

0: мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
0: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей.
1: Угу.
0: То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь полпроцента, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно неконсолидируемый.
0: Ну, я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что
1: неконсолидированный.
0: Да. И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, что что-то принести в медицину, это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
0: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80 на 20, 70 на 30, кто как считает. Mm-hmm. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90 на 10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10% в частных. Потому что соотношение стоимости услуг в государственной клинике по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины начинает забирать какую-то долю государственной.
0: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
0: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье, да, и большую часть бюджета, да, тратить на медицинские услуги.
0: Ровно так. И я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
0: Да, сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. Uh-huh. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка 700-800 долларов, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет 13 тысяч долларов, а в Европе там порядка 10-80 тысяч долларов. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
0: ВВП
1: абсолютно понятно, потому что наш ВВП на, да, человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении,
0: конечно,
1: это ниже.
0: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там 4%.
1: Угу.
0: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
0: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBITDA, то у хороших компаний первый кост 45% – это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания,

0: Аня, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять. Ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически всех. Это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классные инфраструктуры, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процента за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извини, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок, да, у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
0: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
0: Понятно,
1: да?
0: Вот
1: да,
0: это
1: да,
0: важная
1: да,
0: часть.
1: Да.
0: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требует, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика.
1: Uh-huh.
0: Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
0: Значит, 100% выручка, первое, ФОД 45%, 10% расходные материалы, 10% сторонний исполнитель в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот непонятно что, но на огромное количество миллионов оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания, наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники часть управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. И это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса, эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
0: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельная история. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, к костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, то я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
0: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
0: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там на ритейл, да, многие работают там 5-10% запредельной истории.
1: Угу.
0: Это дисциплинирует предпринимателя, когда меньше рентабельность, большая рентабельность иногда расслабляет.
1: Ты знаешь, в многих индустриях была ситуация, что вначале они были как раз не консолидированы, и поэтому там была, ну, скажем так, сверхприбыль. Вот я помню, даже в ритейле были моменты, когда ну, компании много зарабатывали, смотрели уже на развитые рынки в Европе, такие, как вы там так мало зарабатываете. Но в итоге все к этому и пришли. То есть, когда рынок консолидировался, когда возникли большие компании, эффективные компании, то все равно уровень конкуренции пришел к тому, что ну, мало где есть двузначная EBITDA, давай так.
0: Это так.
1: Да, поэтому я думаю, что тут, возможно, сейчас такая некая сложилась уникальная ситуация. Дай бог, чтобы она в вашем бизнесе продолжалась.
0: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния и поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA. И она оставляет вилку примерно 11-15. То есть у среднего рынка 11-15, да. У хорошего рынка 23+.
1: Угу.
0: Да, у нас там есть примеры публичной медицинской компании, у которых EBITDA 30+.
1: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
0: всегда
1: вот по цифрам?
0: Всегда 50+.
1: Да, всегда 50+.
0: Да.
1: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
0: Высокие капексы.
1: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
0: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии, там, EBITDA 11-15%,
0: ну, 5-6, наверное.
1: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку
0: ну,
1: у вас
0: думаю,
1: EBITDA
0: да.
1: в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
0: В целом,
1: тогда
0: да.
1: получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот какой-то инвестиционно привлекательный бизнес.
0: У медицины есть одна такая интересная фишка. Все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстро заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 28 тысяч дагестанцев легализовали трудовую деятельность с начала 2026 года. Это составляет 55% от установленного годового плана, об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально в Дагестане трудоустроены по трудовым договорам за этот год более 4 тысяч человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера, а более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и просроченная задолженность по заработной плате в Дагестане составляет почти 2 миллиона рублей перед 30 работником двух организаций. Это компания «Экологи К» и МУП «Садовник» в Махачкале. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Обе компании проходят процедуру банкротства. Сейчас требования по зарплате включены в реестр кредиторов второй очереди. Кстати, по словам министра труда Магомеда Загида Кихасурова, задолженность погасят после завершения судебных разбирательств. Но Минтранс сформировал оперативный штаб для организации перевозок в Черном и Азовских морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ, об этом сообщили пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранятся до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. При этом же результаты ЕГЭ не требуются. Если желающие окажутся больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Но и россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13% наших граждан не могли трудоустроиться больше года, об этом передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата и количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. К новостям спорта. Трехкратный чемпион России Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцов Лиги РАФ в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. На минувшем чемпионате страны в Подмосковье Ибрагим Кадиев, я напомню, что завоевал золотую медаль. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?»
2: «Есть одно старинное средство», — ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах». Озадаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит: «Как я вам благодарен! Как благодарен, просто нет слов! В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу. Все просто отлично. Спасибо вам большое. Только еще хотел спросить, те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?»
1: «Зачем убирать?» — пожал плечами мудрец. «Пусть пока полежат».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
4: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104 и 2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
1: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сильбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Не заставляйте людей снимать маски. Если маска собеседника вас нервирует, пересильте себя и тоже наденьте свою. Возможно, человек переживает бронхит, а может быть, он навещает пожилого родственника на следующей неделе. Может быть, он просто чувствует, что плохо выглядит. Это, проще говоря, не ваше дело. Проявите такт.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
0: Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
4: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
3: Угу. Культуру внутри компании.
4: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот как я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года, ну вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, в этом игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме, это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане там с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стал партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
3: Вот. А сейчас, вот будучи топ-менеджером, да, и будучи большой компанией, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком абсолютно количестве свободы партнеров и так далее?
4: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные. Номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
3: часть государства.
4: Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, вот ты как бы вот там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, вот как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода ну, много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули, вот как бы двигает. Там проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в архипелаг транслироваться. Мы пытаемся просто, ну, сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Себя, я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, ну, то есть, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как вот, как... Что-то, в общем, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что, ну, много у нас вызовов внутри отрасли, и мало наших, ну, как бы бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части, как будто бы тебя, и я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя. Ну, насколько нас, трудно нанимать.
3: Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей на куда только можно.
4: И вот рекрутинг, это, ну не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, или который Валерий Николаевич тратит. Ну, вот часть совета директоров, которые методологической деятельностью занимаются, участвуют, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы. Но это будет 50-60% иногда времени. То есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
3: Нет. Поиграл.
4: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
3: Да, да, конечно.
4: Вот я себя представил, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я несчастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы как... Внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот как бладам, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен, и это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое, ну, дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке, развод никогда не был у меня опцией даже, я просто воспитан в такой культуре, я даже не знаю, наверное, вот откуда как-то в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. Uh-huh. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами. Дайте мне свободы. Там, да я... Ну вот я просто такой. А так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось... Вот есть у нас внутренние обязательства... Какие-то между собой, мы вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны своей, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот, это свободу творить в том числе.
3: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как условно обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
4: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Owner, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории, кто из вас наемные? Где там четверть зала, понимаете? Мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, ну, на самом-то деле каждый из вас собственник. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты, и у каждого из нас есть сила

0: и ownership.
1: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
0: Да, да.
1: Ну, да, да, да, идея такая близкая.
0: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
1: Про компанию понял, ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, mm-hmm. и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности, к чему хочется прийти?
0: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
1: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных Конечно. Целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
0: Но вот я себе особенно первый год, первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего.
1: Угу.
0: Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, вот сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и ты, они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я там... Я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее... Ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома.
1: Угу.
0: Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 20, ну, 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, ну, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то. Можешь что-то делать. Это вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе

0: тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
1: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал, вот, потом пандемия началась и так далее, вот, и потому что у меня такая тяга к соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее, и мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть так, определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, в Москву, как минимум, переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности, и сейчас я вообще в целом начал относиться к, именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
0: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
1: Ничего себе, у меня обратная абсолютно
0: история. Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный был вопрос, как я доберусь до дома. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом, до Ирака.
1: Землей не плохо.
0: Далеко, да, как-то далеко. Ну, то есть для меня это вообще не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
1: Так.
0: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, и на этом заработать деньги.
1: Так.
0: Назовем это созидательное предпринимательство.
1: Окей.
0: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
1: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
0: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено нет, конституционно, все, что не запрещено. Нет,
1: конституционно, да, но у человека есть мораль свобода, как бы, а дальше, закон, да. Да.
0: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство, станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого, почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен, потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 пятеро из восьми в Алексеевке Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка» ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную, в созидательную деятельность вовлечь вот, вот, эту, вот, вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, они могут так бизнесом заниматься. Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
1: Еще раз спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Очень интересно. Вообще, в целом, интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
0: Удачи тебе в твоем бизнесе.
1: Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство – ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая, и он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решения. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения.
2: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Коллективу Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Но обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. НИИ «Росавиация» впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже одного раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% – несколько раз в год. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы» башни Кавказа жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель. «На одежду не хватает, но у мужа много лоскутков, есть из чего сделать заплаты. А если нет еды, дети ловят рыбу, приносят из леса грибы да ягоды». Выслушав жену портного, правитель велел забрать детей сапожника к себе. Сидит жена сапожника дома, отдыхает. Муж на работе, дети не шумят, еды не требуют. День прошел, другой. Заскучала жена сапожника, а когда она услышала голоса соседских детей, заплакала. Неделю выдержала женщина, а потом прибежала к правителю и стала просить: «Разреши мне забрать моих детей назад, без них мне тишина не нужна». «Надеюсь, ты поняла теперь, что счастлив тот, кто счастлив своими детьми», — ответил правитель.
1: «Притчи народов мира».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о лени, важно понимать, что она формируется в ответ на задачу, которая кажется организму избыточной. Если говорить проще, то тело человека склонно реагировать ленью на то, в чем нет смысла. Проблема в том, что наше сознание бессмысленным считает почти все. Зачем бегать по утрам, если раньше вы и без этого хорошо выживали? Зачем тратить время на изучение нового языка, если вы без труда общаетесь с окружающим миром? Лень – это защитный инструмент нашего тела для сохранения оставшейся энергии. Чем меньше у человека энергии, тем более он ленив. И наоборот, чем больше человек делает, тем слабее у него защитные реакции лени. Да, это замкнутый круговорот. Разорвать его можно двумя путями. Наш организм либо реагирует на большой стресс, либо его приходится расталкивать силой воли. Представим, что вам нужно с утра бежать на стадион, а вы в теплой неге лежите на кровати и залипаете в телефон. Абсолютно нереально представить, что вы сейчас вылезете из-под одеяла и помчитесь с горящими глазами на дистанцию. Ваш организм вам говорит: «Ну и зачем это нужно? Всегда лежали и сейчас полежим». И правильно, он не привык к нагрузкам и с помощью лени просто отсеивает избыточные задачи. Так как тогда переубедить ваш организм? Разбейте задачу на сотни маленьких задач. Таким образом, вы как бы говорите своему мозгу: «Слушай, да я просто встану с кровати, пойду взвешусь, тут ведь ничего трудного нет, а потом вернусь». После того, как вы побывали на весах или, скажем, попили воды, обращайтесь к своему мозгу снова. «Вот я встал, уже и возвращаться не хочется, весь сон пропал, пойду почищу зубы». Почистив зубы, вы одеваете кроссовки. Потом открываете дверь, и через какое-то количество малюсеньких шагов вы возвращаетесь домой уже после утренней пробежки. Дело в том, что наше сознание не хочет тратить большие объемы энергии. Оно очень запасливо, особенно если вы ведете пассивный образ жизни. Поэтому важно обмануть его. С одной стороны, нужно искренне верить, что вы никуда не побежите, и ничего не последует после того, как вы вылезете из кровати. А с другой, тайно помнить о скрытом намерении. Я советую так поступать с любой целью в вашей жизни. Хотите заработать миллион? Заработайте для начала 100 рублей. Ставьте маленькие цели. Пусть они кажутся смешными, но зато они очень выполнимы. Шаг за шагом вы вырываетесь вперед, но вовсе не скачками. Учитывая предыдущий фактор маленьких целей, примените к ним постоянство. Опять же, представим, что вам нужно сбросить вес и вы решили бегать по утрам. Вот вы уже проснулись от будильника в 6 утра, вот вы встали с кровати, и на данном этапе вам совсем не обязательно сегодня идти на стадион. Начните с того, что вы просто просыпаетесь вовремя каждое утро и занимаетесь какими-то своими делами. Здесь главное – постоянство. Через неделю добавьте следующее действие. Например, пусть это будет прогулка по квартире. А почему нет? Позже вы превратите эту прогулку в 40-минутный бег по стадиону. На данном этапе главное не качество действия, а его простое присутствие, постоянное присутствие. Помните, что лень – это реакция вашего организма на отсутствие у вас психической или физической энергии. Перерывы – это отличный способ восстановить внимание, сигнальные системы и восполнить энергетические запасы. Ленью страдают обычно те, у кого очень недеятельная жизнь. И важна не просто какая-то деятельность, а именно та, которая приносит реальную пользу. Представьте, что вы общаетесь с неприятными людьми, ходите на нелюбимую работу и занимаетесь неинтересным делом. Но что чувствует ваш мозг? Он думает: «Мой хозяин не знает, как грамотно распределять ресурсы тела. Режим лени включить». Но если вы начнете делать то, что приносит вам удовольствие, мозг послушно говорит: «Хозяин тела распоряжается ресурсами грамотно. Режим поощрения». Поэтому важно, во-первых, делить крупные задачи на мелкие подзадачи, во-вторых, показать телу серьезность своих намерений через постоянство, в-третьих, делать перерывы, и в-четвертых, делать то, что вдохновляет вас на прекрасное.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В китайском столовом этикете есть ряд правил, как использовать приборы, то есть палочки. Невежливо стучать китайскими палочками по столу, зажимать их в кулак и поправлять их в руке, ударяя по дну тарелки.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
4: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие «бюджет». Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия,

0: помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их восьмым чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны, если я вот правильно тебя процитировал.
3: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов, она сказала, что «Борис, вы не правы, никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаете, что это не один, а это единица, то есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые, в общем, известны даже руководству Wildberries. И думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензий не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
2: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейсы?
3: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там

0: бы все равно возникла вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налоговая это выявлена. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компании. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию сдержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция и сдержек.
0: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, ну, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
0: Из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
0: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Боль, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
0: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
0: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, то будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет, продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то.
0: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих, ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Но это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Боря, у тебя 6 детей.
0: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Ну, у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
0: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
0: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров. Такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
0: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
0: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть ну, вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
0: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать там, 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать, ну так, для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Ну, таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок. И как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
0: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
0: Ну, это, наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
0: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, да, прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать, выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За первую половину этого года электрички Махачкала-Дербент перевезли почти 700 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Этот маршрут замыкает пятерку самых востребованных направлений пригородных поездов на юге России. Первое место в рейтинге принадлежит маршруту «Минеральные воды Кисловодск». За 6 месяцев года им воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. На втором месте маршрут «Ростов-Таганрог». Там 2 миллиона пассажиров. Ну и концерт под открытым небом состоится на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте 28 и 29 августа. Впервые в древней крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр Минина, Эльмира Караханова и Игорь Головатенко. Посетители услышат произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бородина, Кожлаева и Хачатуряна. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Фестиваль будет проводиться на крепости Нарын-Кала. Ну и 11 человек погибли за прошедшую неделю в 38 ДТП, произошедших на дорогах Дагестана. Среди погибших один ребенок, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. Еще 50 человек, в том числе и трое детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Банк России сегодня выпустит три памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Я напомню, что серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Ну и механизм блокировки банковских счетов на фоне роста ограничений следует изменить. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. За последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировке счетов. В этом году их число увеличилось на 93%. В апреле этого года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что автора связывает с большим количеством блокировок. Но Европейскому Союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении России, не встречая возражений одной из стран, членов объединения Европейского Союза. Об этом сообщает газета El País. Издание, кстати, отмечает, что спустя 21-го пакета санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание, обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты будешь очень горд собой в этот момент. Понимаешь, ты, придя сюда с желанием, отдав нужные усилия этой цели. Такая комбинация раскрывает потенциал, который приведет тебя ко всему, что ты хочешь. Мир – твоя игровая площадка. О чем бы ты там ни мечтал, каким бы уникальным это ни было, этому быть. Единственная разница между другим человеком и тобой – у нас у всех есть тела, мы одинаковы, но то, что здесь… У нас есть выбор создать или разрушить свою жизнь. Каждый наш импульс отсюда либо разрушает, либо улучшает. Так что именно здесь все происходит. Вот почему я называю тренинг инструментом связи разума и тела. Это не о том, чтобы просто стать большим, это о всей нашей жизни. Строя тут свое тело, результат равен количеству усилий. Ты получаешь уверенность. Неправильное самоощущение – большая преграда, чем что-либо другое. Уверенность победителя непоколебима перед тоннами давления со стороны, в каждом моменте. Неважно, что происходит, я верю в себя и я иду дальше. Тут у тебя уже нет мысли о том, чтобы сделать перерыв. Ты нацелен ухватиться за каждый кусочек успеха. Ибо вместе они производят сокрушительный успех, и такую жизнь каждый хотел бы прожить. Такую жизнь мы можем жить. Начни жить такой жизнью. 10 секунд за пределами невозможного сделают из вашей жизни что-то нереальное, что-то захватывающее дух. Нет времени на то, чтобы отсиживаться. Гоняй кровь по жилам. Каждый сверхповтор создает такие моменты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Пришел дровосек в лес, чтобы срубить дерево, и выбрал самое высокое и раскидистое. Было жарко, и он решил сначала перекусить в тени. Прислонился к стволу и вдруг услышал шелест листьев. Деревья не отнимают тени даже у того, кто пришел рубить их. Не по себе стало дровосеку. Вскочил он и принялся рубить дерево. Тут лезвие топора слетело с топорища и попало ему прямо в ногу. Кровь хлынула ручьем. От боли дровосек упал и потерял сознание. Очнувшись, услышал, как дерево прошелестело. «Собери мои листья и приложи к ране. Кровь остановится». Дровосек так и сделал, и постепенно кровь остановилась. Отдохнув, он поднялся, взял палку вместо костыля и обратился к дереву. «Прости меня, я хотел тебя срубить, а ты меня спасло и тенью укрыло». Вылечился дровосек, но деревья больше рубить не стал. Стал он лесником и всю жизнь охранял лес и сажал новые деревья. Он жестоко преследовал всех, кто занимался варварскими вырубками, и говорил браконьерам: «Учитесь у деревьев. Они дают тень даже тем, кто приходит их уничтожать». Каждого, кто срубал хотя бы одно дерево, лесник заставлял взамен посадить два новых, приговаривая при этом: «Если дерево не посадишь, леса не увидишь».
1: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билеты, улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут, но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку, да? Это вот финансовый локдаун, да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большими компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать.

0: В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, я даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, сё, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такая, люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда, это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первый миллион, 1 400 000 обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем 1 400 000, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Да, чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель. Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
3: Понятно, да, я понимаю.
2: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
3: Устойчивость институтов, конечно.
2: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
3: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь? Что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
2: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.

0: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны, 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, Сбер поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строятся не только сверху и разрушаются не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первый большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
0: Оно стоит на институте, который называется «Контракт». Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Угу. Есть, правда, расчет на наблюдателей арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
0: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде
1: с людьми делают.
0: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50% и пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас. Она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в психологическом, культурном, но и в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношений, организацией контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли. А ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
0: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
0: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про магнит, выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
0: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про Walmart в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения Walmart'а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
0: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям. Но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
0: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
0: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
0: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
0: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
0: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 28 тысяч дагестанцев легализовали трудовую деятельность с начала 2026 года. Это составляет 55% от установленного годового плана, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана. Официально в Дагестане трудоустроены по трудовым договорам за этот год более 4 тысяч человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера, а более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и просроченная задолженность по заработной плате в Дагестане составляет почти 2 миллиона рублей перед 30 работником двух организаций. Это компания «Экологи К» и «МУП Садовник» в Махачкале. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Обе компании проходят процедуру банкротства. Сейчас требования по зарплате включены в реестр кредиторов второй очереди. Кстати, по словам министра труда Магомеда Загида Кихасурова, задолженность погасят после завершения судебных разбирательств. Но Минтранс сформировал оперативный штаб для организации перевозок в Черном и Азовских морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ, об этом сообщили пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранятся до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. При этом же результаты ЕГЭ не требуются. Если желающие окажутся больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Ну и россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13% наших граждан не могли трудоустроиться больше года, об этом передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата и количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. К новостям спорта. Трехкратный чемпион России Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцов Лиги РФ в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. На минувшем чемпионате страны в Подмосковье Ибрагим Кадиев, я напомню, что завоевал золотую медаль. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, одна из самых популярных профессий в последнее время – это профессия коуча. Когда открываешь интернет и набираешь «коуч», получаешь огромное количество фотографий молодых девушек в купальниках с пляжа, которые сейчас научат вас жизни, и огромное количество людей, которые говорят про успешный успех, как стать миллионером в один день, миллиардером в два. Ну а потом как психотерапевты получаем огромное количество разочаровавшихся в жизни и невротизированных людей, которым не удалось ни самим, ни с помощью молодых красивых коучей стать миллионерами в день и миллиардерами в два. Но, к счастью, на рынке есть профессионалы, несмотря на возраст. В общем, оказывается, что достаточно молодые люди могут сделать невероятную карьеру в профессии коуча. Я об этом сейчас много думаю, потому что я вхожу в комиссию при правительстве по сертификации коучей. Наверное, действительно назрело время навести порядок на этом рынке, ну просто чтобы не создавать миллионы невротизированных людей. Но вот у меня в гостях как раз представитель совершенно другого клана. Действительно профессионал, это самый молодой коуч самой высокой квалификации коучей MCC, International Federation of Coaching.
2: Okay.
1: IFC, человек, который входит в пятерку ведущих коучей России по версии газеты, независимая газета. И она независимая. Значит, это правда. Да, Юр. У меня в гостях, вы уже узнали, очень популярный блогер, коуч, специалист, сооснователь Академии профессионального коучинга, автор большого количества авторских курсов, и совсем недавно мы с ним встретились на очень приятном событии. Я писал предисловие, поэтому мы не случайно вместе сейчас находимся, потому что как раз мне посчастливилось, когда читал книгу одним из первых, чтобы написать к ней предисловие, то есть до ее издания, замечательную книгу «Думать как коуч», которую Юра написал с удивительным специалистом. Повезло тебе, конечно, дружище, с автором. Олей Рыбиной, очень глубоким и умным человеком. Вот она-то как раз дополнила здесь жизненный опыт, да? Солидность.
2: Да.
1: Ты правильно нашел себе партнера, чтобы никто не обвинил, что эх ты, молодой, чего ты будешь нас учить. Ты поворачиваешь и, в общем, стыдливо, намекая на возраст, замечательной, красивой женщине Оле предлагаешь вступить в роль. Вопрос назрел сам по себе, Юрочка. Спасибо, во-первых, что пришел. Юр, вопрос, он возникает, в общем, совершенно автоматически. Угу. Думать как коуч. Ты-то сам когда начал думать да как коуч, скажи мне?
2: Книга, ты зашел дальше. «Думай как коуч» – это курс для профессионалов, да? А у нас книга «Делай как коуч». Мы начали делать как коуч. Я начал думать как коуч, на самом деле, с самого детства. Я был достаточно закрытый ребенок. У меня в 10 лет погиб брат, и он погиб так достаточно неприятной смертью, потому что врачи не открывали дверь в клинику. То есть его привезли на скорой, а врачи в это время сказали, пускай проходит через другой вход. И пока искали другой вход друзья, он уже умер. Ну и, понятно, большая травма у родителей, много событий происходило после этого. И я так как изначально очень закрытый человек, то есть я никогда не гулял, не выходил во двор, то есть меня даже водили в школу, я нормально общался, но у меня никогда не было желания ни с кем общаться, то есть у меня никогда не было друзей. И плюс это событие, которое меня еще увело назад к себе. И первый раз, и уже родители не понимают, что делать, потому что я все хорошо, но я ни с кем не общаюсь, то есть тотально я в себе. И в 13 лет я параллельно знакомлюсь с двумя людьми, со своим преподавателем по йоге. Мне уже решили дать какого-то наставника, да, хоть как-то меня расшевелить. И я встречаю своего психолога Людмилу Александровну. И пишу научную работу, первую научную работу. Она думала, как же меня завлечь, привлечь. И первая моя научная работа была репрезентативной системы в процессе обучения школьников в 13 лет. Я изучал репрезентативные системы. Да, в 15 лет я уже прошел все возможные курсы, которые только существовали на этот счет. Рецензию к этой работе, как раз благодаря которой я лауреатом стал, Татьяна Владимировна писала, Черниговская, то есть сказала, выдающаяся работа молодого человека. Ну, это детская, ну, не детская, такая конференция тысячи, где студентов, абитуриентов, школьников выступают. И моя секция была педагогика и психология. И я первый раз помню, как я вышел со своей методичкой. Я уже тогда разработал методичку для преподавателей, как включать разные каналы восприятия у детей, для того, чтобы их педагоги наконец-то начали говорить на языке детей, а дети понимали...
1: Я знаю, что преподаватели подумали. Вот нахал вообще.
2: Ну, я педагог в третьем поколении, мне можно. Хорошо. У меня бабушка, мама, я знаю все про это. И я вышел, помню, первый раз тогда, большой зал, человек 300 нас было, самая большая секция, педагогика и психология была, комиссия очень уважаемая. Я читаю, и мне говорят, вау, такого мы не слышали. Такого мы не видели, это классно, ты начал изучать психолингвистику. Я начал изучать, да, как лингвистика влияет на психику. И в этот момент мне очень понравилось.
1: Не зря все-таки мы с моими двумя друзьями когда-то привезли НЛП в эту страну.
2: Да. Первый мой Плигин, Герасимов, 13, мне 14 лет, они уже принимали экзамен у меня. И я попал в свою стезю, в психологи, психоаналитики, психотерапевты, и пошел по этой стезе. Я общался сразу, мне было 13, я общался с 30-35-летними людьми, я научился разговаривать на их языке. Я, в принципе, только другого языка я и не знал. Потом моя вторая работа, тоже научная, после которой я там министерскую грамоту получил, это профориентация. И большая проблема профориентации была, особенно у нас в лицее, у нас Мурманский политехнический лицей, где я учился, там классы гуманитарные, физико-математические. И очень интересная корреляция, что дети, выбирая, или их родители, выбирая профиль, так или иначе обучение, потом ребенок сталкивался, что ему он не интересен. И вот я занимался этой проблематикой, как сделать так, чтобы минимизировать эти колебания у ребенка, и либо он использовал свое предназначение, наверное, по максимуму. Интересная работа у меня получилась. Я там уже соединил ее с соционикой. То есть если в первом варианте я изучал НЛП, репрезентативные системы, это даже не НЛП, это модальности восприятия. Это базовая психология, если мы рассмотрим. Это модальности восприятия. А потом соционику.
1: Ну, в НЛП просто очень красиво это упаковали.
2: Да, а это базовая психология.
1: Прикладная психология началась в России как раз, в Советском Союзе как раз. Вот когда мы в 89-м приехали от Гриндера, то реально прикладных-то методов не было.
2: Потому не
1: что
2: было.
1: Психоанализ не развивался, потому что это было не очень по-коммунистически. Практически инструментов-то не было. Поэтому для профессиональной, педагогической, медицинской, психиатрической, психотерапевтической среды это был просто как глоток свежего воздуха. Мы ездили по стране, тогда проводились семинары. Я провел 74 двухнедельных марафона с 89 по 93 год. И действительно, народ ломился за этими знаниями. И около 10 тысяч человек тогда мы обучили. Потом мне Гриндер, когда мы его привезли в Москву, сказал, Леш, ты сделал то, что нам не удалось сделать в Америке. Что все знают НЛП, да, и все увлечены смотрением, куда двигаются глаза. Вот, интересная эта история. Но скажи, пожалуйста, все-таки коучинг – это про смыслы,
2: да,
1: про цели, про стратегии.
2: Да.
1: Сейчас с высоты опыта и жизненного, я не знаю ни одного человека, который прожил вот из тех, с кем я за руку здороваюсь, кто прожил более там сложную жизнь, чем я. Но я не знаю ни одного человека, который прожил более интересную жизнь, чем я. Но именно с высоты вот этого огромного количества событий, дел, книг, проектов, учеников, учителей, потерь. Я когда сейчас работаю, я себя чувствую, в общем, практически твоим сверстником. Ну, понятно, что мне по паспорту больше немного. Но, ну, именно за счет там, вот этого жизненного опыта. И я, когда работаю с клиентами, то у меня есть некое внутреннее ощущение, что он понимает, почему я позволяю себе с ним рассуждать на эти темы, потому что он понимает, что я это сам прошел. У меня иногда возникает, даже по поводу клиентов, которые меня старше на 10-20 лет, возникает вот эта искринка, типа совсем мальчишка, он еще не знает жизни. И говорю я про человека, который старше меня намного. А вот, но я вошел в коучинг чуть позже, я вошел, вот все-таки 27 лет мне было, когда я вот в эту нишу вошел, но я уже был там профессиональный нейрофизиолог, у меня за спиной была написана, там, не стал ее защищать, потому что наука остановилась, и было стыдно защищать, когда в мире уже были другие методики, а мы о них не знали по нейрофизиологии, по серотониновой, дофаминовой и норадреналиновой системе мозга в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук я ее писал. И все-таки я начал сначала заниматься преподаванием того, что я хорошо глубоко понимал, глубже, чем там многие психологи, ну, потому что я нейрофизиолог, я 5 лет резал мозги, я очень хорошо понимаю, что это такое. И, ну, не в 14 лет я начал учить педагогов педагогики. А вот как ты себя ощущаешь, когда напротив тебя, как у коуча, сидит человек, который старше тебя? Угу. Ну, расскажи, просто очень интересно.
2: Это,
1: я думаю, что и зрителям
2: шикарный
1: тоже.
2: Шикарный вопрос, на самом деле, шикарный вопрос. И у меня никогда не было этих проблем. Объясню, почему. Я всегда общался с людьми старше себя. Сейчас мне 35, вот скоро 36 лет. В 14 лет я стал общаться только с людьми старше 30 лет. Сразу с теми людьми, кто и доктор наук, кандидат наук.
1: Ты мне чем-то напоминаешь Макрона.
2: Не знаю, я не разбираюсь вообще в политике, не знаю даже, это президент Франции, я понимаю, вот, но больше я не знаю, узнать я его не узнаю.
1: Ну, просто он с практически школьных лет общался с своей преподавательницей.
2: Мне со сверстниками просто было никогда не интересно, просто потому что мне всегда было интересно с собой. Мне с собой было интереснее, чем со сверстниками. То есть я спокойно мог поиграть в игрушки сам, мне не нужны для этого люди. А со взрослыми было очень интересно, потому что они мне показывали область незнания. То есть я с ними понимал, что я чего-то не знаю. И чуть-чуть долго буду отвечать, если можно. Ну так.
1: Давай, выводи куда-нибудь, потому что сейчас, пока ты рассказываешь диагноз аутиста.
2: У меня есть этот спектр, да, у меня он есть, это четкий, я его даже не скрываю. Аутический спектр, конечно.
1: Вот, блин, хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка, аутический спектр, да, дислексия, да, когда дети писали... Я расскажу свою историю, очень просто. Я не только не общался с детьми, я еще и не мог читать. До третьего класса всем давали диктанты писать, да, а мне давали книжку списывать. И примерно в каждом слове 3-4 ошибки. В каждом слове. Я не мог эмоционально, адекватно реагировать на критику. У меня начиналась истерика. То есть из-за этого развился нейродермит, бронхит. Очень много проблем началось, и родители понимали, что какая-то проблема в голове, плюс, ну, есть ситуации в семье, которые действительно этому могли способствовать.
1: Теперь я понял секрет, как быстро стать коучем. Коучем становится ребенок, который писать научился раньше, чем читать.
2: Писать научился раньше, чем читать. А так и есть. И я встречаю моя мама. У нее 2 высших красных диплома, папа, 2 высших, бабушка, математик, преподаватель. То есть семья суперинтеллектуальная. Все, кто меня окружает. И они не понимали, что со мной происходит. То есть непонятно, в кого я. И мы начали, и ко мне начали использовать разные совершенно инновационные методы. Например, школьный психолог, и я стал развиваться благодаря научным работам. Потому что один из инновационных методов, когда ребенку нужно создать контролируемую трудность. Что мы делаем в коучинге? Мы в коучинге создаем контролируемую трудность.
1: Это называется провокация.
2: Абсолютно, да. Как Леонтьев говорил, личность развивается под прессингом дела, которое выбирает человек. И мои родители вместе с психологом как раз разработали эту модель. Она абсолютно новая была 20 лет назад. Не применялась она в педагогике тогда, создать ту самую контролируемую трудность, которая бы была на стыке моих интересов и способностей. Да? Или, как говорил у нас основатель выготской педагогики, зону потенциального развития, да? Вот зона возможного развития. Это, как, это, вот, это первый коучинг.
1: Как в миологии называется акме-пространство.
2: Акме-пространство, да. То есть это уже чистый коучинг. Дальше. Я встретил Ольгу Сергеевну, совершенно потрясающего педагога, который посмотрела на меня, и она снимала детей с учета. К ней приводили как раз с аутическим спектром, с диагнозом дебил. А она смотрит на детей и говорит, да он нормальный, просто подход к нему другой. И я был в этой группе, я ходил в центр детского творчества, не помню как, по-моему, Грибоедова у нас в Мурманске он назывался. У меня есть единственная такая черта правильная, я очень дисциплинированный человек. То есть если я договорился ходить 3 раза в неделю и пообещал, то я буду ходить 3 раза в неделю, несмотря ни на что. Вот, и это мне повезло. И я начал изучать стенографию, скорочтение, развитие памяти и начал решать IQ-задачки. Я делал это 2 года. Через 2 года я стал читать в месяц 3-4 книги. Я сдал ЕГЭ на 95%, потому что помимо того, что я ходил к Ольге Сергеевне, я еще ходил к Наталье Юрьевне, которая учила меня русскому языку и литературе, потому что я не мог сложить 2 слова вместе. Моя речь была костлявая, страшная, невыразительная, я не мог выражать вообще свои идеи, и они были, как правило, негативно окрашены всегда. То есть я настолько сильно боялся высказываться. И я видел, то есть меня всегда окружали наставники. Я не могу сказать, вот я такой тут родился. Нет. Есть конкретные совершенно люди, которым я благодарен по сей день, которые сделали меня мной. И я понимаю, и Людмила Александровна, мне уже 20 лет было, 21, я уже салоны красоты имею, бизнесмен. Я с Людмилой Александровной продолжал общаться, и она говорит, Юра, у меня новая тема, коучинг. Я хочу поработать с тобой как с кейсом. И тут Людмила Александровна работала со мной в теме коучинга со салоном красоты. Я ей, бац, и получил первый результат как клиент. Именно в теме коучинга. Я удивился от того, что это так быстро, так легко. Мне показалось тогда, что это для меня легко. То есть в голове что-то перещелкнуло, и на уровне действия это сразу отразилось. Для меня это магия была. Ну, для 21-летнего магия была даже с моим всем опытом. И потом в 23 года, 24, мы с ней плотно общались. Говорит, Юр, ну иди на коуча, учись, уже хватит. И я вот начал изучать, наверное, сколько лет. Порядка 10 лет назад коучинг. И если я вернусь к... Меня зацепил момент, когда ты говорил, что ты приходишь к клиенту, и у тебя есть призма своего опыта. Я почему выбрал коучинг? Честно, почему? Потому что там не нужен опыт. Там нужен профессионализм и профессиональный подход. И чем отличается, хоть я и сейчас в магистратуре учусь, психология, магистратура, но я не собираюсь быть психологом. И никогда не хотел им быть, но хотя фундаментальная психология, считаю, очень важна. Я выбрал коучинг, потому что это технология раскрытия потенциала. И технология движения к цели. И наша идея в том, что будущее исцеляет проблемы твоего настоящего. Чаще мы в психотерапии ищем тот триггер, который заставляет тебя сегодня ошибаться или страдать. Для этого действительно очень много компетенций нужно, для того, чтобы диагноз поставить. Очень много компетенций необходимо, и это большая ответственность. Для того, чтобы диагноз поставить, предложить метод лечения, предложить методику даже. Для меня было очень безопасно выбрать коучинг, что здесь сам человек выбирает свой путь реализации. Второе, я не беру людей с отклонениями, ни с какими, ни с эмоциональными, ни с психическими. Я беру людей, которым нужна цель. И сопровождаю людей к цели. Если у них возникает психологическая проблема, я их отправляю к специалисту. И таким образом я оказался, занял очень честную позицию по отношению к своим клиентам. А коучинг – это тот способ мышления. Я прививаю своим клиентам определенный способ мышления по отношению к себе и по отношению к задаче. И именно это стало таким интересным и актуальным для нас сейчас, и таким актуальным стало порядка 20 лет назад в мире, ну, в частности, в Америке. Потому что сейчас такой объем информации, мы все знаем. Вбиваешь в Ютубе ролик, как сделать что-то, продиагностировать себя, все что угодно можно сделать, все что угодно можно найти. А вот как эти знания применить, имплицировать свою жизнь, пропустить через свой опыт, не опыт даже наставника, а как осознать, что я действительно двигаюсь к цели, к будущей, это субъектная позиция. И для меня коучинг – это как раз возвращение субъектной позиции, когда человек возвращает свое право создавать свою жизнь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мегеп, Саградель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска газета «РУ» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он не четко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязан.

0: почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанности кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанности, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарны. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязан. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать. А потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны. И для него это делают, хотя и не обязаны.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Давно не виделись. И сегодня я хочу поговорить с вами об эгоизме. Иногда под видео я встречаю такие комментарии, то что это все эгоизм. То есть некоторые люди считают личное развитие эгоизмом. Я думаю, то, что в корне неправильно так думать, в корне неправильно так считать. Почему? Потому что как раз все наоборот. Если человек не стремится к своему личному развитию, если человек не стремится реализовать свой потенциал, а внутри каждого человека огромный потенциал, который в большей степени просто-напросто растрачивается. И если человек не стремится выразить его в полной мере, то как раз такой человек является эгоистом, потому что всю потенциальную энергию, которая у него есть, он просто губит ее в себе и не дает ей выход, и не дает шанс поменяться этому миру в лучшую сторону. А каждый человек в какой-то степени ответственен за то, какой мир в целом является. То есть если каждый человек будет стремиться становиться лучше, то и мир в целом будет меняться в лучшую сторону. Поэтому, друзья, не будьте эгоистами, занимайтесь своим личным развитием, становитесь более образованными, более человечными, что самое важное. И занимайтесь своим личным развитием не для того, чтобы возвышаться над другими, чтобы становиться лучше других. Это неправильно. Занимайтесь своим личным развитием для того, чтобы понять, на что вы вообще способны, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму. Как-то так, друзья. Всем успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: на Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Коллективу Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. И обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие: в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. Ну и Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже одного раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% несколько раз в год. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало, что именно упорство, то есть умение идти к цели, несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, не важно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009 похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что же, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе «я расстроен» или «я испытываю гнев» или «я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится. И это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки — это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы, мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» – окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба путника нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: «Вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело». Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», – подумал каменщик и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают два голоса – женский и мужской. «Проклятие!» – воскликнул он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшем на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», — ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» — радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден!» И начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, У меня есть 3 калача, подаренных мне царем. Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во втором калаче и в третьем.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, уан хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкекада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Правило 80%. 80% работы над проектом выполняются довольно быстро, потом энтузиазм угасает. Выполнять работу на стадии от 80 до 90% уже гораздо сложнее, а для завершения проекта от 90 до 100% требуются колоссальные усилия. Как только вы почувствуете, что топчетесь на месте, самое время искать помощников. Старайтесь получать обратную связь как можно чаще. Позвольте другому человеку усовершенствовать вашу работу. Доверяйте внутренним ощущениям. Вы встречаетесь с человеком впервые, и что-то вас настораживает. Внешне вы не замечаете ничего подозрительного.

подозрительного, но чувствуете какой-то блок. Автор советует как можно чаще прислушиваться к своей интуиции. Она может распознать ложь и притворство, прежде чем это сделает аналитический ум. Не следует выстраивать деловые отношения с теми, кто вам неприятен. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он назывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо, и именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию, она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо, страх потерять статус, страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка, это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане полночь.
3: Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Коллективу Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Ну и обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие: в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. Но и Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже одного раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% – несколько раз в год. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Да там все было. Там был компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получился на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер-владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле супер важный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930-е годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до тебя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить. Потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил, во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня. Мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила. Ну, не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. А я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас она ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там… Боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили за операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно 4 топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а троих я просто уволила. И поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за 4.
1: Угу.
2: Вот сейчас потихонечку я
1: раздаю. Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо
1: было. У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да. Там...
1: Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И
2: не
1: даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже в путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: И сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом деле, я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес, да. Основной части.
1: Получается, это уже было три реоснования, и да. Сейчас ты решила вот пересборку опять сделать. И теперь ты в одном лице генеральный директор, и какие роли ты занимаешь?
2: Сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. и директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту, я директор по маркетингу и генеральный директор. У меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались, да.
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты когда говоришь про операционку, у тебя улыбка, почему с таким энтузиазмом вернулась в 16-часовой день обратно?
2: Ну, не знаю, я вернулась в стартап, это весело, молодо, азартно, это амбициозно.
1: Это самое интересное, что можно в жизни делать. Что с этим вообще в принципе может конкурировать?
2: Мне всегда больше всего вставляло самые большие эмоции – это дети, особенно когда они маленькие. Ну, для меня это всегда было самое важное, самое да. ценное, и бизнес отпускался, и понятно было, что бизнес ну, не растет. Но у меня был другой приоритет.
1: Ты прямо осознанно делала выбор, пусть бизнес не растет,
2: да.
1: но я работаю 8 часов в день или
2: да,
1: меньше.
2: Да, да, меньше. И дети
1: запали клиники, ну, все, что там,
2: все,
1: 1500
2: что положено,
1: действий,
2: да.
1: которые надо делать.
2: Да.
1: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты... студенты хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа.
2: Uh-huh.
1: И уже на входе анкеты были 90% мальчики.
2: Uh-huh.
1: Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
2: Да, да.
1: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
2: мужчин.
1: Мужики.
2: Да. Ну вот я прихожу выступать на конференции, там, не Forbes, а Amacom. Я единственная женщина-спикер.
1: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
2: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой, матерью
1: да,
2: и не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну,
1: нет,
2: даже особенно мать...
1: Женщина больше, чем мама.
2: Должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет
1: да.
2: кормильца, дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает мощи.
1: Ну, я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует. Да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие. Сегменты женских проблем не имеют решения.
2: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная генетика.
1: Да.
2: Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
1: Угу.
2: В принципе.
1: Это невозможно поменять, это природа.
2: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких да. же ненормальных, как я. У которых заниженный порог стресса, адаптат.
1: Ну, что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
2: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, не ут по поведению или ут. Если не ут, будут пороть. Mm. Если ут, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер, я работала на кого-то в своей жизни один раз. Я вышла замуж за дипломата, 19 лет мы улетели во Вьетнам, и я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы. И я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала. Я не умею прогибаться.
1: Какой же крутой вот такой вывод.

0: работать сама на себя. Вот это ключевой момент.
1: Ну, это мой дурной характер.
0: Сейчас тебе выпал шанс. Все иностранные бренды ушли. Рынок фэшн в полном пересборке. Да?
1: У нас багровейший океан сейчас, да. Потому что все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
0: Да, и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
1: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моей памяти никогда
0: не был. Смотри, в авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
1: Я сама езжу на китайской машине.
0: Да, как будто так всегда и было. Что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
1: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, очень агрессивно идет развитие.
0: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
1: Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги из кошельков. Их очень много. Они разные, на разный вкус, они с разной стратегией.
0: Вот я помню, ты же, когда 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, каждый год создавалось 2000.
1: Слушай, мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нету денег.
0: И вот есть
1: мужа.
0: Огромное количество вот этих инстабрендов.
1: Они маленькие, но их очень много.
0: Сколько их, так ты думаешь?
1: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
0: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries,
1: вообще отдельно.
0: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
1: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
0: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
1: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
0: Это оборот.
1: Оборот, а кто-то...
0: Ты говоришь, делать большие деньги – это обороты, да.
1: Обороты, да. Очень много-много разных компаний.
0: А почему они банкротят?
1: Плохо считают. Не все.
0: Объясни, вот самая распространенная ошибка.
1: Самая распространенная ошибка, когда тебе дают входящую комиссию 13%, а потом она превращается в 46-50% на самом деле, например, на Озоне.
0: Вот путь банкротства, как он выглядит?
1: Ты делаешь выручку, не думая о прибыли. Там надо очень-очень внимательно...
0: Я делаю выручку 10 миллионов рублей в месяц.
1: Да, месяц, но ты не считаешь...
0: Они еще выплачивают себе дивиденды каждый месяц, да, как бы...
1: Кто они?
0: Ну, вот эти владельцы... селлеры. Они же на эти деньги живут, они говорят, у нас норма прибыли 20%, поэтому я себе плачу дивиденды. И в какой момент происходит банкротство?
1: В тот момент, когда они перестают считать как следует косты. Когда косты их догоняют.
0: Да.
1: Они же не сразу...
0: Там есть отсроченные платежи.
1: Да, там тебя штраф сняли, тут с тебя добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила, там, маркетплейс. И вот это все, и ты потом получаешь косты. Возвраты. Все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился Озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто
0: 50%
1: ушли.
0: Это стоимость дистрибуции.
1: То есть мы продали на 1 500 000
0: с нас... Просто идет в Озон.
1: Уйдет в Озон, да. А поскольку Озон...
0: И вы ушли?
1: Мы ушли. Мы ушли с Озона полностью, да. Потому что бизнес с убытками, я не знаю, зачем.
0: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку «Шудок», основатель Nike, как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
1: Да.
0: Вообще, он всегда на нулях.
1: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что

0: Вот у нас так жестко, а там вот все так культурно, интеллигентно. Нет, ничего культурного, интеллигентного там не было, там была жесткая, жесткая конкурентная борьба без правил.
1: Да, конечно, все то же самое. Если просто выбирают Джет, то смотри, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить. И потом судят со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
0: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
1: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии. Так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
0: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они сводят скрытые комиссии. И надо быть очень внимательным. Да. В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
1: Так на глазок не получится.
0: На глазок не получится, точно.
1: Надо,
0: да,
1: делать экселовскую таблицу.
0: Да. И не только экселовскую таблицу, я вот на МКУМФ выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации, самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там, да, в этом Ил-86.
1: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Но знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери-игроки. Вот первый, самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в 25 миллиард долларов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали marketplace, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
0: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
1: Да. И это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Юкс, Net-a-Porter тоже. И Юкс была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Юкс, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили. Кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых 2 больших онлайн игрока в лакшери, в фэшн.
0: Ну, я так понимаю, что у Золанда дела не очень в Германии.
1: Ну, они все-таки такой, ну, средний сегмент, у них средний чек,
0: да,
1: там,
0: но у
1: 100
0: них
1: евро.
0: Дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. Сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн розница, она бессмертна.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4475 человек. 227 человек заключили договоры гражданского правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5 тысяч объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, и обеспечивает необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритеты, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем? Зачем? Вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем? И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
2: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
1: Супер.
2: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University, и также по первому образованию я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет, и также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why», «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
1: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
2: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделился со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов, какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, и их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
1: Да.
2: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
1: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить. Потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Uh-huh. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и, знаете, я такой всегда просто привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков, кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны. И мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим. Я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять. Я этим сильно горел. И у нас там произошли большие классные результаты благодаря мне, команде, всем нашим усилиям. Потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать. Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается. Ты думаешь, блин, а что мое? Пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно – это нормально. Или как?
2: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиной в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
1: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. Вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, а цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
2: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом, в тот момент, когда мы будем реализовывать цель, в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
1: О, окей. Какие есть потребности основные?
2: Угу. Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да, наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать как можно больше разных интересных проектов. И есть еще третья важная потребность – это потребность ощущать свое место в мире. Место в мире, место в своей семье, место в обществе. То есть потребность осознания, кто я. И причем эта потребность с годами, она может несколько раз появляться у нас и требовать каких-то кардинальных перемен в жизни, как раз-таки кардинального поиска себя.
1: Угу. Окей, супер, хорошо. Как правильно поставить свою цель? Вот как это делать? Какая тут методология есть? Какие шаги?
2: К целям можно подходить по-разному. То есть первый вариант – это просто спросить себя, что меня сейчас больше всего смущает в моей жизни. И уже исходя из этого ответа, перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
1: А можно сейчас вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируйте, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этими кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
2: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
1: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
2: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
1: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision. Вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы. Это тоже, это вообще супер.
2: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
1: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь. Потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
2: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
1: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
2: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
1: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
2: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
1: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
2: Как тебе с этой картинкой?
1: Ну, мне она очень нравится, да, приятно.
2: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
1: Да.
2: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
1: Okay.
2: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
1: Да, да, да.
2: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
1: Как, вот, как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю, как есть. Вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию, вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
2: Да, есть одно мое самое любимое упражнение, оно как раз-таки про выявление ценностей, и это нужно для поддержания нашей энергии.
1: Так.
2: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
1: Супер, и... так, дальше.
2: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
1: Так.
2: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
1: Типа это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
2: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
1: Круто.
2: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
1: О, прикольно. Давайте сейчас практически, можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой… Дыхание, захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь, это просто, наверное, из серии «кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии «мгновения», типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно, там, ты сидишь у речки, просто тебе хорошо. Вот примерно у меня вот такие категории. Легендарный движ, второе – это какие-то победы, и третье – это классные моменты. Вот у меня вот так, три категории.
2: Супер, очень интересные получились названия. И как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить. Поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
1: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то. Я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
2: Угу. Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать. Можно выбрать действия, не обязательно связанные с прям конкретно с победой, а вот что-то похожее, ощущение, от какого действия ты получаешь.
1: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Типа, вот этот пример. А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное, придумать какие-то классные новые идеи, да.
2: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь, что это осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
1: Супер, классно. Эту практику зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывает с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя лимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь чистой головой, это говорит о корректной работе лимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать.

0: Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность. Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна. Лучше почитайте книгу. Это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен. Организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится. Ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он, по идее, должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждают, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты. Бананы, черешня, вишня, миндаль, кедровые орехи, ромашковый чай. А также постарайтесь убрать из своей диеты шоколад, кофеин, содержащие продукты, кетчуп, алкоголь и по возможности консервы. И наконец, старайтесь не тренироваться позже, чем за 5 часов до сна. Ведь тренинг поднимает среднюю температуру тела, вызывает огромный буст гормонов и ускоряет метаболизм. Особенно это не рекомендуется тем, у кого есть проблемы со сном, или кто испытывает мутность в голове и общую слабость по утрам. Соблюдая все эти условия, вы почти наверняка гарантируете себе качественный сон. Но любое дело, даже такое базовое и очевидное, требует огромной силы воли. Посему желаю вам большой силы воли.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классическую музыку. И теперь я сам слушаю ее все время. И когда некоторые спрашивают меня о моей работоспособности, я отвечаю: пока вы работаете и звучит классика, ни какие-то группы, ни песни, а именно классическая музыка — Моцарт, Бетховен, Бах, Брамс — классика. Такая музыка влияет на ваше сознание. Вы думаете с гораздо большей ясностью. Вы более расслаблены, вы гораздо более работоспособны, вы менее раздражительны. Вот почему классическая музыка так востребована. Из-за того, что она воздействует на вас не только ментально, но и эмоционально, и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С начала года состояние богатейших бизнесменов России уменьшилось на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg в своем индексе миллиардеров, который учитывает, среди прочего, стоимость акций компании. Согласно данным рейтинга, наибольшее снижение состояния среди российских миллиардеров произошло у Михаила Прохорова. Его капитал уменьшился на 5,5 миллиардов и составил 10,9 миллиарда долларов. Сооснователь Телеграма Павел Дуров, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга, потерял 1,8 миллиарда. Его состояние теперь составляет 12,5 миллиардов долларов. Президент Норникеля Владимир Потанин потерял 3,4 миллиарда. Его капитал сократился до 23 миллиардов долларов. Председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял чуть более миллиарда. Его состояние сейчас составляет 22,6 миллиарда долларов. Основатель «Лукойла» Вагит Аликберов потерял 1,4 миллиарда. Таким образом, его состояние уменьшилось до 21,2 миллиарда долларов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин.
3: «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель.
2: После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?»
3: «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. И есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Та же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница. Очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Мы, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? А он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с этим согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались, я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить, иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичное оскорбление и унижение. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист, Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающийся человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила, что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникает неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщину даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «Я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасна. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. «Да ты все время хочешь!» Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или к потере желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – «ты это не заслужил» или «ты этого не заслужила». Человек не обязан заслуживать. Вот это «дашь на дашь», вот это покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не упускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух. Либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет. Потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем в твоей жизни разбираешься только ты.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что бы вы сказали всем тем людям, кто не пытается реализовать свои мечты и привязан к своей работе, потому что слишком боится рисковать и осуществить что-то более значимое в своей жизни? Ну, во-первых, я бы сказал, что вы должны бояться рисковать, стремясь к чему-то значимому. Но еще больше, вы должны бояться оставаться на прежнем месте, если эта работа делает вас несчастным. Первое, что вы должны осознать, это отказаться от иллюзий безопасности и признать свою неспособность бороться и адаптироваться. Вы как будто расплачиваетесь за то, что вы несчастны. Вы, конечно, можете сказать, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, но не стоит быть так в этом уверенным. Время-то идет. И если ты сейчас несчастен на своей работе и не думаешь ничего менять, то через 5 лет станет только хуже. К тому же ты станешь намного старше. А разве это не роскошь следовать за своей мечтой? Ведь у обычных людей есть дети, ипотека, долги, кредиты. Им банально не хватает ресурсов. А я и не говорю о тех вещах, что делает тебя счастливым. Это роскошь стремиться к тому, что делает тебя счастливым. Но твое моральное право стремиться к тому, чтобы быть значимым и реализовать себя. И это не значит, что это легко. Это может потребовать от вас самопожертвования. Если вам, к примеру, нужно сменить работу, скажем, у вас семья, дети или ипотека, у вас полно обязательств, на вас уже висят все эти обязательства, вы просто не можете бросить все это и сказать: «Мне не нравится моя работа, мне плевать, я ухожу». Это не стратегия. Сперва вы должны хорошенько подумать. Если эта работа причиняет мне душевную боль, что мне с этим делать? Что ж, мне придется искать другую работу, но никто не хочет меня нанимать. Окей, может быть, вам нужно больше обучать себя? Возможно, вам следует исправить свое резюме, или вам нужно преодолеть свой страх перед собеседованием. А может, нужно отточить свои социальные навыки. Вы должны размышлять об этом стратегически. Если вы собираетесь сменить профессию, вы должны отнестись к этому как здравомыслящий человек. Это даже может занять у вас пару лет, чтобы сделать все правильно. Представьте, что вы заботитесь о себе так же, как вы могли бы позаботиться о другом человеке. Какой должна быть его жизнь в таком случае? Что бы я предпочел, если бы я мог это получить? Но люди так не думают. Поразмыслите об этом, только думайте внимательно. Вы не можете получить всего, но вы можете получить то, что будет лучшим для вас. И вы должны понять, что это, и нацелить себя на это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlair. Ксения, огромное вам спасибо. Во-первых, за то, что пришли. Во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя. Это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом. Так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlair была... Это была фабрика в городе Сало, финском, в 1960 году. Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой, модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlair. Flair, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlair. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? И говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм FinFlair я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlair самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. И... Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии,

0: в зависимости там, в разных интервью вы говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
1: 119.
0: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить 4 детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
1: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже своей семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
0: Вы сказали, бизнес — третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом, потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
1: Бизнес для меня уже последние много лет — это хобби, мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
0: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там моих знакомых и так далее, те, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
1: слушайте,
0: и там вы нужны.
1: Мне прекрасно рассказал историю. Я учила в Стэнфорде дизайн синкинг. Значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось, вопрос приоритета исключительно.
0: Ну,
1: и, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
0: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
1: Да, мы дружим.
0: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
1: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей,
0: да.
1: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
0: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас — это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы

0: ответить на этот вопрос?
1: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, угу. то есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня четверо детей, у Татьяны вообще семеро. Да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
0: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я вот, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
1: Постоянный, как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный uh-huh. процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты угу. прекрасно бежишь на работу. Я помню, первый раз я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада. Ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить.
0: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
1: Выход в другую вселенную, абсолютно.
0: А что для вас вообще семья и дети?
1: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
0: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это лично
1: да, исключительно? Да, я же рассказывала, что нам негде было жить, угу. поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
0: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно, как бы, выходящее за среднестатистические рамки действия.
1: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. Угу. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема. Торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули. Вообще ни разу. Но, может, я просто везучая такая.
0: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
1: Я же говорю, нам негде было жить.
0: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
1: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме, там, месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
0: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
1: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, угу. Потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
0: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
1: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
0: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
1: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый, вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, угу. Анатолий Иванович Кузнецов. Он крестный отец моего... третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые... готовы были меняться, угу. Они нормально, все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка, кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
0: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
1: Она, что... вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
0: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
1: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. Угу. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. Я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 сторис. Угу. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через... пару лет однозначно видно.
0: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про чего начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
1: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Mm-hmm. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам, я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Mm-hmm. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперго», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэра». Поняла, что на «Финфлэре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Mm-hmm. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 3 часа. Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка,